Псалом 131. Песнь восхождения. Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: «Не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилища сильному Иакова». Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищу его благословляя, благословлю. Нищих его насыщу хлебом. Священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему. Врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его.

Псалом 132. Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки.

Если в жизни, словно в море, нас бросает вверх и вниз, окружают волны горя, и надежды нет спастись, мы в отчаяние впадаем и не знаем, как нам быть, и при этом забываем Иисуса пригласить. Он за нами наблюдает и готов помочь всегда. Нам же веры не хватает, в этом главная

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. Разгул страстей или дорога к счастью? Сегодня прозвучит 18-я часть этого литературного произведения.
1: И что вы хотите от нас?
2: Женщина начала терять терпение. Я хотел возместить вам ущерб и попросить прощения у вас и вашей дочери, и чтобы вы забрали свое заявление, — выпалил Павел.
1: А сколько вам лет, молодой человек? Говорите вы, как взрослый. А Соня говорила, что ее с танцплощадки увел мальчишка-подросток.
2: Мне недавно исполнилось 17. Просто я выгляжу моложе, — ответил паренек.
1: Мы должны подумать и посоветоваться, — ответила женщина.
2: Конечно, я понимаю, — проговорил Павел, боясь верить в то, что это возможно. Но надежда была слишком слаба, и потому он старался не думать о будущем.
1: Когда я могу позвонить, чтобы узнать ваш ответ?
2: Сегодня вечером, — коротко бросила собеседница. Женщина сухо попрощалась и положила трубку. Один камень с души свалился. Стало немного легче. Нужно было начинать разбираться со следующим. Он вновь набрал номер. Трубку взял тот самый паренек, который был в парке. Его ограбили уже больше полугода назад, но, услышав, кто звонит, парень явно испугался. Павел успокоил его и объяснил причину звонка. С этим пострадавшим было легче разговаривать, и сумма, которую он потерял, была намного меньше. Но проблема состояла в том, что паренек не мог ничего решить сам. Он также обещал посоветоваться с родителями и попрощался. С третьим звонком получилось до странного просто, но немного комично и нестандартно. На звонок ответила мать пострадавшего паренька. Узнав, кто звонит и по какому поводу, она резко ответила.
1: «Мой сын пострадал больше морально, чем материально. Когда он не хотел отдавать деньги и часы, кто-то из ваших ударил его по лицу. Я согласна даже простить деньги. Вы же все равно не получили их. Но мое условие – пусть мой сын ударит вас так же, как ударили его. Тогда будем считать, что вы квиты. И я не хочу, чтобы мой сын боялся всяких подонков. Согласны?»
2: «Согласен, если вас это устроит», – немного растерялся Павел.
1: «Да, нас это устроит, и я заберу заявление. Дальше разбирайтесь без нас».
2: «Спасибо. Когда я должен подойти?»
1: «Можете подойти хоть сейчас. Мы дома», —
2: резко ответила женщина. И по ее тону трудно было понять, шутит она или говорит серьезно.
1: «Но лучше будет, если вы встретитесь на том же самом месте, потому что после вашей встречи он боится ходить той дорогой».
2: «Хорошо, я приду туда через полчаса», – проговорил Павел, сам не веря, что подобное решение конфликта возможно, и что он соглашается на такое. «Детский сад», – возмутился он про себя. Но он не мог выбрать другого способа решения. Кроме того, это хоть немного облегчало для родителей выход из ситуации, и он согласился.
1: «Нет, через полчаса мы не успеем добраться. Встречаемся через час», — отрезала женщина. «Я буду с сыном, а вы приходите один».
2: «Конечно, один», — усмехнулся Павел, представляя, как отец или кто-то из его друзей смотрит, как он получает по физиономии, и спокойно терпит это.
1: «Вот и договорились»,
2: — отчеканила женщина и положила трубку. В парк Павел шел со смешанным чувством внутреннего смеха от сознания смехотворности решения и немного со страхом. А что, если эта странная пара, мать и сын, приведут кого-то, кто изобьет его там в парке? «Тот мальчишка, — вспоминал Павел, — приблизительно такого же сложения, что и я. Вряд ли он сможет по-настоящему избить меня. И все-таки было немного страшно идти в парк одному. Но делать было нечего. Таково условие. Не прошло и 10 минут ожидания, как на знакомой аллейке появилась пара. Довольно щуплый паренек и невысокая полная женщина. Они были одни, и Павел облегченно вздохнул. Женщина осталась стоять в стороне, как верный страж своего дитяти, а паренек подошел. «Что ж, привет!» – процедил он. «Привет!» – ответил Павел. Было странно представить, что этот паренек с мягким взглядом синих глаз – явный интеллигентник сможет вот так, без предисловия, вмазать по челюсти стоящему перед ним обидчику, хотя и косвенному. «Мама считает, что мне станет легче, если я врежу тебе», — немного извиняющимся тоном начал паренек. «Но ведь не ты меня бил. Ты же сразу исчез, как только банда появилась. Тот, кто тебя ударил, уже в тюрьме», — успокоил Павел собеседника. «Можешь не переживать, там он получит намного больше, чем мог бы получить от тебя». «Это утешает», — усмехнулся паренек. «Но если я не впишу тебе, мать скажет, что я слабак. Так что извини». Парень размахнулся и ударил Павлу в челюсть. На удивление, в парне было больше сил, чем казалось на первый взгляд. У Павла даже чуть помутилось в глазах. Он тряхнул головой, прикоснувшись к челюсти. В другое время он дал бы сдачи, но сейчас был не тот момент. «А ты здоровее, чем кажешься», — оценил Павел. «Спасибо. Извини». Немного растерянно ответил парнишка, затем усмехнулся. «Странно, но мне действительно стало легче». «Поздравляю!» — с сарказмом бросил Павел. «Спасибо!» — не менее саркастично ответил собеседник. Заметив приближение матери, он осекся. «Ну что, по рукам?» Подойдя, заговорила женщина. «Вы заберете заявление?» — переспросил Павел, невольно вновь прикоснувшись к ушибленному месту. «Хотела бы и я добавить, но, надеюсь, вы и так все поняли», — бросила она. «Заявление я заберу в понедельник утром. Считайте, что мы квиты. Я зарабатываю не так мало, чтобы выжимать деньги у щеглов, и сама могу решить свои проблемы», — жестко добавила она. «Пусть это будет тебе подарком в тюрьме». «Мам!» — укоризненно протянул сын. «А ты не учи меня, как жить», — оборвала сына мать. «Если бы ты сам не искал приключений, ничего бы не случилось. Но запомни, что перед всякими...» Женщина вдруг осеклась, видя перед собой молодого паренька, так похожего на ее сына. Она не смогла, как прежде, назвать его подонком. Внешность Павла была очень располагающей. Именно поэтому так много людей верили ему даже тогда, когда он лгал. Сейчас же он был полностью честен и открыт, и у женщины не поднялся язык обидеть его. «Не надо бояться их», — коротко закончила она. «Поодиночке никто из них не сильнее тебя». «Понял уже», — усмехнулся сын. Странная пара попрощалась и направилась к выходу из парка. Даже Павел без большого жизненного опыта понял, что эта женщина воспитала сына сама, без мужа, стараясь заменить ему и отца, и мать. Решение одной проблемы было закончено. Оставалось только ждать, исполнит ли женщина свое обещание.

Придя в пятницу с работы, Мария, наконец, узнала причину странного поведения своих домочадцев, прошедшей ночью. Она была настолько встревожена и расстроена, что на время забыла о своем горе и волнении. Люди, способные искренне сочувствовать ближним, легче переносят собственные стрессы. Они умеют даже в самый трудный момент посмотреть на себя со стороны и оценить объективно свои переживания. Вместе с семьей Мария молилась за судьбу брата, благодаря Бога, что он трудился.

ли и к Богу, все же не готов стать христианином. Кроме того, Мария никогда не знала, какой вопрос приведет мужчину в состояние замкнутости и тяжелой задумчивости. Общаясь с ним, она жила как на вулкане. Самый простой и безобидный вопрос мог оказаться бомбой. Поэтому Мария все время старалась убедить себя, что не нужно слишком привязываться к этому человеку. Что ж, и если я не смогла внять голосу разума, никто не виноват, вздохнула девушка. Теперь нужно просто возвращаться туда, откуда я начинала. Пашина проблема даже кстати. Меньше буду думать о себе. Только все бы закончилось хорошо. На следующий день вместо церкви Сергей Павлович с сыном пошли на назначенную встречу. На вопросительный взгляд супруги, которая была удивлена, что он согласился идти куда-то и решать проблемы вместо служения, Сергей Павлович ответил: «Помнишь место, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, так что мы лучше сходим, а если успеем все решить, тогда придем с опозданием». «Хорошо, мы с детьми будем вас ждать», — ответила Галина Николаевна. Отец и сын поехали к первой девушке, мать которой запросила почти в два раза большую сумму, чем отняли у ее дочери. В начале разговора отец, мать и дочь вели себя достаточно агрессивно и напористо. Но Павел уже не боялся, как в тот момент, когда ехал на первую встречу. Может быть, достигнутый положительный результат? Возможно, присутствие отца как опоры придал парню смелости, и он вел себя ровно и спокойно. Когда пострадавшие назвали сумму, он спокойно напомнил, что допрос устраивали всей банде, и что все, не сговариваясь, назвали другую сумму, не ту, что отмечено в заявлении. Конечно, они преступники, но показания были сняты независимо, и потому имеют вес. И если пострадавшие будут настаивать, заявителя могут привлечь за дачу ложных показаний. Сергей Павлович стоял в стороне и был поражен, как ведет себя Павел. Даже принося извинения и понимая свою зависимость от этих людей в данной ситуации, он смог не только заметить их ложь и страх, но и воспользоваться им. Он вел себя как взрослый человек, имеющий немалый опыт общения с людьми. Жизнь во лжи заставила молодого паренька видеть ложь и пользоваться страхом, рожденным ложью. Сергей Павлович понимал, что у Бога существует немало добрых и прямых путей для постижения этой же истины. Но вынужден был отметить, что сын понял саму истину, пускай даже нехорошим и тяжелым путем. Выслушав Павла, отец девушки с вызовом бросил: «По телефону вы говорили, если я не ошибаюсь, что собирались прийти, чтобы принести извинения, а не обвинять нас». «Да, я пришел, чтобы принести извинения и выплатить ту сумму, которую мы отняли у вашей дочери. Но вы запросили намного больше, и я хотел бы, чтобы вы назвали реальную сумму», — ответил Павел. «Но вы же получили эти деньги?» — резко заметил мужчина. «Если бы я отдал вам полученное со всего этого, то принес бы мороженое и банку пива», — с горечью сознался Павел. «Но я готов отдать все, что наша банда отняла у вашей дочери». «А если мы не заберем заявление?» — с вызовом бросила мать девушки. «Тогда мы все равно получим ту сумму, которую назвали, хотя бы в качестве морального ущерба». «Тогда вам придется проходить все допросы и суд, а ваша сумма настолько мала по сравнению с магазинами и фирмами,
что вы ничего не

0: не получите, потому что последние дела их банды тянут на высшую меру, так что платить будет некому», — вмешался Сергей Павлович. «Если даже не считать того, что ваши показания не совсем верны, и это может повлечь за собой трудности». Члены семьи отошли в сторону и, посоветовавшись, приняли предложение. Условились встретиться на завтра в участке. Сергей Павлович с сыном должны были принести деньги и отдать их взамен на заявление, которое мать девушки должна была вынести из кабинета следователя. Ради этого Сергею Павловичу пришлось бы брать еще один отгул, но выхода не было. Закончив переговоры, отец с сыном пошли с опозданием в церковь поблагодарить Бога за благополучное решение вопроса. Оставался еще один парень, с родителями которого Павел уже условился встретиться после обеда. Проблемы с пострадавшими в парке отец и сын решили удивительно быстро. И в понедельник до полудня все три заявления были изъяты из дела. Но допросы и вызовы в полицию на этом не закончились. Илья с Маратом оставались основными обвиняемыми, но основную часть банды уже арестовали. В семье Павла не могли понять, почему следователь сказал, что Ильяс во всем обвиняет Павла и Романа, но их до сих пор не арестовали, только вызывают на допросы. Уже был назначен день суда, когда Павлу сообщили, что он проходит по этому делу только как свидетель, так как кроме Ильяса ни один член банды не подтвердил его участие в делах, и уж тем более в разработке планов. Одновременно со следствием проходили последние экзамены в вузах. Но в семье Воробьевых о поступлении даже не заходил разговор. Мысли текли совсем в ином направлении. В момент, когда приходится бороться за право выжить, мало у кого возникает желание думать о будущем. Кроме того, для поступления в вуз требовались деньги, которые ушли на выплату пострадавшим. Сергей Павлович серьезно поговорил с сыном, сообщив, что выплаченную сумму, взятую в долг, придется отрабатывать Павлу, так как отец не имеет права лишать остальную семью насущного ради его экспериментов. Он, как отец, помог ему, насколько возможно, безболезненно выйти из этой проблемы, в которую Павел попал, но выплатить сын должен сам. Отец прочитал сыну место из Библии. «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся». Пояснив, что самый прямой путь ухода от греха воровства – это труд и помощь нуждающимся. Роман не фигурировал в деле совсем, но его вызывали ежедневно, почти до самого суда, что выглядело странным. Несмотря на то, что дело было раскрыто по горячим следам, суд долго откладывали. Многие не могли понять причин переноса времени заседания суда, в том числе и в семье Воробьевых. Все долгие дни, недели и месяцы они мечтали, чтобы все наконец закончилось. Ведь нередко ожидание наказания бывает хуже самого наказания. Во время суда, который длился 3 дня, показавшийся молодому человеку бесконечными, Павел узнал все подробности многих дел его банды. Он был вызван на суд как свидетель, так как следователь после многих бесед с пареньком поверил, что тот решил не связываться больше с подобными компаниями и вести жизнь порядочного человека. После дачи показаний, продлившихся не более 5 минут, Павел сидел в зале и слушал. Он почти ничего не знал об истории с убийством, а рассказывать лишнего не хотел, боялся усугубить наказание бывших дружков, да и за себя он также боялся. Суду были известны не все проделки банды, и хотя Павел не участвовал в других делах, к кроме ограблений в парке, если не считать разбоя в офисе Артура, который не упомянул имени Павла в показаниях. Все же ему не хотелось усугублять положение дел. Сейчас все внимание было сконцентрировано на убийстве, и многие другие дела не упоминались. Молодому человеку показалось, что он стоит на краю пропасти, в которую чуть не упал, и смотрит вниз на бушующую стихию смерти. Молитвы и помощь семьи крепкими канатами удерживали его от этой пропасти, и пусть даже на самом ее краю. И сейчас ему было уже не важно, притворно они молились или нет. Важно было то, что Бог слышал их молитвы и помог ему. И Павел был бесконечно благодарен им за все их молитвы и даже упреки, которые хоть на миллиметр удержали его от этой пропасти. Даже во время суда ему казалось, что кто-то невидимый пронес его на руках, скрыв все, что могло повредить его судьбе. В перерыве одного из заседаний Павел услышал разговор родственников Ренаты, стоявших в стороне, много пояснивший пареньку.
1: «Ну и что? Пусть это дорого, и мне пришлось всех знакомых поднять!»
0: С ненавистью и горечью ответил кому-то седой мужчина, отец убитой девушки.
1: «Но эти!» — он выругался. «Получат свое! Я добился вышки для них! Я заплатил немало, и пусть попробуют не дать! Эти!»
0: — он сплюнул в сторону.
1: «Получат свое! Пусть их родители почувствуют, что и мы пережили! Они за все ответят!»
0: Павел понял, что Ильясу и Марату рассчитывать не на что. И ему вдруг стало немного жаль их, хотя недавно он боялся Ильяса и даже мечтал, чтобы он умер. Глядя на бывшего предводителя банды, Павел поражался перемене, происшедшей с ним. Ильяс выглядел теперь сутулым и слабым. Жестокие люди чаще всего в минуту опасности для собственной жизни оказываются трусами. Ильяс оказался из числа таковых. Он юлил и изворачивался, обвиняя всех, пытаясь оправдаться любыми средствами. Парень пытался подкупить следователя. Незадолго до суда он даже прикидывался умалишенным, чтобы избежать ответственности. Но созданная комиссия признала Ильяса вменяемым. Но только на суде Павел понял, почему у него ничего не вышло. Отец Ренаты был не только пострадавшим. Он оказался денежным и влиятельным человеком. Ильяс не мог ему противостоять. Глядя в спину говорящему мужчине, Павел, пусть и не полностью, но понимал горе отца, потерявшего единственную дочь. Но слушать его было тяжело и неуютно. Да, Ильяс и Марат не пощадили девушку, когда та молила о пощаде. Теперь и они получат суд без милости. Но что будет с мужчиной, отнимающим возможность хоть небольшой милости для преступников? Ведь в их положении даже пожизненное заключение воспринималось бы как милость. Все-таки жизнь, пусть и не на свободе. Когда судья объявил приговор, Ильяс побелел, а Марат упал без чувств. Они оба получили высшую меру наказания. Остальные члены банды получили от 2 до 8 лет лишения свободы, в зависимости от количества дел, в которых каждый из них участвовал. Ни одно из оглашенных на суде преступлений не конкурировало с тем, что сделали 2 друзей. После оглашения приговора Павел взглянул на бывших друзей. Трудно было представить, что 2 он не увидит больше никогда. а остальных достаточно продолжительное время. Павел понимал, что совесть не позволит оставить бывших друзей без посылки или передачки, хотя во время их общения он всегда был для них чужим. Но прекратить общаться – это одно. А прекратить общаться, когда им трудно – совсем другое. В сторону Ильяса и Марата Павел старался не смотреть, но взгляд то и дело останавливался на них. Молодой человек старался постигнуть умом, что эти молодые парни вряд ли проживут и полгода. Хотя судья привычно рассказал процедуру подачи апелляции. Широкая дорога, выбранная ими, заканчивалась так скоро. Павел старался не думать о том, как они будут жить до исполнения приговора. Трудно представить, что чувствует человек, приговоренный к высшей мере наказания, что означало смерть. Юноша вышел из зала суда, все еще не веря, что отделался так легко. Лишь на суде Павел понял, что об ограблении офиса, в котором работал Артур, и о том, что он был связан с этим, не было сказано ни слова. Говорили о нападении на охранника и ограблении других офисов. Но Артур не выступал как свидетель. Значит, он не сказал ни слова о том, что видел лица преступников, иначе его привлекли бы как свидетеля, а значит, должно было прозвучать имя Павла. Юноша не верил, что полицейские не задавали Артуру вопросов. Но как вышло, что в этом деле он не фигурировал, так и осталось для него тайной. После суда над Григорием, который состоялся лишь на 2 недели раньше суда над Ильясом и Маратом, Кристина долго не могла принять решение, что ей делать дальше. Григорий теперь долго не увидит свободы, и, несмотря на все, что она услышала, ей было жаль парня. Если бы не его предательство и ложь, если бы не знать всей правды, она, возможно, приняла бы решение ждать своего возлюбленного. Но после всего, что было, Кристина решила, что должна просить у Бога освободить ее сердце от любви к этому человеку. Но поступила как христианка, оказав милость. Она собрала посылку и, отстояв очередь в тюрьме, передала ее Григорию. Но молодой человек, узнав, от кого посылка, вернул передачу, дав понять, что все закончено. Для девушки это послужило ответом на ее вопрос. Должна ли она проявлять заботу о том, кто так жестоко обманул ее? Однако прошло немало времени, прежде чем утихла боль души, и Кристина смогла снова верить в добрые намерения людей. И только Бог мог исцелить ее раны, хотя оставшиеся рубцы проявлялись нередко чрезмерной осторожностью в общении с мужчинами и недоверием к ним. Выйдя из зала суда, Павел шел по тротуару, загребая ногами опавшие листья. Вот и осень заканчивается. Я даже не заметил, как пролетело время, грустно думал он. А с другой стороны, кажется, что за это время прошла целая жизнь. И действительно, за 2 месяца жизнь молодого человека очень изменилась. Не поступив в институт, он стал перед сложным выбором – выходить на работу или все же искать место для учебы. Но набор во все вузы уже закончился, да и денег в семье не осталось. Кроме того, за себя нужно было расплачиваться. Но на работу до 18 лет никто не хотел брать. В семье решено было ждать его совершеннолетия. Но для молодого человека его бездействие казалось тягучей, отвратительной жвачкой. До суда он не мог заниматься ничем серьезным, только помогая по дому и саду. Но сейчас, когда все закончилось, хотелось взяться за что-нибудь по-настоящему полезное. Отец с матерью начали ходить на курс изучения Библии вместе с Марией и нередко устраивали обсуждения прочитанного дома. Слушая их, Павел все чаще задумывался, к чему он призван в жизни, в каком направлении теперь двигаться. Хотелось ясности, деятельности и душевной тишины. Казалось, что за это лето он повзрослел лет на 10. На удивление, он сильно изменился даже внешне, превратившись из подростка во взрослого парня, которого уже не назовешь мальчиком по ошибке. После произошедшего он чаще и смелее высказывал свое мнение, так как родители всячески стали поддерживать сына в выражении им своих мыслей и чувств. И все же Павел не согласился ходить с родителями на занятия, так как не хотел откровенничать перед ними. Но однажды, когда родители и старшая сестра обсуждали пройденный материал, зашел разговор о вечности. Павел усмехнулся. «Хоть кто-нибудь представляет, что там будет?» Присутствующие задумались, а Павел продолжал. «Я давно думал об этом, и мне всегда казалось, что вечность – это бесконечное богослужение, и меня эта мысль совсем не вдохновляет». Мария задумчиво улыбнулась. «Конечно. Конечно, бывают такие богослужения, на которые хочется остаться подольше. Но все-таки я устаю и не хотела бы, чтобы в вечности шло бесконечное богослужение. Хотя и без него мне было бы там грустно, потому что на богослужении мы прославляем Бога. Но ведь в Библии не говорится, что это будет вечное богослужение. Там сказано, что все будут вечно славить Бога, и что небеса проповедуют славу Божью», — ответил Павел. «Кроме того, в церкви каждый раз, когда говорят о вечности, напоминают, что мы будем вечно петь. А я не люблю петь». Сергей Павлович молча послушал детей. Затем встал, подошел к книжной полке и взял книгу, предназначенную для престола. «Паша, если ты действительно хочешь узнать, чем будет заниматься церковь в вечности, прочти. Если не все, то хотя бы те места из Библии, которые приведены в сносках», — сказал он, протягивая книгу сыну. «А что, я узнаю что-то новое для себя?» — усмехнулся Павел. «Судя по твоей фразе 5 минут назад, ты узнаешь многое», — подтвердил отец, игнорируя усмешку сына. «Хорошо, я прочитаю», — согласился Павел. «Тогда я на очереди», — добавила Мария. «Как это ни странно, я никогда не задумывалась о том, что нас ждет. А ведь интересно, я даже не знала, что у нас есть такая книга». Через несколько дней Павел, отдавая книгу сестре, улыбнулся. «Знаешь, я всегда думал, что вечная жизнь на небе – это, ну, мягко говоря, скучновато. Теперь мне захотелось быть не только в числе спасенных народов, но даже в числе церкви. Я не хочу быть, так сказать, простым сереньким верующим. Мне нужно больше». «Что ж, я рада!» – улыбнулась Мария. «Меня давно не прельщала мысль быть номинально христианкой. Теперь мы вместе!» «Не торопись с выводами. Я пока только решил подумать об этом», – прервал ее брат. Затем, как бы ухватившись за какую-то мысль, добавил. «Хотя, может быть, ты и права». Павел ушел в свою комнату, а Мария взяла книгу и принялась читать. Дни летели за днями. Во внешней жизни Воробьевых не было больших перемен. Но в отношении домашних друг к другу и отношениях каждого члена семьи с Богом произошли большие перемены. Галина Николаевна не уставала удивляться тому, что ее сердце каждый день наполнялось радостью в общении с Богом. Урок общения любви с Богом, который находился в начале курса «Практическое познание Бога» и на котором они не присутствовали, руководитель настоятельно просил их пройти самостоятельно, прежде чем они пойдут по курсу дальше вместе с группой. Вначале женщина не могла понять причину подобной настойчивости, но когда она выполнила домашнее задание, которое заключалось в том, чтобы найти тихое место на природе, где никто не видит и не сможет помешать, и быть там наедине с Богом, это время нужно было посвятить тому, чтобы прославить Бога, поблагодарить за Его любовь, рассказать Ему о своей любви к Нему. Эти минуты должны были быть посвященными только общению любви. Только тогда, выполнив задание от души, наедине с Богом, без единого свидетеля, Галина Николаевна поняла причину такой настойчивости. Только в момент своего покаяния после первой молитвы она испытывала подобную радость и восторг в общении с Богом. За все последующие годы женщина потеряла эту радость, со временем убедив себя, что чрезмерные чувства вредны для верующего. Но она забыла о том, что бесчувствие и отсутствие желания по отношению к Богу и вечности рождает стремление к греху у живой души или, убивая душу, мумифицирует ее. Не для того ли Бог говорит: «Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе», поощряя тем самым нас говорить Ему о своих желаниях. Конечно, веру не строят на чувствах, точно так же, как невозможно питаться одними тортами или пирожными. Но жить без праздников становится рутиной, от которой хочется бежать. Убедив себя не желать лучшего, не мечтать и не искать всплесков радости в общении с Богом, она лишила свою душу искренней радости и стремления к лучшему, которое делает жизнь верующего особенной. Стремление к лучшей жизни украшает жизнь человека, но оно же нередко приносит разочарование. И вместо того, чтобы понять, что Бог вложил в сердце человека эту мысль о лучшей жизни, которой он достоин, чтобы люди стремились к вечности, где все эти мечты воплотятся, люди решили отказаться от мечты. В земной несовершенной жизни, даже прилагая максимальные усилия, человек может воплотить лишь малую часть того, к чему призван. И только вечность с ее бесконечными возможностями дает возможность и силы воплотить все таланты и способности, которые Бог вложил в него. На земле мы улавливаем отголоски вечности, когда радуемся возвращению весны и лета, когда восторгаемся красотой, когда мечтаем о мире без слез, дисгармонии и боли. Но чем меньше мы думаем о вечности, тем больше искушения устроиться хорошо здесь и сейчас, любой ценой. И вместо того, чтобы, улавливая отголоски вечности, стремиться вперед, позволяя Богу формировать из нас ту личность, которую Он хотел бы видеть. Позволяя себе мечтать и стремиться к лучшей жизни, человек получает радость. Однако он также не избежит и боли. Христос сам, прожив полноценную человеческую жизнь, не лишал себя радости. Он также не уклонялся и от боли, открывая свое сердце без оглядки и отдавая его без остатка тем, кого любит, испытав всю глубину боли в молитве о людях и в страдании за них. Проведя 15 минут в общении любви с Богом, Галина Николаевна поняла, что эти короткие минуты изменили в корне ее отношения с Ним. Женщина открыла новые горизонты в своей духовной жизни. Теперь ей хотелось каждый день проводить время в таком же общении с Богом. Она сияющими глазами делилась с мужем, детьми и всеми близкими своей радостью. И это было самым действенным свидетельством о Боге для всех окружающих, не идущим ни в какое сравнение с ее прежними высокопарными проповедями и с наставлениями о том, как вести праведную и богоугодную жизнь. Ведь Бог создал людей не для того, чтобы они изображали, насколько праведно они могут жить, а для общения любви с ними. Теперь занятия по курсу приобрели совершенно иной смысл и направление. Бог, восполнив жажду души своих детей, предложил также и разрешение материальных вопросов. В один из вечеров, придя с занятий, Галина Николаевна позвала сына. «Ты хотел бы выйти на работу?» – без предисловий спросила она. «А кто меня возьмет?» – вопросом на вопрос ответил Павел. «Артур предложил взять тебя к себе, стажером-менеджера по продажам, если ты захочешь», – торжественно объявила женщина. «Ты смеешься», – усмехнулся Павел. «Какой из меня менеджер?» «Я же сказала, стажером», – напомнила мать. «Ну, стажером? Не знаю. А сколько обещает платить?» – поинтересовался сын. «Поначалу ничего. Но нам не придется оплачивать твое обучение. Если будешь приносить прибыль, тогда будет платить», – сообщила Галина Николаевна. Отец стоял рядом и улыбался. Вначале он хотел напомнить жене о том, что она просила его сообщить сыну эту новость, убеждая, что для того будет важно услышать новость от отца. Но не успела войти в дом, как все выпалила сама. Но, подумав, он решил не расстраивать жену. Ему было все равно, кто сообщит. Главное, что сын с Марией смогут помочь им заботиться о семье, потому что, решив быстрее отдать долги, они приближались к зиме неподготовленными. Детям нужна была зимняя одежда и обувь. Нужно было закупать жидкое печное топливо, так как дом отапливался соляркой посредством специальной печи, которая горела днем и ночью. Поэтому сейчас отец только стоял и улыбался. «А когда я смогу выйти на работу?» – радостно спросил Павел. «Хоть завтра», – ответила мать. «Артур сказал, что сегодня вечером будет ждать ответа от тебя». На следующий день Павел пришел в офис Артура. Артур не ошибся в парне. Тот оказался талантливым продавцом и уже к концу месяца стал приносить фирме прибыль, процент с которой получали все менеджеры по продажам. Некоторое время Павлу не давали ставку, которую имели другие менеджеры, но уже через 3 месяца юношу зачислили в штат. К следующему году он смог поступить учиться и полностью оплатить свою учебу в вузе, не оставляя при этом работу. Только теперь он работал с обеда до вечера, зарабатывая все же больше, чем Мария за целый день.

0: Для Марии эти месяцы стали также очень трудным испытанием, в котором проверялась ее вера в то, что Бог в своих планах всегда имеет самое лучшее для нас. Не раз девушка задумывалась, правильно ли сделала, приведя Артура в церковь, на курс и другие места, которые составляли большую часть ее мира. Если бы она не видела Артура после их последнего разговора, возможно, ей было бы легче перенести разрыв с ним. Но, приходя в церковь, Мария видела его с Розой. Входя в комнату Аркадия Петровича по четвергам, она вновь видела их. И неважно, что он поступил достаточно честно по отношению к ней, предупредив о том, что собирается жениться на другой, еще до того, как сделал предложение этой другой. Марии не было от этого легче. Проблемы брата и тревога за него, боль потери любимого человека и невозможность представить Артура рядом с Розой — все это давило на душу невыносимой тяжестью. Не только Мария, но и все их общие знакомые не могли понять и привыкнуть к мысли, что Артур и Роза собираются жить вместе. Роза – единственная дочь в семье, капризная и избалованная, всегда жившая только своими прихотями и похотями. Приехала в город потому, что не могла ужиться с родителями. Даже забеременев, она не хотела смириться и возвращаться домой, зная, что не уживется с ними. Ее приход в церковь и на курс практически ничего не изменил в ней. Всем, кроме Артура, было заметно, что Роза не собирается менять свой взгляд на жизнь и на Бога. Сейчас ей нужна была поддержка добрых людей, и она нашла ее. Всегда высоко поднятая голова и откровенное кокетство не оставляло сомнений в том, что она судорожно ищет отца своему ребенку, чтобы не признаться родителям в том, что совершила ошибку, связавшись с женатым человеком. Отец ее ребенка, узнав о беременности, сообщил, что никогда не бросит семью, и предложил ей сделать аборт. Роза согласилась, но, когда пошла в больницу на аборт, узнала, что уже поздно. В отчаянии она пришла к жене своего возлюбленного и все ей рассказала, в надежде, что та выгонит его, и у него не останется выбора. Но жена отреагировала совершенно необычно. «Девушка, милая, вас у него много, а я одна. Он не уйдет от меня. Можете не стараться. Пока молодой, перебесится, но останется со мной и с дочерью». Роза всеми силами старалась опровергнуть слова женщины, но со временем поняла, та права, и придется отступить. Она вынуждена была мириться с поражением и искать другой выход. Артура она не любила и вначале смотрела на него с явным пренебрежением, пока не увидела его «Мерседес», после чего открыла, так сказать, охоту. Выбранная женщиной тактика раньше не сработала бы, но большое количество перемен в жизни Артура, его страх так и остаться чужим и подозрительным в обществе Марии, сыграли Розе на руку. Но женщина не зацикливалась на одном Артуре. Она понимала, что в короткое время невозможно поймать добычу, если зацепишься за одного. Однако найти мужа среди верующих было предпочтительнее, поскольку оставался большой шанс получить внимательного и заботливого мужа и отца ребенку среди людей, воспитанных в традициях желания и творения добра всем людям. Поэтому ее обаяние и привлекательная внешность блистали то в одном месте дома молитвы, то в другом, когда Артур неожиданно, без всяких ухаживаний или знаков внимания, вдруг подошел и предложил выйти за него замуж. Теперь цель была достигнута, и Роза успокоилась, тратя все обаяние на одного Артура. Она не спрашивала, как прежде Мария, о чем он думает или кто его родители. Она не пыталась узнать, как познакомились его родители и где они сейчас живут. Она также не проявляла ни малейшего желания знакомиться с ними. Все это было совершенно неинтересно Розе. И вначале Артура это устраивало. Ему казалось, что отсутствие вопросов со стороны Розы – это тонкое чувство такта. Ее капризность он списывал на беременность и волнение перед будущим рождением ребенка. Он поверил в то, чего даже она сама не говорила, что она будет спокойной, тихой и заботливой мамой и женой. Слушая в церкви о том, каким видит брак Бог, Артур вдруг, как маленький ребенок, решил, что у всех верующих брак будет таким, если они обвенчаются в церкви. Поэтому он в первую очередь предложил пойти к пастору церкви, чтобы попросить его повенчать их с Розой. О будущем ребенке Артур, как истинный джентльмен, умолчал. Выслушав просьбу молодой пары, пастор осторожно поинтересовался. «Простите за прямой вопрос, но я не имею права обходить его», – начал он.
1: Сегодня прозвучала 18-я часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, я сегодня продолжу вам рассказывать о чудесах Елисея. Но чтобы вы вспомнили, что было в прошлый раз, я расскажу вам, как подсказку, короткое стихотворение. Девочка жила у Неемана и о Боге смело говорила. Через нее военачальник в ранах испытал, есть неземная сила. Послужила девочка примером, ее мы вспоминаем часто. Если хочешь быть миссионером, то сначала полюби несчастных. Сейчас мы прослушаем с вами песню, а потом я расскажу вам о еще одном прекрасном чуде, которое сделал пророк Елисей.

приближалось могучее неустрашимое сирийское войско. Наверное, слуга Елисея видел, как на солнце поблескивают острые мечи и копья. Сердце слуги исполнилось страхом, но то, что он увидит в этот день, он не забудет никогда. Как же Елисей и его слуга попали в окружение? И что невероятного увидел слуга Елисея? История началась в Сирии. Уже долгое время сирийцы враждовали с израильтянами. Эти страны часто воевали между собой. Много раз сирийское войско вторгалось в Израиль и завоевывало еще больше и больше израильских земель. Царь Сирии составил новый план. Он хотел разбить тайный сирийский лагерь прямо на границе с Израилем, а потом внезапно напасть на израильское войско. Сирийский царь собрал командующих, чтобы обсудить свой план. Своим воинам он сказал, что нужно расположиться лагерем. Он, наверное, сказал «недобро», поблескивая глазами. «Как же удивятся израильтяне, когда подойдут к месту нашего лагеря, и мы внезапно нападем на них». Сирийское войско расположилось в условленном месте и ожидало приказа о нападении. Сможет ли кто-нибудь защитить Израиль? Конечно! Есть тот, кто силен защитить Израиль, тот, кто силен защитить и вас. Знаете, о ком я говорю? Я говорю о единственном, истинном и живом Боге, о котором рассказывает нам Библия. Народу Израиля нужна была защита, ведь враг хотел завоевать Израиль. Удастся ли им это? Сирийское войско ждало в тайном месте момента нападения. Но пока царь Сирии занимался своими тайными планами, наш всеведущий Бог открывал их своему пророку Елисею. В то время Елисей жил в Дафане, недалеко от дворца в Самарии. Каким-то образом Бог открыл Елисею, где враги поджидают израильтян. Пророк сразу же предупредил царя Израиля о том, куда не нужно вести израильское войско, поскольку там их ожидали сирийцы. Царь Израиля послал одного из воинов разведать местность и убедиться, что это действительно правда. Возвратившись, воин сообщил царю, что сирийцы действительно расположились лагерем в том месте, о котором и говорил Елисей. Когда сирийцы поняли, что так и не дождутся израильтян в своей засаде, царь сирийцев переместил свое войско в другое место. Но Бог раскрыл Елисею и этот план сирийцев, а пророк снова предупредил израильтян. Сирийское войско переходило с места на место, но Бог каждый раз открывал Елисею планы врагов, а тот предупреждал царя Израиля. Как хорошо и прекрасно иметь такого Бога, который все знает, что замышляет враг против вас. Доверьтесь Господу, и Он поведет вас правильным путем, чтобы вас не настигла та проблема, от которой Бог хочет защитить вас. Бог хотел защитить свой народ от врага, который стремился завоевать израильтян. Такое под силу только Богу. Знаете, дорогие ребята, у детей Божьих тоже есть враг, который стремится нанести им поражение. Если ты попросил Господа Иисуса спасти тебя и сделать тебя детем Бога, знай, что враг строит разные планы, чтобы одержать над тобой победу. Твой враг – сатана, или, как его еще называют, дьявол. Он ненавидит Бога. Ангелы сатаны их называют бесами. Всеми силами стараются разрушить замыслы Бога. Божий враг хочет одержать победу над вами, стремится помешать вам жить для Господа. Однако, если Господь Иисус стал вашим спасителем, уповайте на Бога, Он силен защитить вас. И планы сатаны одолеть вас потерпят крах. У Бога есть сила, чтобы защитить вас от нападков сатаны.

Бог также мог защитить и свой народ Израиль. Можете представить, как постоянные неудачи разгневали царя Сирии. Он никак не мог понять, как израильтянам удается раскрывать его секретные планы. Царь мог прийти только к одному выводу – в его войске есть предатель. Кто-то раскрывает израильтянам тайны сирийского войска. Сирийский царь собрал командующих. Давай послушаем, что он скажет им. Слова царя записаны в Библии. «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» Иными словами, царь сказал, «Я хочу знать, кто из вас предатель». Царь просто не понимал, что Бог помогал Елисею и народу Израиля бороться с врагом. Поэтому он обвинил своих воинов в измене. Наконец, один из воинов сказал, «Никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Сирийский царь разгневался. «Да как смеет этот пророк разрушать мои планы? Пойдите, узнайте, где он. Я пошлю и возьму его». Вероятно, царь полагал, что Елисей обладал некой магической силой и считал, что если захватить пророка или убить, он избавится от неудачи. Царь не знал, что Елисей служил единому истинному живому Богу, который и открывал ему тайны царя. Узнав, что Елисей проживает в Дафане, царь отправил многочисленную конницу и колесницы, чтобы осадить город. «Пророк не уйдет от моего войска», – вероятно, думал царь. «Я покончу с его вмешательством раз и навсегда». В тот же вечер сирийское войско окружило Дафан. Воины заняли боевые позиции и стали дожидаться до утра. Рано утром слуга Елисея вышел из дома. Возможно, еще зевая и потягиваясь, он глянул вдаль и увидел какой-то отблеск. Слуга присмотрелся и к своему ужасу увидел колесницы и до зубов вооруженных воинов. «Сирийцы!» – пронеслось в голове. Слуга глянул вправо, и там воины, влево еще воины. Войско полностью окружило город. В ужасе слуга понял, что на Дафан вот-вот нападут. Он поспешил к Елисею. «Господин мой, что нам делать?» – воскликнул слуга. Весть слуги совершенно не встревожила Елисея. «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Такой ответ, должно быть, поставил слугу в тупик. Как он может оставаться таким спокойным? Ведь на нас сейчас нападут. И что значит «тех, которые с нами»? У нас нет никакого войска. Нас никто не защитит. Наверное, в голове слуги вертелось много беспокойных мыслей. Елисей видел, что слуга не понял его слов. Дело в том, что пророк полагался не на свою силу и не на израильское войско. Он уповал на Бога, который мог защитить их от врага. И защита от Бога была очень реальной. Елисей помолился. «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». В Библии написано, что Бог открыл глаза слуге Елисея, и пораженный юноша увидел то, о чем говорил Елисей. Можете представить, что увидел слуга? Как думаете, что? Давайте прочитаем об этом в Библии. «И вот вся гора наполнена конями и колесницами,

были против них. Дорогие ребята, когда вам страшно, когда враг ваш, сатана, нападает на вас, вы можете полагаться не на свои силы и защиту со стороны других людей, а на силу всемогущего Бога. Бог пошлет свое войско ангелов, чтобы защитить своих детей. Божьи ангелы – это духи-вестники, которые созданы для служения людям. Бог велит своим ангелам заботиться о его детях, особенно во времена нужды. Вы не можете видеть ангелов, как не видел их слуга Елисея, но они всегда наблюдают за вами. В Библии мы читаем такие слова: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их». Псалом 33:8.

сирийское войско двинулось на город. Елисей снова помолился, но теперь уже попросил Бога поразить воинов слепотой, что Бог и сделал. Тогда пророк сказал воинам: «Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И воины, не узнав Елисея, слепо шли за ним 20 километров прямо в Самарию. Когда сирийцы вошли в город, Елисей снова помолился и попросил Бога открыть глаза воинов. Только тогда воины поняли, где они оказались – прямо в руках врага. Царь Израиля, увидев, что Елисей привел целое вражеское войско, несказанно обрадовался. «Может, убить их всех?» – спросил царь пророка. «Нет, ни в коем случае!» – возразил Елисей. Пророк хотел, чтобы воины остались живы и могли рассказывать другим о том, что совершил Бог Израиля. Елисей попросил царя накормить ослепших пленных и отпустить. Царь Израиля устроил для пленных воинов настоящий пир, а когда все насытились, отпустил их домой в Сирию. Возвратившись, воины, вероятно, рассказали своему царю обо всех странных событиях, которые с ними произошли. Царь Сирии понял, что не сможет одолеть Бога Израиля и перестал нападать на Израиль. Бог таким путем защитил свой народ, и война прекратилась. И никто, заметьте, не пострадал, ни

из войска сирийцев, ни Елисей, никто из войска израильтян. Божий народ избавился от врага, но не своими силами, но силой верного и могущественного Бога. Дорогие мои ребята, желаю вам, прослушав эту историю, чтобы и вы могли научиться доверять Богу во всех своих ситуациях. Что значит доверять Богу? Это рассказывать Ему о своих нуждах и доверить вашу ситуацию без того, чтобы вы что-то сами предпринимали. Но если Господь вам что-то скажет сделать, тогда вам надо послушаться, и Бог благословит и защитит вас.

История 38. Человек с Пашей Пилигримов. Какое у него было забавное имя? Не Джордж, не Генри и не Томми, а Скванто. Только представь себе мальчика с таким именем. Но все дело в том, что он был индейцем. Скванто вырос в красивой стране лесов и рек, которая впоследствии стала называться Новой Англией. Все его друзья были индейцами. Время от времени он видел белокожих людей, но они ему не нравились. На самом деле он боялся их. Они были жестокими. Они приплывали на кораблях со множеством парусов, высаживались на берег и начинали стрелять, грабить и хватать людей, чтобы увести их в рабство. Как только Скванто видел, что корабль белокожих людей бросает якорь, он тут же прятался в лесу. Но однажды и его схватили, и вместе с другими индейцами увезли в страну, которую белокожие люди называли Англией. Это произошло в 1605 году, и целых 9 лет Скванто не видел своего дома и соплеменников. Для Скванто это были горькие годы, когда он скучал по дому. Ни на минуту не переставал он думать о том, как найти способ вернуться на родину. И вот в 1615 году он договорился с капитаном корабля, который плыл в Америку, что тот высадит его как можно ближе к тем местам, где он некогда жил. Как счастлив был он снова оказаться дома, увидеть друзей и родные места, которые он так любил. Но счастье его длилось недолго. Всего несколько месяцев спустя его вновь схватили и... после еще одного долгого путешествия в Европу продали в рабство испанскому городе Малаге. Полный решимости вернуться на родину, он опять сбежал и пробрался на борт корабля, плывшего в Англию. После множества приключений он все же добрался до Америки. Однако через некоторое время, в 1618 году, его опять схватили и увезли в Англию. Он очень скучал по родине, и ему удалось сбежать из плена. К следующему лету он снова был в Новой Англии, но на этот раз возвращение домой не было радостным. Некому было встречать его. Все его родственники, друзья, все его племя было истреблено чумой. Он единственный остался в живых. Если у кого-то и могла быть причина ненавидеть белокожих людей, так это у Скванто. И все же именно он продемонстрировал величайший образец доброты, когда в этом возникла необходимость. Однажды, а именно 26 декабря 1620 года, еще один корабль причалил в бухте неподалеку от жилища Скванто. Индейцы с беспокойством наблюдали за ним, укрывшись за деревьями. «Наверное», и Скванто следил за происходящим. Снова приплыли белокожие люди, но на этот раз с ними были женщины и дети, и младенец. Неужели они приехали, чтобы остаться? Да, это было именно так. Благодаря тому, что Скванто долгое время провел в Европе, он мог хорошо говорить по-английски. Вскоре выяснилось, что корабль называется «Цветок Майя», а люди, которые высаживались на берег, спасаются от других белокожих людей, которые с ними плохо обращались. Они прибыли сюда, чтобы жить здесь и служить Богу так, как они этого хотят, не боясь попасть за это в тюрьму. Скванто видел, как они начали строить дома, чтобы защититься от зимних холодов, как они страдали от голода и холода, болели и умирали. Он знал, сколько их сошло на берег – 101 человек плюс младенец, но вскоре заметил, что их становилось все меньше и меньше. К концу декабря умерли 6 человек, 8 умерли в январе, 17 в феврале и 13 в марте. До начала весны 44 человека из 101 лежали в могилах, а прошло всего 3 месяца после прибытия «Цветка Майя». Скванто наблюдал, как маленькие процессии следовали к кладбищу, видел слезы и горе пилигримов.
После всех страданий, причиненных ему белокожими людьми, он вправе был ненавидеть их и пытаться навредить им. Но вместо этого, как сказал один историк, он подарил им свою дружбу, находящуюся почти что за пределами понимания. Существовала опасность того, что другие индейцы могут напасть на переселенцев и убить их. Искванта помог им подписать договор с великим вождем Масасва. Зная и английский, и индейский языки, он выступил в роли переводчика, в котором приезжие так нуждались. В своем дневнике губернатор Брэдфорд писал, что Скванта подсказывал им, как сажать кукурузу, в каких местах ловить рыбу и где добывать все необходимое для существования. Именно Скванта помог им в первую весну их пребывания на новой земле засеять поля. Он был с ними и осенью, когда они собрали свой первый урожай, в честь которого губернатор Брэдфорд учредил трехдневный праздник благодарения. Если бы не Скванта, неизвестно, что могло бы случиться с поселенцами. Они могли умереть от голода или от рук враждебно настроенных индейцев. Да и сама история Америки могла быть совсем иной, если бы не этот индеец с добрым сердцем, который отплатил добром

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 4 главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Все это произведение содержит наставление Павла о том, как следует организовать жизнь и работу Церкви Божьей. Сегодня мы поговорим о тех личных наставлениях, которые Павел дает Тимофею, чтобы он смог называться добрым служителем Иисуса Христа. Прочтем 12 стих. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Павел прекрасно понимал, что в церкви, в Эфесе, найдутся люди, которые будут считать Тимофея еще совсем молодым и не знающим жизни человеком. Действительно, вполне возможно, что Тимофей не знал в жизни каких-то вещей. Однако он не должен был позволять кому-либо пренебрежительно относиться к его возрасту. А как Тимофей мог помешать людям смотреть свысока на его юный возраст? Будучи образцом для верных, то есть ведя себя как взрослый и зрелый человек. Когда я учился на последнем курсе семинарии, меня пригласили начать служение в одной церкви. Поскольку я еще не являлся рукоположенным пастором, мне было очень неловко и неуютно, когда кто-то с сединой в волосах приходил на собрание слушать меня, еще совсем молодого и неопытного студента. Я пожаловался на свои тревоги пожилому и опытному пастору в церкви. И он дал мне совет даже не брать все это в голову, не позволяя никому пренебрегать моей юностью. Однако при этом он сказал, что нужно сделать все от меня зависящее, чтобы я являлся для верующих настоящим примером. Самое главное, друзья мои, это не возраст человека, а то, каким примером он является для людей. И Павел говорит Тимофею о том, в чем именно он должен являться для верующих примером, а именно примером в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Здесь мы видим Божий стандарт, а именно 6 сфер, в которых мы должны являться примером. Далее прочтем 13 стих, где содержится еще одно наставление. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Служитель обязан читать Священное Писание для своей паствы. Для чего это нужно, спросите вы? Для того, чтобы утешать и учить верующих. Слово Божье должно читаться в церкви, и до тех пор, пока церкви не удастся привести людей к слову, она упускает одну из своих важнейших функций. Но наставление читать Писание было применимо и лично к Тимофею, поскольку служитель может возрастать духовно только через чтение Слова Божьего для собственного укрепления и назидания. А у растущего духовнослужителя обязательно будет растущая церковь. Подумайте, друзья мои, продвинулись ли вы духовно по сравнению с прошлым годом? Возрастаете ли вы в благодати и познании Иисуса Христа? Так вот, единственный путь к этому — изучение великих истин Божьего Слова. Далее прочтем 14 и 15 стихи. «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». «О сем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Дух Божий дает каждому верующему какой-то особый дар, и у Тимофея был дар учителя, полученный им посредством возложения рук служителей церкви по пророчеству. Конечно же, друзья мои, само по себе возложение рук ничего не передает. Есть люди, которые считают, что когда служители церкви возлагают на человека руки, в этот момент ему переходит какая-то сила или дар. Но реально, единственное, что можно передать через возложение рук, это болезнетворных микробов.
И не более того. На самом деле возложение рук демонстрирует или символизирует партнерство в служении. Я всегда настаивал, чтобы в моей церкви, когда мы отправляем миссионеров на служение, служители совершали церемонию возложения рук. Каждый служитель, который получил какое-то служение, должен получать и рукоположение от тех, кто будет работать в партнерстве с ними. Далее, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Нет оправдания служителю, который не изучает Божьего Слова, и нет оправдания христианину, который пренебрегает изучением Писания. Лично я не считаю время своих ежедневных молитв и общения с Богом эквивалентной заменой чтению и изучению Божьего Слова. Более того, не годится открывать свою Библию перед сном и читать одну главу на ночь. Когда вы уже лежите в постели и клюете носом, не следует этого делать и рано утром, когда вы еще не совсем проснулись, или наоборот, торопитесь сбежать на работу. Друзья мои, ведь вы же не стали бы изучать подобным образом геометрию, высшую математику или какие-то иные точные науки. Почему же вы позволяете себе относиться так к Слову Божьему? Слово Бога достойно всего того времени и внимания, которые мы с вами можем посвятить Ему. Более того, мы не сможем посвятить Священному Писанию столько нашего времени, сколько оно действительно заслуживает. Кстати, самый большой комплимент, который только можно сделать проповеднику, это сказать ему о том, что он улучшил свое преподавание. Это самое радостное, что он только может услышать. С другой стороны, позвольте мне сказать нечто, что я хотел бы сказать как можно деликатнее. Но все-таки я должен произнести эти слова. Да смилостивится Бог над теми служителями, которые не несут Божьего Слова. Это страшный грех. Я даже готов сказать, что лучше быть последним преступником, нежели человеком, который должен нести людям Слово Бога, но не делает этого. Этим заканчивается 4 глава 1 послания к Тимофею, и мы переходим к 5 главе, где Павел продолжает свои наставления об обязанностях служителей в церкви. В этой главе рассматриваются отношения и обязанности служителя церкви по отношению к различным категориям членов его общины. Прочтем 1 стих. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев». Первая категория взаимоотношений, которые Павел обсуждает в послании к Тимофею, это взаимоотношения со старцами. Богословы расходятся во мнениях относительно того, о ком именно говорит здесь апостол. Под старцами могут подразумеваться старейшины церкви, то есть обычные служители. Однако Павел также мог иметь в виду обычных пожилых людей, то есть тех, кто был старше самого Тимофея. Вообще в ранней церкви понятие «старец» или «старейшина» часто использовались как обозначение должности служителя. Однако используемое здесь слово относится к конкретному человеку. Я лично думаю, что здесь Павел подразумевает оба аспекта, то есть говорит о зрелом христианине, который, кроме того, занимает определенную должность в церкви. Итак, Тимофей должен был воздерживаться от публичных упреков в адрес старейшин церкви, обращаясь к ним со своими увещеваниями в частном порядке. Тимофей был еще молодым человеком. И во взаимоотношениях с более зрелыми и тем более пожилыми людьми в церкви ему нужно было проявлять особый такт. Иными словами, Тимофей не должен был занимать позицию диктатора или всезнайки в отношении этих зрелых людей.
Если же он считал необходимым дать старшему какие-то увещевания, ему нужно было организовать беседу с глазу на глаз. Далее прочтем второй стих. «Старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякою чистотою». Служитель церкви должен быть крайне осторожен в своих отношениях с представительницами противоположного пола. Ничто не причиняет столько вреда общине, и ничто не разрушает служение церкви так часто, как грехи, связанные с этой сферой. Когда служитель оказывается вынужден оставить церковь из-за проблем подобного рода, духовный вакуум в этой церкви становится весьма заметным. Никто не может разрушить духовную жизнь христианской общины в большей степени, чем обстоятельства такого рода. Далее апостол переходит к обсуждению взаимоотношений служителя церкви с третьей группой прихожан. Прочтем третий стих. «Вдовиц почитай, истинных вдовиц». Ранняя церковь заботилась о своих вдовицах, уделяя этому вопросу весьма большое внимание. В шестой главе книги «Деяний апостолов» мы видим ситуацию, когда возникла проблема с оказанием вдовам должной заботы. Некоторые эллины, то есть иудеи, которые родились за пределами Израиля, считали, что их вдовами пренебрегают в пользу других вдов. Поэтому апостолы специально назначили людей, которые должны были заботиться обо всех вдовах, дабы сами они могли сосредоточить все свое внимание на проповеди слова. Здесь Павел дает наставление касательно того, как следует проявлять заботу о вдовах надлежащим образом. Наставления, которые даются в Слове Божьем, весьма практичны. В этих, а также во многих других наставлениях в полной мере используется здравый смысл, позволяя избежать ненужной сентиментальности. Христиане известны своей добросердечностью, и сегодня множество людей протягивает к верующим мольбы о помощи. Вот почему мы должны быть очень осторожны, откликаясь на эти мольбы. Ранняя церковь заботилась о вдовах, но верующие делали это, руководствуясь вполне определенными принципами, позволяющими избежать ненужных эмоций. В случае вдов, диаконы церкви должны были исследовать этот вопрос и выяснить, какие женщины действительно являются истинными вдовами, в чем состоят их нужды и какая помощь может быть оказана. Сегодня можно встретить не так много церквей, как из числа либеральных, так и из числа консервативных, которые бы проявляли заботу о своих вдовах. Во многих случаях эта сфера попросту игнорируется общинами. Однако Павел, как мы видим, обращал на это весьма пристальное внимание. Прочтем четвертый стих. «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учат почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». На диаконов была возложена ответственность выяснить, имеются ли у интересующей их вдовы дети или внуки. А если есть, то почему они не поддерживают эту женщину материально? Ибо именно эти люди в первую очередь несут ответственность за нее. В этом состоял Божий метод, и я думаю, что это по-прежнему Божий метод и сегодня. Далее стихи с 5 по 7. «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И сие внушай им, чтобы были беспорочны». Описанная здесь вдова действительно является настоящей вдовой. Она одинока, то есть действительно пребывает в нужде. Кроме того, это благочестивая женщина, которая усердно и регулярно молится. Причем молится она не только за церковь и пастора, но также за себя, за свою нужду, и на это у нее есть полное право.
Более того, я хочу сказать, что Бог использует нас с вами, чтобы отвечать на подобные молитвы. Ибо здесь Он ясно демонстрирует, что, когда мы встречаем подобную вдову, мы должны оказывать ей помощь. Но если вы знаете, что вдова пребывает в греховной праздности, тратя свое время на недостойные увеселения, я бы сказал, что она не относится к числу тех, кому следует оказывать материальную поддержку. И совершенно не важно, какой известностью пользуется в церкви ее сын, ее сестра или какой-то иной родственник. Помощи такая женщина получать не должна. Далее прочтем 8 стих. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Друзья мои, я не знаю, как мне выразить эту мысль более ясно и твердо. Едва ли удастся сделать это яснее, чем написал сам Павел. О вдовах должны заботиться те, кто связан с ними кровными узами. Неважно, каких достижений добился человек и какие свидетельства он произносит перед собранием верующих. Если этот человек не заботится о своих близких, в глазах Бога такой человек — ничто, он хуже неверного. Далее стихи 9 и 10. «Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женой одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». Почему были установлены возрастные ограничения? Да потому что, если вдова еще не достигла 60 лет, она все еще могла работать и заботиться о себе сама. Кроме того, Павел говорит, что необходимо учитывать, каким человеком эта вдова была в прошлом. Диаконы обязаны узнать о ее прежней жизни. Поэтому не давайте помощь всякому, кто появляется на вашем пути. Однако, если эта женщина именно такой человек, которого описывает здесь апостол, и если она действительно нуждается, вы обязаны ей помочь. Как бы я хотел, чтобы церковь могла возвратиться к этим основополагающим и весьма простым принципам, уйдя от всех тех сентиментальных и эмоциональных порывов, которыми мы, как правило, руководствуемся. Мы откликаемся на сентиментальные мольбы в случаях, которые не заслуживают нашего внимания. И делаем это только потому, что эти просьбы трогают наши мягкие сердца. И при этом мы фактически пренебрегаем теми людьми среди нас, которые действительно пребывают в нужде. Мы забываем о прекрасной вдове в нашей собственной церкви, которая живет совершенно одна, ибо ее дети уехали из родного дома или умерли. Такая вдова может испытывать реальные физические трудности. Однако очень часто церковь попросту игнорирует подобные нужды. Но если бы церковь заботилась о своих вдовах, ее свидетельство не прошло бы незамеченным в этом мире. Я считаю, что вдовы, которые получают помощь от церкви, должны нести служение диакониц, то есть они должны воздавать церкви каким-то служением. Например, несколько лет назад я попросил одну из вдов нашей церкви посетить одну женщину, которая только что возвратилась после похорон своего мужа. Смерть супруга оставила ее без семьи и друзей, и я попросил свою знакомую навестить эту женщину, потому что она была способна понять переживания несчастной, так как сама прошла через подобную ситуацию. В результате эти женщины стали близкими подругами и замечательными служительницами нашей общины. Поэтому я убежден, что вдова может и даже должна служить в церкви каким-то образом. Далее прочтем стихи с 11 по 15. «Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступить в брак.
они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречи, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Вполне естественно, если более молодая вдова захочет повторно выйти замуж. По моему убеждению, это вполне нормально. Однако заметьте, что существует опасность повторного вступления в брак по недостойным мотивам. Есть опасность, что женщина забудет о своей вере, так что церковь должна быть очень осторожна, испытывая также и молодых вдов. Во всем этом отрывке Павел дает наставление о поведении людей в церкви. Апостол подчеркивает, что эти взаимоотношения должны быть подняты на наивысший уровень, как свидетельство перед этим миром. И это должно быть такое свидетельство, чтобы противник не имел никакого повода к злоречию. Последнее наставление относительно вдов мы находим в 16 стихе этой главы. «Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц». Каждая семья должна оказывать поддержку своим вдовам, так чтобы церковь могла уделять должное внимание тем женщинам, которые лишены семейной поддержки и действительно пребывают в нужде. Я уже говорил, друзья мои, что о вдовах должны заботиться те, кто связан с ними кровными узами. А если человек не заботится о своих близких, то в глазах Бога такой человек — ничто, он хуже неверного. Писание говорит нам все это совершенно ясно. Мы можем упустить в Библии какие-то истины и наставления, но мы не должны упустить эту важную истину. Этим я хочу закончить сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год.
2: Наше интервью. Это Бог меня искал. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию интервью с Натальей Черняковой, сотрудницей Русского христианского радио, ведущей программы «Выбор». Русское христианское радио, основанное ярлом Николаевичем Пейсти, на протяжении десятилетий было оазисом в безводной атеистической пустыне в Советском Союзе. Слово ярла Николаевича для нескольких поколений христиан звучало как наставление учителя, пастыря и друга. Для многих неверующих людей он стал путеводителем к Богу. Беседу с Натальей Черняковой записала по нашей просьбе Наталья Пейсти. Наталья, ты часто говоришь в своих программах о том, что многое в нашей жизни закладывается еще в раннем детстве. Расскажи, пожалуйста, о семье, в которой ты выросла.
3: Мой отец любил вспоминать о том, как он, советский офицер, в далеком 1945 году, возвращаясь с фронта, зашел в аптеку в небольшом украинском городке и увидел прекрасную девушку. Она работала фармацевтом. Так началась история моей семьи. С того времени родители больше никогда не разлучались. После войны отец продолжал нести службу. Я родилась в Читинской области у самой границы с Китаем. Мы много ездили по гарнизонам. Фронтовые ранения отца постепенно стали давать о себе знать. Он часто болел, так что ему пришлось демобилизоваться. Моя мама была полькой. Ее родные когда-то осели в небольшом городке на юге Украины. Туда, к ним, мы и переехали жить. Самые ранние мои воспоминания связаны с мамой и детским садом. Мне было 4 года, когда меня впервые привели в детский сад. Я чувствовала себя немного неловко из-за того, что со мной тогда была мама, а не папа. Держа за одну руку моего старшего брата Витю, за другую меня, она плакала и говорила воспитательнице, что не знает, как будет жить дальше и растить детей в одиночку. Потом помню, как мы втроем стоим в больничном коридоре и ждем, когда папу вывезут из операционной. Мама плачет навзрыд и повторяет: «Живой, живой!» Мы с братом смеемся и радуемся. Папа тогда перенес сложную операцию по удалению значительной части желудка. Он стал инвалидом в 38 лет. Мои родители всецело посвятили себя нам, детям. Сначала в доме была няня, а потом, когда пришло время мне идти в школу, из деревни приехала бабушка, чтобы помогать в нашем воспитании. С раннего детства моими увлечениями были книги, рисование и музыка. Я пошла сразу в 2 школы – общеобразовательную и музыкальную. Была способной ученицей. Через некоторое время мне уже прочили, что я стану музыкантом. Музыка – отдельная тема, связанная с моим обращением к Богу, но об этом позже.
2: В детстве ты слышала о Боге в своей семье?
3: У нас дома стоял массивный 3-дверный платяной шкаф ручной работы. Мне нравилось ставить рядом с ним табуретку, залезать на нее и перебирать на полках вещи, примерять их. Однажды я нашла спрятанную под вещами старую книгу, в которой некоторые страницы едва держались и не все буквы были понятными. Еще более непонятным для меня оказалось содержание этой книги. С папой отношения у меня были более доверительными, чем с мамой. Хотя сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что все наше воспитание держалось на маме. Папе хотелось баловать нас. Он нас любил и все позволял. Поэтому книгу я принесла папе. Он был немного растерян, что я нашла ее. Сказал, что книга очень ценная, поэтому брать ее нельзя. попросил, чтобы я никому не рассказывала о своей находке. Потом я не раз замечала, как папа читал эту книгу, что-то из нее выписывал. Это было в сталинские годы, во времена воинствующего атеизма. Позднее я узнала, что старая книга, хранившаяся в нашем доме, называлась «Библия». Мои отец и мать, по сути, были неверующими людьми. Отец к тому времени окончил военную академию и машиностроительный институт. Он был очень образованным человеком. Спустя время, когда я стала взрослой и уверовала в Бога, он рассказал мне, что еще в те смутные времена задумывался о том, что кроме материальных ценностей должно быть что-то еще. Удивительно, но его вера начала зарождаться не от Слова Божьего, а от естествознания. Моего отца ставила в тупик гармония этого мира. Он понимал, что она вступает в противоречие с любыми представлениями о мировом хаосе. Отец увлекся химией, поступил в технологический институт и в 50 лет окончил его с отличием. Но настоящей веры он тогда еще не обрел. Размышляя о его пути к Богу, я вспоминаю библейскую рождественскую историю о волхвах и пастухах, пришедших поклониться Христу. Как мы знаем, путь пастухов к Иисусу оказался значительно короче пути ученых-мужей, волхвов. В случае моих родителей произошло что-то подобное. Прошли долгие годы, прежде чем они приняли Христа в свое сердце.
4: Ты говоришь, что твоя семья была атеистическая. Но приходилось ли тебе хотя бы косвенно соприкасаться с какими-то христианскими ценностями?
3: Могу с уверенностью сказать, что все лучшее, что во мне есть, дала мне семья. Мы с братом никогда не были обделены вниманием. Нас любили, с нами разговаривали, нами занимались, отвечали на наши вопросы и интересовались нашими делами. В городе, в котором мы жили, протекает река Южный Буг. Это большая, красивая и порожистая река. Летом нас одних на речку не пускали. Всех водил купаться папа. Я помню, по пути к реке на улице со странным названием Коккинаки стоял не менее странный дом. Это было красивое здание, но необычной постройки, с высоким зеленым забором. Когда мы ходили купаться в выходной день, то слышали из этого дома красивое пение. Впрочем, сказать «красиво» — это ничего не сказать. К тому времени я была уже продвинутой в музыке и понимала, что слышу какое-то необыкновенное пение. Этот дом не давал мне покоя, и я нашла способ подольше задерживаться возле него. Это происходило следующим образом. Почти от самого дома я бежала, оставляя далеко позади папу и Витю. В заборе таинственного дома я нашла дырочку. И вот я стояла у этого забора, с замиранием сердца заглядывая во двор. Там какие-то нарядные люди радовались встрече друг с другом, передавали узелки с угощениями, обнимались. Потом они все вместе пели. Тогда я думала, вот он момент истины, что когда вырасту, тоже возьму в узелок самое вкусное, что у меня будет, и обязательно приду в этот двор. О том, что я смогу петь так же хорошо, как и эти люди, даже не мечтала. Папа сказал мне, что в этом дворе собираются штундисты и поклоняются своему Богу. Хотя он и не ругал меня за мой интерес к ним, я понимала, что место это запрещенное. Мне было лет 12, когда я стала расспрашивать отца об устройстве космоса. «Папа! А что будет, если лететь в ракете, например, месяц? Куда прилетишь?» — спрашивала я. «Над нами бесконечность, и точки назначения там быть не может», — отвечал папа. Но я не унималась и продолжала. «А если лететь год?» «Все равно никуда не прилетишь», — отвечал он. Меня ужасно пугала эта дыра над головой, и я настаивала на своем. «А если лететь всегда? Тогда можно куда-нибудь прилететь?» «Это Вселенная», — отвечал папа. «Она без начала и без конца. а мы маленькие песчинки в ней. Если лететь даже целые века, то все равно не достигнешь ее края. Помню, я испугалась и заплакала, чувствуя, что есть на свете нечто жизненно важное, чего я не понимаю. В тот момент я решила, что этот вопрос как-то связан с домом на улице Кокинаки, и когда я вырасту, мне там все расскажут.
4: По мере взросления твои взгляды как-то определялись?
3: И да, и нет. Не было ситуации, которая подтолкнула бы меня к поиску, не было слова, которое помогло бы мне определить путь. Все находилось на уровне интуиции и сильной потребности что-то в жизни поменять. Это были 1980-е годы. Мой муж работал в Смешторге, крупной торговой сети в СССР. Мы могли покупать лучшие продукты по невысокой цене. Дом – полная чаша. У нас была машина «Москвич» и мотоцикл с коляской. Я могла позволить себе носить красивую одежду. Муж любил приглашать гостей, накрывать на стол. Включали музыку, танцевали. Муж на подносе разносил закуски, шампанское, апельсины. Казалось бы, чего еще надо? В один из таких вечеров, когда гости разошлись, я села на кухне рядом с горой немытой посуды. Мое сердце и мозг просто пронзала острая мысль. «Нет». Это не может быть смыслом существования. Должно быть что-то еще.
4: В начале нашей беседы ты сказала, что музыка каким-то образом связана с твоим приходом к Богу.
3: К тому времени я окончила учебу в музыкальном колледже, училась в Институте искусств и работала в музыкальной школе. Однажды в перерыве между занятиями к нам зашла очень пожилая женщина и сказала, что в православном храме, единственным в городе, умерла диакониса, и церковь остро нуждается в человеке, который мог бы вести музыкальную часть богослужения. Она, простая прихожанка, по собственной инициативе обходила музыкальные заведения, понимая, что именно там можно найти нужного специалиста. Мои коллеги сразу спросили, как это будет оплачиваться, на что наша гостья ответила, что в приходе денег нет, и работать надо почти за даром, только за небольшие вознаграждения. Никто из преподавателей всерьез не воспринял эту просьбу. Сейчас не помню, чем я руководствовалась, но, догнав у выхода эту женщину, сказала ей, что приду и чем смогу, помогу.
4: Это было уже началом твоего личного пути к Богу?
3: Осознанно нет. Скорее, это Бог начал действовать в моей жизни. Пришло время, когда я смогла услышать его голос.
4: С твоим профессионализмом ты, наверное, с легкостью смогла участвовать в литургии.
3: Конечно, нет. Это дело оказалось нелегким для меня. А церковная музыка далекая от всего, что я до тех пор изучала. Она не была рассчитана на использование каких бы то ни было инструментов, не имела строгого метра. Ритм в ней определяется спецификой речи. Поэтому прежде чем запоминать музыкальные пласты, надо было заучивать тексты. А это совершенно не сообразовывалось с моим складом ума. Византийские распевы, коих великое множество, невозможно даже записать на нотном стане. Теперь я всегда смеюсь, когда говорят, что православная культура близка

0: важное решение. Сердцем чувствовала, что так должно быть. Но служение совершалось на церковно-славянском языке, и я не понимала, о чем шла речь. Однажды после заутренни я шла к остановке со старушкой, которая сказала мне, что скоро на землю грядет Господь. Я была потрясена этой новостью и спросила, зачем Он грядет? Она сказала, что первый раз Господь был на земле, чтобы научить людей правде, а второй раз грядет для суда. Старушка была неграмотной и неопрятно одетой, но она сказала мне главное, чтобы без страха встретить Господа на облаках, мы должны примириться с Ним. Я была очень взволнована услышанным и теперь очень хотела примириться с Ним и покаяться, но где и как? И если Бог – Творец Вселенной, то вряд ли Он может быть ограничен стенами храма. После очередной заутренни я вышла на середину церковного двора, подняла голову к небу, которое так пугало меня в детстве, и сказала: «Господь, я знаю, что Ты живой и любишь меня. Прости за все, чего я еще не понимаю. Я обещаю служить Тебе». Вот таким было мое первое покаяние. Сейчас думаю, что иногда мы устраиваем массовые евангелизации, на которых поют профессиональные хоры и говорят проповедники с богословским образованием. Я сравниваю эти праздничные массовые мероприятия и то слово, которое я услышала от простой старой женщины. «Поистине пути Господни неисповедимы. Слово Его, как меч, прошло сквозь мою душу. Я уже не могла оставаться прежней. Прошло немного времени. Я окончила курсы по изучению Библии и пришла в евангельскую церковь, где уже покаялась осознанно. В том же году поступила в Одесский университет на дирижерское отделение. Училась заочно 5 лет и занималась церковными хорами. Потом в течение 9 лет трудилась в миссии «Евреи за Иисуса». Тогда во время уличных евангелизаций мы говорили евреям, что Иисус – это обещанный Мессия, другого ждать не надо. О каждом периоде моей жизни в Господе можно было бы писать отдельные истории. Каждый новый этап был содержательнее и прекраснее предыдущего, и я ни разу не пожалела, что последовала за Иисусом.
1: Наташа, скажи несколько слов о своем сегодняшнем служении.
0: В августе 2019 года исполнилось 15 лет, как я служу в миссии «Евангельский призыв» и веду программу «Выбор» на русском христианском радио. Миссия была организована благодаря служению замечательного проповедника и миссионера Ярла Николаевича Пейсти. Его девиз «Миллионы русских для Христа» до сих пор является заголовком наших печатных изданий. Мои гости – это люди со сложными судьбами, преодолевшие зависимость от греха, перенесшие болезни и потери. Они рассказывают, какой силой им удалось это сделать. Лейтмотивом почти каждой нашей программы являются слова «Я был мертв, но ожил», «Пропадал и нашелся». Утопавшие в грехах и погибавшие до встречи с Христом, сегодня эти люди – благословенные Божьи служители. Они устремляются во все концы земли, идут в тюрьмы с благой вестью, открывают центры реабилитации и так далее.
1: Наташа, а как относится семья к твоему служению?
0: Моя семья – это муж Олег и сын Евгений, который живет далеко от нас. Оба они очень поддерживают меня во всем. Иногда замечаю, как муж пересказывает своим друзьям или близким свидетельство, которое зацепило его самого, отсылает им ссылки на наши программы. Недавно сказал мне в шутку: «Вот выйдешь на пенсию и будешь писать мемуары обо всем, что слышала от своих гостей». И я подумала: возможно, это никакая не шутка. Посмотрим.
1: А кто приводит к тебе на программу гостей?
0: Я сама нахожу интересных людей как в Москве, так и далеко за ее пределами. Почти все наши программы записываются в студии, но последние несколько лет мы периодически проводим и нестудийные эфиры. Я

0: География наших поездок разнообразна. Казань, набережные Челны, Владикавказ, Ульяновск. Планов у нас много. Но они сводятся к тому, чтобы сказать всем труждающимся и обремененным, выход есть. Подробнее о нашем служении можно узнать, посетив сайт русского христианского радио www.rcr.ru. Здесь же можно найти весь архив радиопроповедей основателя миссии Ярла Николаевича Пейсти.
1: Каким будет твое пожелание читателям журнала «Вера и жизнь»?
0: Я бы напомнила всем христианам повеление, которое Господь дал своим последователям. «Идите и научите все народы». Его можно исполнить и так. Возвратившись домой, рассказать, что сделал для тебя Господь. Нам не нужен эфир или какая-либо площадка, чтобы возвещать своим неверующим близким или знакомым о спасительной жертве Искупителя. Каждый имеет на это благословение от самого Господа нашего Иисуса Христа.
2: Точка зрения. Генетика. Новейшие исследования. Все человечество произошло от одной пары людей. Таков результат последнего исследования в области генетики. Это исследование опровергает теорию возраста Земли в миллионы лет. Почему же об этом умалчивается? В результате прорывного исследования в области генетики ученые Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке и биоцентра Базельского университета в Швейцарии пришли к заключению, что каждый живущий сегодня на Земле человек и более 90% всех видов животных произошли от одной единственной пары, соответствующей роду. Кроме того, в рамках исследований под руководством профессора Марка Янга Стокли, Рокфеллеровский университет Нью-Йорк, и профессора Дэвида Соломона Талера, отделение биологических наук, Базельский университет, было установлено, что эти сингулярные пары прародителей жили не сотни миллионов, а всего лишь 100 или 200 тысяч лет назад. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Human Evolution. Результаты данного исследования ставят под вопрос все парадигмы теории эволюции. «Выводы весьма неожиданные», — говорит профессор Марк Стокли. «И я, как только мог, сопротивлялся им. Полученные нами результаты ставят под сомнение представление о том, что современные виды животных существуют уже миллионы лет». Профессор Талер в беседе с каналом Fox News отмечает, что антропогенетические данные представляют однозначную картину. Они согласуются с предельно узким диапазоном одной единственной пары. Два десятилетия назад исследователи установили, что митохондриальная ДНК содержит некий типичный образец. Канадский ученый-генетик Пауль Херберт ввел в связи с этим понятие «штрих-код ДНК». Поскольку этот геном позволяет идентифицировать виды животных подобно считыванию продуктов по штрих-коду на кассе в супермаркете. Они, как и годичные кольца деревьев, позволяют заглянуть в прошлое и определить возраст вида. С первым кольцом возраст, условно говоря, устанавливается на ноль. Талер и Стокли изучили штрих-коды 100 тысяч видов. Это одно из самых тщательных исследований, проводившихся до сих пор, утверждает научный журналист Стив Уоррен. Это исследование задает нам большие загадки. Полученные результаты несовместимы с общепринятой в научном мире теорией происхождения человека и видов животных. На посвященных науке страницах Daily Mail можно прочитать о том, что полученные результаты ставят под сомнение парадигму эволюции, признаваемую на данный момент всем научным сообществом. Наука должна теперь объяснить, как такое возможно, что у истоков истории человечества стояла всего лишь одна пара людей, да и к тому же, по историческим меркам, не столь уж давно. Все это совершенно противоречит теории эволюции. Профессор Стокли предполагает, что изначально на Земле имелась лишь одна пара людей, от которой произошло все современное человечество. Это верно и для большинства видов животных. На нашей планете, вероятно, произошла какая-то глобальная катастрофа, резко уменьшившая размеры популяции людей и почти всех животных до одной единственной пары. Но возможно ли такое, чтобы на всей Земле остались в живых лишь одна пара людей, способная к размножению, и по паре почти всех животных? Как такое представить на практике? Представление о том, что все человечество произошло от одной единственной пары людей, соответствует библейскому рассказу о сотворении мира. Об этом говорят новейшие исследования, противоречащие теории эволюции. Ученые установили, что все люди на уровне митохондриальной ДНК невероятно похожи друг на друга. На генетико-митохондриальном уровне каждый человек отличается от другого в среднем только на 0,1%. Традиционная теория, предполагающая бесконечное множество случайных мутаций за невообразимо огромный период времени, неизбежно подразумевает весьма широкий диапазон различий в генах современных живых существ и человека. Подтверждают ли эту теорию результаты новых генетических исследований? «Нет», — отвечает профессор Стокли, — «генетическое разнообразие большинства видов живых существ на планете относительно неизменно. Если оценивать возраст Земли в миллионы лет, генетическое разнообразие должно быть гораздо большим, чем показывают результаты исследований». Штрих-коды выявляют еще один момент, противоречащий теории эволюции. Согласно теории вероятности, происхождение живых существ за длительные периоды времени, а также переходы между разными популяциями должны быть довольно плавными и непрерывными. Однако результаты генетических исследований показывают четко очерченные разграниченные группы живых существ. Библия называет эти группы родом. «Результаты исследования ставят под вопрос все парадигмы теории эволюции», заявил профессор Марк Стокли. Молчание СМИ. Результаты этих исследований невольно поддерживают библейское учение о сотворении мира. В немецких газетах не появилось ни одного сообщения на эту тему. Отдельные заметки можно найти только на научных сайтах или в таких журналах, как «Collective Evolution», «Tech Times», «Evolution News», а также в СМИ типа «Fox News» и «Daily Mail». В этих источниках также упоминалось о том, что полученные результаты исследований ставят под сомнение теорию эволюции. О том же, что это хорошо согласуется с Библией, никто не пишет. Томас Лахенмайер из журнала «Этос» номер 5 за 2019 год. Перевод с немецкого Марии Витц.

0: Письма читателей. СОС. Помогите, пожалуйста. Нам очень хотелось бы иметь книги, изданные вашей миссией, в частности, книги Виталия Полозова. Так сложилось, что в Беларуси книги вашего издательства найти сложно. Это касается также журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка». Если их привозят, они идут на расхват. Журнал «Вера и жизнь» мне очень нравится. Статьи в нем содержательные и назидательные. К сожалению, некоторые наши друзья остались без него. Журнал «Тропинка» тоже очень нужен, ведь у нас 13 внуков, и еще будут. В нашей церкви есть выездная библиотека. Она работает по воскресным дням. Если можно, пришлите нам, пожалуйста, и детские книги. Чтобы приобрести литературу, нам нужны деньги. Мы люди не денежные. Пенсионеры вообще мало получают. А ведь книги и журналы особенно нужны нашему поколению, не владеющему компьютером. Вот такое наше положение. Дорогая редакция, желаем вам и дальше успехов в вашем ответственном и нужном труде. Мы молимся о вас, чтобы Отец Небесный благословил вас и ваш труд во славу Ему. С любовью, семья Тарасюк. Иван, Ольга, Богдан, Мара, Зарина, Андрей, Вова и Галя.
1: Иван Небесный. Бог дал мне возможность пообщаться с одним благословенным братом, имеющим интересную фамилию. Зовут его Иван Небесный. Его фамилия показалась мне особенно интересной по той причине, что родился он в неверующей семье. Но знал Господь, что в 38 лет Иван станет искать Бога и найдет его, что сделает его поистине сыном небес. У Ивана с женой 8 детей и 8 внуков. Все уже взрослые и самостоятельные, так что в свои 70 лет супруги небесные активно занимаются служением и благодарят Бога за эту привилегию. Было время, когда Иван увлекался искусством и философией, приобрел 3500 книг, чтобы лучше разобраться в человеческой душе, в сущности человека. Родные подшучивали: «Купил бы лучше юбку жене, а ты все книги покупаешь». Но сердце не находило покоя. И вот однажды верующая соседка, работавшая в ближайшем магазине, пригласила Ивана на богослужение. «В театрах я был, на концертах был, а вот у штунд не был», — подумал он. «Почему бы не пойти?» И пошел Иван впервые в жизни в баптистскую церковь. В тот день участвовал в богослужении Виктор Клименко. Он вдохновенно рассказывал о том, как Бог коснулся его сердца и спас от гибели, а также восторженно исполнял христианские гимны. И тут Иван почувствовал, что в этой церкви он найдет ответы на многие свои вопросы. Услышав призыв к покаянию, он, не задумываясь, вышел вперед. С того дня началась его новая жизнь. Бог открыл ему двери для благовестия во многих учреждениях. Посетив однажды места лишения свободы, Иван с супругой поняли, что Бог призывает их для служения заключенным. На данный момент они совершают духовный труд в 6 тюрьмах Республики Молдова и делают это уже 30 лет. Из них 27 лет Иван регулярно привозит в тюрьмы журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка», на 3 заключенных по 1 номеру. Пока Иван раскладывает на столе журналы, он настраивается на проповедь. Затем начинается служение, молитва, размышления над библейским текстом, христианские песни. Только после этого заключенные могут подойти и получить в подарок свежий номер журнала. Эти журналы они всегда ждут и охотно читают. В таких местах свободного времени много, так что прочитывают все от корки до корки. В каждой тюрьме есть библиотека, И даже те, кто не приходит на богослужение, могут почитать журналы, Библию и другую христианскую литературу, которую регулярно привозит Иван. Перед тем, как зайти к заключенным, Иван приходит в административный корпус и дарит журналы сотрудникам и руководству учреждения. Работники тюрьмы всегда благодарят за подарок, тут же просматривают веру и жизнь, а тропинку кладут в сумку, вечером ее с радостью почитают их дети. Приятно зайти и увидеть у них в кабинете на видном месте христианский журнал. Пусть все видят, пусть все читают. Особенно много положительных отзывов о содержании журнала «Вера и жизнь» Иван слышал от офицеров, нарушивших закон и отбывающих теперь наказание в Липканах. Многие из них глубоко мыслящие, интеллигентные люди. Они внимательно читают каждый номер, и духовные материалы, предложенные им на страницах журнала, заставляют их пересматривать свою жизнь и убеждения. Помимо мест заключения, Иван распространяет Слово Божье и журналы в службе пробации и в школах. Еженедельно в пробации должны отметиться те, кто условно-досрочно был освобожден из мест заключения. Туда же приходят и административные нарушители, привлеченные к общественным работам или вынужденные оплатить крупный штраф. Это еще одна специфическая категория слушателей и читателей журнала. Бог дает мудрость, как послужить этим людям. Часть журналов Иван регулярно приносит в общеобразовательные школы. Там работает немало верующих педагогов. Нередко учителя не только сами читают журналы, но и используют их для проведения уроков и классных часов. Однажды Иван проводил для целой школы, для учащихся первых 12 классов, урок о соли. А дети и преподаватели ему заявили, что они уже знакомы с этими истинами из журнала «Тропинка». Сердце ликовало. Стало быть, христианские журналы действительно внимательно читают, и их содержание надолго остается в сердцах читателей. Значит, нужно продолжать распространять эти журналы. Господь изменяет мысли и убеждения людей посредством своего слова. В конце нашего общения Иван Небесный выразил желание помолиться. Он искренне и просто попросил Бога благословить миссию «Свет на Востоке», всех жертвователей и сотрудников миссии. Он молил Господа использовать каждое слово, напечатанное в журналах, сказанное и спетое во время служений в тюрьмах для спасения многих людей. Он просил, чтобы каждая статья, каждое свидетельство и стихотворение затронули чье-то сердце и принесли туда Божий свет. Майя Тадосой.
0: Такого еще не было. Благодарю Бога за знакомство с вами. Спасибо большое, что прислали мне информацию о проведении палаточного служения. Я очень рад, что у меня сложились хорошие отношения с ребятами в колонии. Я посещаю молитвенную комнату, которую здесь недавно организовали. Особенно меня впечатлила встреча Нового года. Начальник колонии поздравил нас и разрешил нам собраться вместе. Мы общались друг с другом, вместе пели, молились. А какие были интересные свидетельства, воспоминания. Впервые не только я, но и многие другие встречали Новый год трезвыми. Наше общение длилось до 2 часов ночи. Такого в нашей колонии еще не было. Мы даже не могли себе представить, что такое возможно. Если у вас получится, пришлите, пожалуйста, ручки и тетради. Они нам очень нужны. Будем вам очень благодарны. Вадим Мельник.

0: На протяжении многих веков люди были в поисках целебного эликсира жизни, способного помочь человечеству сохранить свою молодость. Библия говорит, что всему свое время. Время рождаться и время умирать. И лишь тот, кто посвятил свою жизнь Иисусу Христу, не увидит смерти.
1: В мои молодые годы Иисус стал моим лучшим другом. Ему я доверила свою жизнь. Он спас меня и простил. Он стал моей вечной юностью.
2: Дорогой друг, доверь Ему свою жизнь и будь уверен, что ты в надежных руках. Если ты веришь в это, если ты сделал это, если Иисус и твой лучший друг, и твоя вечная юность, тогда пой вместе с нами.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Дела любви. Друг любит во всякое время, и, как брат, явится во время несчастья. Книга притчи Соломоновых, 17 глава, 17 стих. Я дам 100 луидоров тому, кто попытается спасти этих несчастных, сказал князь, когда разбушевавшаяся река Эч снесла Веронский мост, от которого уцелел лишь средний пролет. На этой еще не разрушенной части стоял дом, обитатели которого молили о помощи, с ужасом наблюдая, как река размывает фундамент. Молодой крестьянин вскочил в лодку и смело пустился в бушующий поток. Он добрался до дома, посадил в лодку всех бывших в опасности и благополучно заставил их на берег. «Вот тебе обещанные деньги, молодец!» — сказал князь. «Нет», — сказал юноша, — «я жизнью своей не торгую, а дайте их лучше этим несчастным, они им нужнее». «Да, добрые и богоугодные дела не делаются за деньги, а только по любви. Любовь — мать жизни. Мы живем настолько, насколько мы любим. Наша жизнь смысливается любовью. Ни одна добродетель не приносит нам столько добра и не оказывает столько блага, как простая, искренняя любовь к людям. Человек, преисполненный любовью к людям, подобен фруктовому дереву, которое приносит вкусные и полезные плоды, но не для себя, а для всякого, кто захочет протянуть руку и отведать их». Любить вообще значит делать добро. Именно так, а не иначе, мы все понимаем любовь. И любовь не только словами, но и делами, которые мы делаем для блага других. Если человек считает, что ему лучше воздержаться от требований настоящей, пусть и самой малой любви, во имя другой, будущей, большей любви, то он обманывает или себя, или других. И никого не любит, кроме себя самого. Любви в будущем не бывает. Любовь бывает только в настоящем. Если человек не делает дела любви в настоящем, в нем нет любви. Не великие дела угодны Богу, а великая любовь, с которой они делаются. Нет ничего великого, когда любят мало, и нет ничего малого, когда любят много».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Мама, посмотри, какое платье! Если в собрание ваше войдет человек в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послание Иакова, 2 глава, со 2 по 4 стихи. Когда хор приготовился петь псалом, в зал вошла женщина с ребенком на руках. Обычно те, кто опаздывают, стараются сесть в последнем ряду. Но эта женщина почему-то пошла и села в первом ряду. Она имела очень неприглядный вид, а ее ребенок был замотан в какое-то грязное одеяло. Надя толкнула маму локтем и тихо сказала: «Мама, посмотри, какое у этой тети платье! Разве можно в таком приходить в собрание?» «Поговорим потом, Надюша», — коротко ответила мама. «Наверное, будет деньги у людей просить», — подумала Надя. «Или еще чего доброго утащит чью-нибудь сумочку». Мысли о неряшливой женщине не давали девочке покоя. Как только проповедь окончилась, женщина с ребенком встала и вышла из зала. Дома мама спросила дочку: «А ты заметила, что у той женщины с ребенком были слезы на лице, когда она выходила?»
2: «Нет, я не обратила внимания на ее лицо», — растерянно сказала Надя.
1: «Очевидно, у нее сейчас очень тяжело на душе», — продолжала мама.
2: «А зачем же она, будучи грязной, позволила себе сесть в первом ряду?»
1: «Один Бог знает это. Возможно, ей никого не хотелось видеть, кроме проповедующего Божью весть. В любом случае, мы не имеем права ее судить». «Ребята, прислушайтесь, пожалуйста, еще раз к предостережению апостола Иакова, которое мы прочитали в начале. Это поможет вам стать настоящими христианами».
3: Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: Вся наша земля исчерчена миссионерскими тропами. Они пролегают через пустыни и снега, восходят на вершины гор и проходят через долины. На севере и юге трудятся Божьи посланники, посвятившие жизнь расширению границ Божьего Царства на земле.
1: Вся

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Чёрч.

по долгу службы. Нянька, взяв его, побежала. Вторая книга царств, 4 глава, 4 стих. Смятение и страх царили в Израиле. Филистимляне наступили. Царь Саул погиб на поле боя. Погибли и его сыновья. Среди них и прекрасный Иоаннафан. Первое царство, 31. Когда весть об их смерти дошла до одной женщины, ей пришлось принять одно очень важное решение. Мы не знаем ее имени, но мы точно знаем, что она выполняла важную роль няньки Мемфифосфея, пятилетнего сына Иоаннафана и внука Саула. Понимая, что нельзя терять ни минуты, спасая жизнь мальчика, эта преданная и храбрая служанка подхватила его на руки и бросилась бежать. Но из-за спешки юный князь упал и остался хромым на всю жизнь. Как вы думаете, легко ли было этой отважной женщине сознавать, что последствия оказались такими тяжелыми? Мы можем себе представить, как она потом укоряла и винила себя всю жизнь. Но то, что она хотела сделать, было правильным, и она поступила так с чистым, любящим и преданным сердцем. Бывало ли так, чтобы вы когда-нибудь делали что-то из самых лучших побуждений, но это оборачивалось несчастьем, неудачей, приводило к нежелательным последствиям? Приходилось ли вам думать о том, что ваше доброе намерение обернулось во зло? Тогда ободритесь. Посмотрите, сколько хорошего принес героический поступок этой замечательной няньки, и как незначительно в сравнении с этим то зло, которое она невольно причинила. Плохое было то, что Мемфифосфей был на всю жизнь искалечен. Но хорошего было намного больше. Жизнь Мемфифосфея была спасена. Второе. Род Саула и Иоаннафана был продолжен. Третье. Выжившему Мемфифосфею была оказана милость Давида. Второе царство, 9 глава. Для Давида было радостью то, что он смог выполнить клятву, данную своему другу Иоаннафану, отцу Мемфифосфея. Первое царство, 20 глава, 15 стих. Попробуйте также по колонкам разложить все, что было у вас в жизни плохого и хорошего. А теперь посмотрите, что делает Бог вопреки тому плохому, что вы указали, или даже благодаря этому плохому. И спросите себя, может ли одно плохое отравить все те благословения, которые даются нам рукой Божьей? Как убеждает нас одна утешительная истина о Божьем всесилии, Он использует все, даже все плохое в нашей жизни для нашего блага, чтобы выполнить свой замысел, сделать нас подобными Христу. Римлянам 8 глава, 28 и 29 стихи.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь. В нашей передаче сегодня в стихах и песнях прозвучит тема о взаимоотношении друг к другу. Однажды один из законников задал Иисусу вопрос, искушая его и говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, 22 глава, 30 и с 36 по 40 стихи.

0: как странно человеческое сердце. Во глубине незримые растут мечты любви и ненависть, и ревность, добро и зло находят здесь приют. И в маленьком комочке пульс вселенной, раскаты грома и смятенье бурь, и рокот океанов беспредельных, и тишина, и светлая лазурь. Кто знает сердце? Кто познал рожденье заветных тайн, желаний и мечты? Прекрасному высокое стремление и жажду совершенной красоты. И наряду с коварством, злом и местью вдруг тянется любви живой росток. Как отличить любовь от хитрой лести? Кто знает тайны сердца? Только Бог. Он знает все, все до конца раскрыто ему. И зная нас, таких, как есть, прощает все. И все грехи омыты. Душа поет освобожденье песню.
1: Сейчас прозвучит песня «Храни свое сердце, храни» в исполнении Рувима и Дженнифер Стуковых.

Слепой проходил по дороге, отверженный жизнью, жалкий, один из числа убогих, ненужных, как сор на свалке. Кому он такой послужит? У многих дома и дети. Ему ли предложат ужин, лохмотья его заметив? Но плоть диктовала строго. Проснулся, ищи мне пищу. И робко ступали ноги, чтоб сделать слепого нищим. К ограде он шел и с болью, колени бессильно гнулись, а руки совсем невольно за милостыни тянулись. И вдруг прозвучало имя, залившее душу светом. Мессия проходит мимо, но как он меня заметит? Спешила толпа безучастно. Момент уходящий видя, он крикнул навстречу счастью: «Помилуй меня, сын Давидов!» И счастье его осветило. Мир выглядел чудно и стройно, и песнь зазвучала в силе. «Достоин ты славы, достоин! Ты тоже во мраке неверья не видишь дороги спасенья. Зовет тебя ныне Сын Божий, приди, есть возможность спасения. Аминь».

0: Следующий стих прочитает Григорий Манукян. Ты просто забудь о том, что было.
1: Ты им прости, забудь о том, что было. Своей обидой в сердце не греши.

Прости сестре и брату, и дочери, и сыну, и жене. Пусть будет сердцем во Христе распята обида, что пригрелась в нем на дне. Ты им прости за то, что было в детстве. Ты мать свою прости. Прости отца. Не береги обиду, как наследство. Она тебя сломает до конца. Ты обруби воспоминания корни. От горечи в душе освободись. Ты вспомни проповедь Христа о горнем. И от обиды в сердце отрекись. Ты им прости. Прости грехи супруга. Прости за то, что предали тебя. И ту обиду, горькую подруге, забудь. Прости им всем, Христа любя. Прости одетых в строгие мундиры, что, может, наломали много дров. Ты их прости. Ты пожелай им мира, и мир Христов под твой вернется кров. Прости. Когда клевещут и поносят, не посчитавшись тем, что ты был прав. Прости, когда прощения и не просят. Прости, на помощь Господа призвав. Прости себя, раскаявшись однажды, и груз прощенных не носи грехов. Бог хочет, чтобы был свободен каждый, чтоб не носил каких-либо оков. Ты им прости. Обида, как завеса, блокирует все светлое в тебе. Она лазейка, скрытая для беса. Все от нее не ладится в судьбе. Ты им прости. Молитвенной преградой ты от обиды душу заслони. Покоя в сердце, жизни вечной ради. Не помни зла, но всем и все прости.

Почему в жизни так бывает? Почему устаем мы порой? Почему веры крылья слабеют? И теряем мы, может, покой? Почему сомневаемся в Боге, что Он может все совершить? Сомневаемся в Его силе, ведь наш Иисус, Он так велик. Почему не хватает сил нам идти дальше, путь наш земной? Почему не спим по ночам мы, вытирая одну слезу за другой? Почему исчезает радость, и душа не хочет петь? Ведь Иисус — наш мир и сладость. Почему так, друг, мне ответь? Почему мы проходим мимо? Если кого-то постигла нужда, сердце человека очень ранимо. Протяни руку помощь, друг, ты любя. Почему мы гордимся чем-то, считаем себя лучше других, осуждаем поступок чей-то, а ошибок не видим своих? Почему нам любви не хватает? Почему обижаемся мы? Почему уныние в нас проникает? Почему часто льют дожди? Потому что живем на земле мы, во плоти еще живем и грешим перед Богом, людьми мы. Не идем порой Божьим путем. Проси, друг, сил ты у Бога. Иди свой путь лишь со Христом. Как бы ни шла твоя жизнь и дорога, ищи радость, утешенье лишь в нем.

0: «Семье трагедия», автор этого стиха Анна Вельк.
1: В семье трагедия, в семье больной, лежит парализованный, страдает. С ним тяжко стало матери родной, в семье, что за него переживает. А медицины нужной в мире нет, до смерти, недвижимости, страдания. В окне то солнечный, то лунный свет, а у больного прошлое сознание. Как из тумана образы встают и горечью надсадно душу гложут. Вот в синагогу всей семьей идут, а вот раввин читает Слово Божье. Не все тогда он в свитках понимал, закон, пророки, Моисей, Исаия. А может, он не очень-то вникал, чему учила заповедь святая. Сорвался, перед Господом грешил, грешил, пока не парализовало. Он знал, что наказание заслужил, раскаянье жгло сердце, словно жало. Вот так бы и лежать ему больным, и понимать с тоской, что он обуза. Но кто-то рассказал его родным про силы чудотворные Иисуса, что он пришел к ним на короткий срок, что будет в час вечерний в том-то доме. Волнение трепет у родных глубок, а в душах голос веры незнакомый. Не стали медлить, взяли вчетвером и понесли больного шагом мерным. А люд стекался, шел со всех сторон, с нуждой физической, с бедой душевной. Поставили носилки в стороне, понятно сразу, к дому не пробраться. Немой вопрос, слезинка на щеке, больной считает, нужно возвращаться. Опять пришла расплата за грехи, они его все снова догоняют, но родные на подъем легки, уже на крыше кровлю распирают. Быть может, там на головы гостей крупинки падали соломы, глины, Господь же видел веру тех людей. И дрогнули от слов Христа раввины: прощаются тебе твои грехи. Как счастлив был больной услышать это, душевных мук, страдания лихи, а тут волна из неземного света. Ну что с того, что фарисеи в ряд божественность Христа понять не может? Вставай, уста Иисуса говорят, он встанет и свою подстилку сложит. Как можно много взять из этих слов, что все о нас Спасителю известно, что движет им великая любовь, что можно каждому помочь чудесно. Возможно, и у нас в семье беда, грехом кого-то парализовала. Так важно понести больных туда, где вырвет Иисус у смерти жало. Как, те родные, мы их понесем, молитвенно пред Господом положим, мы кровлю осуждений разберем, от Бога помощь получить поможем. И пусть крупинки с крыши упадут, при свете Божьем все земное мусор, а он не в счет, когда с души падут греха оковы, по словам Иисуса. Поклонимся ему за благодать, за слово, что дает нам наставление, и власть имеет нам сегодня дать ответ молитве –

Жили люди под небом, там, где солнце светило. Было всем им тепло, солнце радость дарило. Свет прекрасный, и мир, и любя согревало. Если кто-то морался, оно очищало. Все прощенные были, так как сами прощали. По камням люди шли, но с собою не брали. Не хотели они об камни мараться и с прощением своим не желали расстаться. Но бывало, что камни обид попадались. Кто-то сразу выбрасывал, чтоб не мешались, а другие украдкой себе забирали и в карман положив, в кусты убегали. Ну а там до пещеры рукою подать. Не хотелось обиды им отдавать. До того им казались обиды прекрасны, стало солнце не в радость, свет казался опасным. И в пещеру поглубже тогда забирались, и от света подальше они отдалялись. Им удобнее стало жить в темноте, и обиды они собирали везде. Непрощенные люди по пещере ходили, непрощенные люди обиды носили. Им мешочек из гордости сшили руками, и его набивали обидами сами. А с обидами горечь обид положили, и немножечко злости ее не забыли. Тот мешок словно камень бесценный носили и к себе прижимая по жизни тащили. Когда грустно бывало, его открывали и обиды под лампочкой в нем разбирали. А они, как алмазы, под лампой блестели. С непрощением люди расстаться не смели. Все бы было неплохо, только тяжесть давила им на плечи и души, всем тягостно было. Вдруг один самый смелый сказал осторожно: «Понял я, что в пещере нам жить невозможно. Надо нам всем вернуться, где солнце сияет, и оно нас любовью, теплом обласкает». Только люди сидели, на свет не спешили. Здесь привычнее будет, они так решили. А смельчак побежал, где с небес свет струится. Он решился, и света уже не боится. И его осветило от носок до макушки. И мешок с непрощением стал виден лучше. Оказалось все грязным, и одежда, и ноша, а мешок полный дряни, с богатством не схоже. Там обиды ржавея трухой становились, вперемешку со злобою в грязь обратились. Человек удивился, как он мог ошибиться и в обиды зловонные, как мог влюбиться. Столько лет их таскал везде за собой, непрощением покрылся почти с головой.
в изумлении истину вспомнил простую, что пытался забыть он, обиды смакуя. Что прощенными быть, надо ближних прощать, и обиды не нужно за собою таскать. Он отбросил обиды, одежды омылись, снова стали чисты, солнцем все озарились. Стал он снова при свете счастливым ходить. А прощение другим стал любя говорить. Так и мы, христиане, должны не забыть, что Господь нам велел наших ближних любить. Кто обидел, прощать, как Спаситель простил, чтобы в царство свое он, любя, пригласил.

Я не забуду случай на вокзале, пишет наш современник Александр Мотыльков. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале, за окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина, спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина, медленно качаясь, будто пьян. Шел он как-то странно, ковыляя, подошел ко мне и стал просить. Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить. Оглядев его неторопливо, я решил, на пьяницу похож. Не на чай ты просишь, а на пиво, думаю, меня не проведешь. На его слова, не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой, дав понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: я знал, что ты не дашь. И пошел походкой гусиной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидел, под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно, у него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом, по походке пьяницу узнал. Как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял? Да и речь его была нормальна, несомненно, в здравом он уме. На отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла. Душа моя болела, оказал голодному любовь. Тут толпа немного поредела его, я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем его запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету, а лечу, и теперь не только чашку чая, все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери жду немного, и вхожу в буфет, оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, говорю: здесь такой-то был, инвалид, хромой на обе ноги. Говорит: такой не заходил. Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю, дверь в буфете была лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходило из ума, если так Христос к своей невесте подойдет голодный. А она говорит о Церкви Божьей слово, что по окончании пути всем нам пред судилище Христово должно неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал. Скажет: я всего на чашку чая у тебя просил, а ты не дал. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме. Исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты. Аминь.

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5989-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201, код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

Мы продолжаем с вами исследовать первую книгу царств и брать уроки из жизни великого царя Израилева, царя великого, но несовершенного и не безгрешного, царя, который допускал ошибки в своей жизни. И нам важно посмотреть и на эти моменты его жизни, чтобы тоже научиться, потому что он в том-то и великий царь, что, допуская ошибки, он всегда слышал голос Божий, он всегда вовремя осознавал свои ошибки, каялся перед Богом, восстанавливался и дальше служил пред Господом. И поэтому сегодня мы будем смотреть на 27 главу 1 книги царств, и рассматривая эту главу, мы увидим вот ту проблему, с которой столкнулся Давид. И вначале я хотел бы, чтобы вот задать вам вопрос. Был ли в вашей жизни такой момент, когда хотелось все бросить и убежать? Вот все оставить и куда-то найти место и убежать. Такой момент был в жизни и царя Давида. Вот 27 глава как раз и показывает такую ситуацию, когда вот под всем этим давлением ситуации, когда он скрывается от Саула, постоянно прячется и постоянно Саул его преследует, он оказывается в этой ситуации. И поэтому эту главу можно назвать «Не убегайте от Бога». Именно этому учит нас глава, что нам в нашей жизни, в нашем следовании за Иисусом Христом важно всегда быть с Господом, бежать к Господу, а не убегать от Бога. И поэтому, когда мы смотрим вот на эти моменты, когда люди хотят убегать от ситуации или убегать от человека какого-то, хотя в душе понимают, что это неправильно, это не решение проблемы. Когда мы просто убегаем, когда мы просто не решаем проблему, а как-то вот оставляем ее, это никогда не решит проблемы. Часто этот способ выбирают дети в неблагополучных семьях, когда они убегают из дома. Иногда этот способ избирают мужья, которым все надоело, все бросил и все убежал куда-то. Часто этот способ избирают те, кто нарушили правила, убегая от полиции, или те, кто нарушает закон, пытаются убежать от преследования или от закона. И когда жена строит барьер вот в отношениях с мужем, она убегает от ситуации. Она не желает решить ситуацию, а пытается просто за каким-то забором, за каким-то барьером, но на самом деле убежать. Когда юноша в зависимости какой-то, в зависимости от видеоигр, он убегает от ситуации, вместо того, чтобы учиться, работать, время правильно посвящать служению Богу, он не желает решать свои проблемы и оказывается вот в этой ситуации. Когда мужчина пьет, когда он в зависимости от порнографии, он убегает от ситуации, он отдается этим греховным действиям, не желая решать те проблемы, которые есть в его жизни. Поэтому мы смотрим на все эти вопросы, и мы можем сказать, что всякий раз, когда мы не решаем вопросы, которые нужно решить, мы убегаем от ситуации. С другой стороны, мы можем сказать, всякий раз, когда мы не берем на себя ответственность в тех вопросах, в которых нужно ее брать, мы убегаем от проблемы. И Писание показывает, мы не должны убегать. Мы должны с помощью Господа проходить через ситуацию, правильно решать ситуацию, решать те вопросы. И поэтому, может быть, и сегодня кто-то находится вот в этих бегах. Может быть, и сегодня здесь есть те, кто убегают от ситуации и убегают не в правильном направлении. Потому что самая большая опасность – это убежать от Бога и убежать от исполнения Его воли. Это самая большая проблема. И у нас есть много библейских примеров, когда люди убегали от Бога. Самый яркий пример – это пример Ионы. О нем сказано, что он встал, чтобы бежать от лица Господня. Иона прошел всю эту трудную школу, чтобы ему понять, насколько опасно, неверно и неправильно убегать от Бога. Как важно понимать ситуацию, просить у Господа помощи и проходить через ту ситуацию, через которую Бог проводит. И вот в этой 27 главе мы встречаем, что Давид тоже выбрал этот путь. Он тоже решил убежать. И убежать не в правильном направлении. Он побежал
в то направление, которое было неверно, которое было неправильно. И первое, что мы можем увидеть вот в этой 27 главе, это причина бегства. Почему люди убегают? Почему христиане иногда вот так вот желают все бросить и убежать, и не решать ситуацию? Основная причина – это сомнение в Божьем Слове. Давайте прочитаем первый стих 27 главы, чтобы увидеть, как это было у Давида. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучше, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». Мы говорили о том, что Давид – это муж по сердцу Божьему. Но вот в этой главе, в этой истории, в этой ситуации мы видим, что он не был совершенным. И для нас всех известен вот этот момент падения Давида, грех с Версавией, убийство Урии. И часто воспринимается, что вот именно этот момент – это как бы самый низкий такой уровень падения Давида. Хотя вот в этой 27 главе нам открывается еще один момент падения, очень низкого падения, когда Давид убежал, и он оказался в очень низком духовном состоянии. И мы знаем, проходя вот предыдущие главы, что Давид уже несколько лет убегает от Саула. С 18 главы и вот до этой 27 главы постоянно идут вот эти описания преследования Давида Саулом, когда он скрывается, когда он убегает. Два раза, если вы помните, Саул обещал, что «я не буду этого делать, я виновен, я твоя правда, я не буду преследовать тебя». Но мы знаем, что каждый раз Саул нарушал свои обещания, и Давид знает, что Саул обещает, и он не выполнит. И вот Давид находится в таком удрученном состоянии, какое-то состояние депрессии у него, уже силы нет, он уже не может жить вот несколько лет в таком состоянии, постоянно убегать, постоянно в опасности, постоянно скрываться. И мы видим, что он принимает это решение. Он принимает решение убежать в землю филистимскую. И здесь мы можем увидеть, что важное нарушение или важная проблема, что приняв это решение, Давид не вопросил Господа. На самом деле мы можем увидеть несколько проблем, которые привели Давида вот к такому решению. Первая проблема – это человеческое мнение. Посмотрите, мы прочитали, написано здесь, Давид сказал в сердце своем, он сказал сам себе, он посмотрел на ситуацию, он своим решением оценил, что происходит, и он принимает это решение, это его мнение. Он увидел, что сгущается опасность, и он понял, что никогда он не станет царем, смертельная опасность, когда-нибудь Саул его все равно поймает, когда-нибудь Саул его убьет, он не будет все равно царем, и он принимает это решение. И вот здесь вот для нас очень важно, когда мы смотрим на то, что сделал Давид. Когда мы что-то говорим сами себе, мы должны говорить истину. Когда мы нарушаем истину и сами себе что-то говорим, это наше человеческое мнение, это гуманизм. И это начало проблемы, это начало беды, в которой оказался Давид. Он посмотрел на ситуацию вот так вот по горизонтали. И он увидел, здесь Саул, здесь опасность, здесь армия, здесь беда, он когда-то попадет. Он забыл посмотреть по вертикали и определить, где Господь в этой ситуации, что Господь ему обещал, где его вера, где его упование. И мы видим, что вот в этой главе, 27 глава, Давид ни разу не помолился Богу. Он ни разу не попросил у Господа совета, помощи, защиты, благословения. Он принимает свое мнение, он принимает свое решение. Сладкий певец Израиля вот в этой истории, в этой ситуации не написал ни одного псалма. Мы видим, что на протяжении всей этой истории Давид молчит, он не имеет никакого общения с Богом. Он не вопрошает, он не молится, он не поет псалмы, он сам в себе. Мы так прочитали, написано, и сказал Давид в сердце своем, он сам себе говорит, он принимает решение, и как результат мы видим, что он принимает неверное решение. И нам важно понять, что падение человека начинается в наших мыслях.
Это там начинается это падение, когда мы о чем-то начинаем думать, когда мы что-то себе начинаем говорить, когда мы какие-то решения еще не сделали никакого действия, но вот внутри мы думаем о чем-то, мы как-то оцениваем ситуацию, и вот здесь вот наши мысли начинают вести нас в неправильном направлении. Важно, чтобы нашими мыслями контролировало Слово Божие, чтобы Божье Слово направляло наши мысли. Но когда Божьему Слову нет места, и когда я сам в сердце своем говорю себе, я очень часто могу сделать ошибку и встать не на правильный путь и пойти неверным направлением. Вы помните, в 117-м псалме, 8 стихе сказано: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Давид не сделал этого в этой ситуации. Он посмотрел, говорит: когда-нибудь я попаду в руки Саула, вот мне лучше туда пойти. Вот там, там я буду безопасен. Там я избавлюсь от Саула, он не поймает, он не найдет меня. Писание говорит: на Господа лучше уповать. Слово Божье, его откровение должно контролировать и направлять наши мысли. И тогда только мы будем на верном пути. И мы видим вот эту первую проблему. У Давида была вторая проблема, которая привела его вот к этому состоянию. И вторая проблема – это негативный настрой. Посмотрите, мы с вами читаем, что произносит Давид сам себе. Он говорит: «Когда-нибудь попаду я в руки Саула». Это пессимистическое такое состояние. Это негативный настрой. Он говорит о будущем. Что когда-нибудь в будущем, он говорит: я попаду в руки Саула. Человек не знает своего будущего. Никто из людей, никто из нас не знает своего будущего. Никто из нас не знает, что произойдет с нами через день, через два. Но Давид говорит так, как бы он знает свое будущее. Он говорит: когда-нибудь я попаду в руки Саула. И мы видим, что в его словах вот этот негативный настрой, он ведет его к унынию. Он ведет его вот такой депрессии, он ведет его, он смотрит в будущем проблема, он уже видит, как Саул поймал его, он уже видит, как он в руках Саула, и все, у него руки опускаются, и все, он уже ничего не может сделать. Мы знаем, что все предыдущие главы, вот, которые мы рассматривали, они описывали, как Давид убегал от Саула. Но не только это было важно в тех главах. В тех главах было важно, как Бог спасал Давида. Когда Саул, казалось бы, вот-вот он уже идет по одной стороне горы, а Давид по другой стороне, уже вот-вот вроде бы Саул должен поймать Давида, но Бог спасал, Бог защищал своего помазанника. И это важно нам было увидеть вот в этих предыдущих главах. И мы знаем, что несколько раз в предыдущих историях разные люди напоминали это Давиду. Когда-то Янафан ему сказал: не бойся, ибо не найдет на тебя рука отца моего Саула, ты будешь царствовать над Израилем. Это было слово от Бога. Янафан говорил ему: не бойся, Бог тебя сохранит, ты будешь царем. Вы помните, Авигей ему об этом говорила. И несмотря вот на эти многие слова, многие обетования, которые Давиду были даны от Бога, мы видим, что в этой ситуации сейчас он произносит эти слова: когда-нибудь я попаду в руки Саула. Он уже по-другому видит будущее. Он уже не видит Божью руку, защиту, охрану, помощь. Он видит все в негативном свете, он видит все в отрицательном состоянии. И вот это еврейское слово, которое у нас переведено, когда-нибудь попаду. Буквально и в иврите оно означает и попаду, что вот Саул поймает его, но еще есть второе значение — погибну. То есть Давид говорит: когда-нибудь погибну я в руках Саула. Он уже не видит какой-то надежды. Он уже видит, что он в руках Саула, и он погиб. И мы видим, что в этих словах ослабевает вера Давида. Уже нету его упования на Господа. Уже нету надежды. Он уже не верит, он уже не видит Божье обетование. Он уже понимает, что никогда он царем не станет. Никогда Бог не исполнит то, что он сказал, вот что будет в будущем. Он будет в руках Саула. Я думаю, что по этой причине мы с вами тоже пускаемся в это бегство. Когда мы позволяем, чтобы не Божье слово, а наше собственное мнение руководило нами,
И когда мы поддаемся вот этому негативному настрою, когда в будущем мы видим, все плохо, ничего хорошего не будет, все уныние, у нас все плохо, никакого выхода нету, никакого результата, никакой надежды, в будущем со мной будет только все плохо.

все плохо. И третья проблема, которую мы видим в этих словах, это, я назвал, рациональная логика. Посмотрите, как Давид говорит: «Нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую». Он логически начинает думать. Здесь Израиль, здесь Саул, он тут царь, он тут правитель, все выполняют его приказы, а вот если в землю филистимскую убегу, вот там Саул ничего не может сделать. Филистимляне враги Израиля. Вот если я там буду, то это все правильно, это безопасно. И это для меня самое лучшее, чтобы оставить землю обетованную и прийти в лагерь врагов. Это рациональная логика. Как бы правильно, и мы тоже можем посмотреть, ну да, там вроде бы безопасно. Ну да, вроде бы там Саул его не настигнет и не поймает. Но мы видим, что в этой логике опять же подтверждается вот то, что я сказал перед этим. Бог оставил меня, у меня нету безопасности, и самое лучшее для меня – это убежать. Это вывод, это логический вывод, к которому приходит Давид вот в этой ситуации. И мы знаем, что Давид уже делал это. Вот в 21 главе, если вы помните, Давид уже убегал в землю филистимскую. Он уже был там, в этом Гефе, и мы знаем, что филистимляне – это враги Израиля. Мы знаем, что ни один еврей никогда не думал о том, чтобы убежать туда, в землю филистимскую, жить там, иметь там какое-то место для себя. Но вот теперь Давид смотрит на филистимлян, и он считает, что это самое безопасное место для него. Что это самое лучшее место, в котором он может находиться. И опять же, это урок для нас. Если Давид построил план в буквальном смысле убежать, то очень часто мы убегаем вот в таком символическом смысле. По сути, и Давид убежал не просто буквально, он убегает от Бога, он убегает вот в таком духовном смысле. И всякий раз, когда человек хочет от чего-то убежать, от чего-то кроме греха, потому что от греха мы должны убегать. Но всякий раз, когда человек хочет убежать от какой-то ситуации, это говорит о вере человека. Это говорит о его понимании Бога. Когда Господь говорит нам: реши эту проблему, я помогу тебе в этой ситуации. Ты не должен убегать с этой ситуации. Будь здесь и уповай на меня, и надейся на меня. Я поддержу тебя. Часто человек, как я сказал, он не желает признать, что он не прав, он убегает от ситуации, он не желает перестать обвинять кого-то другого, он не желает перестать гневаться, оставить какую-то горечь, обиды какие-то свои, он не желает побороть свое непрощение, он просто решил убежать. Он остается тем же самым, и сердце его наполнено тем же грехом, и он просто убегает из этой ситуации. И самое главное вот для нас увидеть, когда Господь побуждает нас не убегать, а решать, Господь говорит: доверься мне, услышь мой голос, замечай, что я рядом с тобою, я провожу тебя через эту ситуацию, и ты не должен бояться. И как я сказал, мы сомневаемся вот в этой Божьей силе, мы сомневаемся в Божьих обетованиях, что Он позаботится о нас, Он защитит нас. И мы убегаем. И может быть, это, я говорю, сегодня с кем-то происходит. В вашей ситуации, в семье, с друзьями, на работе, в церкви, в стране, где бы то ни было. Если мы начинаем сомневаться в Божьей помощи, это проблема, потому что начинается это духовное бегство. Бегство от Бога, бегство в сторону греха и в сторону этого мира. И давайте посмотрим, как это происходило у Давида. Какой первый шаг он сделал? Мы читаем следующее со 2 стиха по 4. «И встал Давид и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе сам и люди его, каждый семейством своим. Давид и обе жены его, Ахиноама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его». Посмотрите, первый шаг, который делает Давид, он направляется в землю идолов. Он направляется в землю идолопоклонства. Он не только сказал в сердце своем, он теперь делает шаг, он предпринимает действия, и он осуществляет то, что он запланировал. И мы видим, что он убежал в Геф.
В отличие от первого своего побега, который записан

0: вот 21 главе, когда он убежал в Гев, мы видим, что в этой ситуации он пошел туда не один. С ним пошли 600 его воинов, с ним пошли две его жены. Мы читаем, что каждый воин пошел семейством своим. То есть мы видим, что туда в Гев пришли дети, жены. И это уже не просто Давид и 600 человек, может быть 1500, может быть 2000, потому что каждый пришел своей семьей. И здесь нам важно сказать, что когда вы думаете и решаете поступить против воли Божией, не думайте, что это никак не повлияет на вашу семью. Обязательно повлияет на вашу семью. Не думайте, что это ваша только проблема, это ваша ошибка, это ваше какое-то неверное решение. Наши неверные решения, они влияют на нашу семью, они влияют на наших детей. И когда мы выбираем это неверное решение, когда мы выбираем не Божий путь, это влияет на тех, кто рядом с нами. Это увлекает их в этом же самом неверном направлении. И мы видим, что Давид повел вот это большое количество, эти многие семьи, вот туда, в Гев, в родину Голиафа, в центр филистимлян. Он пошел туда, в центр, в страну врагов Израиля. Он убежал в страну идолов. И поэтому мы можем сказать, что когда мы бежим от Бога, мы оказываемся в стране идолопоклонства. Это в нашей жизни сегодня, сейчас. Как только мы отворачиваемся от Бога, от Его воли, от исполнения того, что Господь ожидает от нас, мы сразу направляемся в страну идолопоклонства, мы сразу оказываемся в мире этом, мы сразу идем этим неверным путем, потому что каждый шаг от Бога – это шаг к миру, это шаг к поклонению и служению не Богу, а идолам в этом мире. И поэтому нам очень важно понять, что в нашей жизни может произойти подобное. Мы не просто убегаем от проблемы, мы помещаем себя в еще большую проблему. И Давид думал, что он убежал. Давид думал, что он избавился от опасности. На самом деле он оказался еще в большей духовной проблеме тогда, когда он пришел туда, в эту филистимскую страну. И это видно в последующих стихах. Вот мы прочитали с вами: «И донесли Саулу, что Давид убежал в Гев, и не стал он более искать его». Посмотрите, результат вот этого решения и поступка Давида – это ложное чувство безопасности. Он теперь в Гефе, он теперь убежал в эту страну филистимлян, и он почувствовал себя в безопасности. Саул услышал о том, что Давид убежал, он уже не стал более искать, и Давид успокоился. Он почувствовал безопасность, потому что грех, он всегда дает нам временное наслаждение. Когда мы отворачиваемся от Бога, когда мы бежим к филистимлянам, у нас появляется вот такое ложное чувство свободы, ложное чувство безопасности. Грех дает вот это временное греховное наслаждение. И человек начинает ощущать себя в таком хорошем состоянии. Потому что человек, который не проявляет непослушание Богу, он вдруг чувствует, что у него какая-то свобода наступила. Он теперь свободен делать все, что угодно. И Давид оказался вот в этом состоянии безопасности, но мы видим, что это ложное состояние. Потому что грех – это всегда рабство. И когда мы отворачиваемся от Бога и бежим к филистимлянам, мы обязательно окажемся в рабстве. Грех, он обязательно наложит на нас свои узы и свои оковы. И посмотрите, что мы видим с вами дальше, вот как это произошло у Давида. Он бежит, но он бежит по этой скользкой дороге. И давайте прочитаем с вами несколько текстов, которые показывают, что происходило с ним там. «И сказал Давид Анхусу: если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов. Я буду жить там, для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою? Тогда дал ему Анхус Сикилак, посему Сикилак и остался за царями иудейскими до ныне». Что происходит с Давидом, когда он убежал туда, в страну филистимлян? Несколько моментов. Первое, он подчинился врагу. Посмотрите, как вот Давид, победитель Голиафа, как он разговаривает с Анхусом, как он к нему обращается, он говорит, если я приобрел благоволение в глазах твоих, это скользкая дорога, это подчинение врагу, это добровольная вот такая капитуляция. Он бежит филистимскому царю, он подчиняется ему добровольно. И когда мы убегаем от Бога, этим самым мы добровольно подчиняемся врагу. Мы подчиняемся греху. Мы признаем его господство, и мы начинаем служить. Мы ищем благоволение в глазах дьявола. Мы пытаемся служить ему. И посмотрите, Давид называет себя рабом Анхуса. Он говорит, если раб твой приобрел благоволение, мы видим, что Анхус принимает это решение. Сикелак был примерно 25 миль от Гефа, и у Давида был в этом свой план. Он не хочет, чтобы Анхус постоянно наблюдал за всеми его действиями, и поэтому он просит жить немножко в стороне от Гефа. И мы видим, Анхус принимает это решение и позволяет ему. Поэтому первый момент – это подчинение врагу. Второй момент – это длительный период. И мы читаем с вами дальше, посмотрите, с 7 стиха. «Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимском, в филистимской было год и 4 месяца». Иногда мы думаем, что, ну, я вот немножко погрешу, а потом вернусь, все нормально, я покаюсь, я все это будет по-прежнему. Грех держит очень крепко. Если нам кажется, что это просто один проступок, а потом я восстановлюсь, это длительное время. Из оков и рабства греха не так просто вырваться. И поэтому мы видим, грех не отпускает легко. Год и 4 месяца. Дальше мы читаем с 8 стиха. «И выходил Давид с людьми своими, и нападал на гесурян, и герзиян, и маликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал волов, забирал и овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу». Посмотрите, когда он встал на эту скользкую дорогу, это ведет его дальше и дальше. В стране филистимской, вот мы смотрим, год и 4 месяца, как проходила жизнь Давида. На самом деле он грабил людей. Он нападал вот на эти южные народности, опустошал их, гесурян, гегезиан, амаликитян. Вот эти все народы, они были врагами Израиля. Они не были врагами филистимлян, хотя они и не особо в союзе в каком-то были филистимлянам. Ну вот они жили рядом и спокойно жили. Но мы видим, что Давид, он грабит, он забирает и он убивает. И мы можем подумать, ну какое-то оправдание хотелось бы Давиду найти. Может быть, он так просто обеспечивал своих воинов, надо же было как-то жить. Кто-то скажет, ну... Может быть, Господь дал ему повеление, это нечестивые народы. На самом деле, Бог не давал ему повеления в этой ситуации. Мы видим, что 9 стих, он как бы показывает, что Давид не просто забирал там пропитание, обеспечивал своих солдат, он убивал, так написано, он убивал всех мужчин и женщин. Это не было судом Божьим, это не было то, что Бог ему повелел, чтобы наказание вот на эти народы, Бог не давал ему такое повеление. И считается, что вот то, что Давид делал в этой ситуации, это и было вот эта пролитая кровь Давидом и стала причиной, что впоследствии Давид не мог храм построить. Помните, мы читаем 1 книга Паралипоменон, 22 главе, сам Давид говорит, «И сказал Давид Соломону, сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего». Но было ко мне слово Господне, и сказано, ты пролил много крови и вел большие войны, ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим. Считается, что вот то, что здесь происходило, это стало причиной того, что Бог ему сказал, что Бог не позволил ему построить храм. И это предупреждение для нас, потому что мы помним, в послании Галатам написано, что посеет человек, то и пожнет. И Давид сеял вот этим действием своим, что он не оставлял ни мужчин, ни женщин, он грабил, забирал, он убивал. И мы видим, плод, он вырос позже, когда Господь осудил его за эти действия. И мы читаем дальше с 10 стиха до конца этой главы. «И сказал Анхус Давиду, на кого нападали ныне? Давид сказал, на полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерохамиела, и на полуденную страну Кинеи. И не оставлял Давид в живых ни мужчин, ни женщин, и не приводил в Гев, говоря, они могут донести на нас и сказать, так поступил Давид, и таков образ действия его во все время пребывания в стране филистимской. И доверился Анхус Давиду, говоря, он опротивил народу своему Израилю и будет слугою моим вовек». Мы видим вот здесь вот в 11 стихе нам дается объяснение, почему Давид так поступал. Он делал это для того, чтобы Анхус думал, что Давид нападает на Израиля. И Давид приходил, и когда Анхус задавал вопрос, где ты был, с кем ты воевал, мы видим, что Давид объяснял ему, он говорил, я воевал на полуденной, то есть на южной стороне Иудеи и на южной стороне Иерохимиела, то есть он как бы объяснял Анхусу, я воевал с Израилем. С израильтянами, с евреями. Он отчитывался перед Анхусом за свои дела, но на самом деле он обманывал Анхуса. Он хотел, чтобы у Анхуса сложилось впечатление, что Давид, он надежный, он воюет с народом своим, он воюет с Израилем. И Давид понимал, что если бы он оставил в живых кого-либо из этих народов, они бы донесли Анхусу, они бы сказали, что на самом деле происходит. И это опять урок для нас. Потому что когда мы начинаем грешить, мы всячески пытаемся скрыть эти действия. Мы пытаемся как-то закрыть, чтобы никто этого не знал, никто об этом не слышал. Мы порой идем на обман, на лукавство на какое-то, на искажение каких-то фактов, для того, чтобы наши греховные поступки, они не стали открыты, они не стали известны для всех. И мы видим, что Давид, он по-прежнему еврей. Он и останется евреем, но он действует так, чтобы Анхус подумал, что он на стороне филистимлян, что он воюет с евреями, он теперь полностью посвящен, он предан филистимлянам. Я думаю, что так происходит и с христианами, которые внутри христианин, а снаружи он желает, чтобы мир воспринимал его как своего. Вот эта двойственность, вот это раздвоение, вот это отсутствие полной посвященности Господу, это и есть свидетельство этого падения, которое происходило у Давида, которое происходит и у нас, когда мы стараемся служить двум господам. Внутри еврей, снаружи филистимлянин. Внутри христианин, а снаружи как житель этого мира, как тот, кто подчиняется и служит сатане. И поэтому мы видим, что Давид, убегая от Саула, он прибежал вот в это место, место смерти и место обмана. И здесь он несет смерть, и здесь он несет обман. Он прибежал в землю филистимскую, и он стал смотреть на все, что вокруг, филистимскими глазами. Оправдывая себя, находя какие-то причины, что по-другому я и не могу поступить, вот так другого выхода у меня нету. Так поступает человек, который уходит от Бога. Находит себе оправдание, находит себе объяснение, почему он живет такой жизнью, почему он живет вот в таком грехе, он начинает совершать один грех за другим, потому что когда мы бежим в землю филистимскую, мы начинаем и рассуждать, и думать, и действовать, как филистимляне, как грешники в этой жизни. И именно наши поступки, они свидетельствуют о том, что происходит в нашем сердце, о том, кто мы есть на самом деле. Когда муж говорит жене, мне нужно побыть одному, на самом деле этим действием он открывает двери самым различным искушениям в своей жизни. Когда муж или жена убегают от необходимости примирения, прощения, когда они сохраняют в сердце горечь, обиду, когда они находятся вот в этом состоянии непрощения, они открывают эти двери для оскорбления, для гнева, когда они видят больше ошибки другого, чем свои. Это филистимские глаза, когда человек смотрит, когда он убежал в землю филистимскую и смотрит на все, что происходит, так, как это видят филистимляне. И апостол Павел дает нам очень серьезное предупреждение. Мы с вами читаем с вами в послании евреям, 3 главе. Павел говорит: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Павел дает нам это предупреждение. «Смотрите, братья, чтобы с вами этого не произошло. Не бегите землю филистимскую, не ищите этой ложной безопасности, не уходите от ситуации, не отворачивайтесь от Бога. Будьте в этой ситуации, надейтесь на Бога и правильно решайте эту ситуацию и проходите с помощью от Господа». И, наконец, последний момент – это окончание этого бега. Когда мы убегаем от Господа, к чему это приходит? Какой результат? К чему мы придем, если мы начнем убегать от Господа в землю филистимскую? Давайте прочитаем два первых стиха 28 главы. «В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: да будет тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и люди твои. И сказал Давид Анхусу: ныне ты узнаешь, что сделает раб твой. И сказал Анхус Давиду: зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». Когда мы отворачиваемся от Бога и бежим в страну филистимскую, в конечном итоге придет развязка. В конечном итоге мы обязательно окажемся в ловушке. И мы видим, что в этой ситуации вот эти два стиха, они показывают, куда приведет человека эта скользкая дорога, когда он уходит от Бога. Давид начал сомневаться в Божьих обетованиях, он принял решение жить среди врагов, он начал грабить, он начал убивать, и это привело его к ситуации, о которой он никогда не думал. Он не думал, что он окажется вот так вот перед Анхусом, когда нужно принимать решение. Он убежал от своего народа Израиля, и теперь он должен встретиться со своим народом на поле битвы. Теперь он должен воевать, но в другой армии, в армии филистимлян со своим собственным народом. Царь, помазанный Богом, должен убивать и воевать против своего народа. Он оказался вот в этой ловушке, он оказался в этом компромиссе, он оказался вот в этом положении. И мы видим, что Анхус уже поверил, что Давид воевал со своим народом. Каждый раз Давид ему это объяснял, что он уже воевал. И мы видим, что он принимает, Анхус принимает это решение, что теперь Давид и все его воины, они пойдут с ним на поле битвы, они будут воевать в его армии. И, как я сказал, Давид оказался вот в этом состоянии ловушки. И посмотрите, как он отвечает Анхусу, что произносит, какие слова произносит Давид. «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». Что он может сделать? Что собирался сделать Давид вот в этой ситуации? Когда вы убегаете от Бога, когда человек отворачивается от Бога, он обязательно в какой-то момент окажется перед этим трудным выбором, когда ему конкретно нужно совершить грех отступничества, грех полного подчинения сатане. Сатана поставит человека перед этим выбором. И, как я говорил, Давид никогда не думал, что он окажется вот в этом состоянии. Он никогда не собирался воевать вместе с филистимлянами против своего народа. Поэтому Писание говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И вот Давид оказался в таком состоянии. Поэтому, когда мы убегаем от Бога, нам важно помнить, что это скользкая дорога, и однажды она приведет нас вот к этой западне. Она однажды приведет нас к этой ловушке. И мы читаем, вот в 12 стихе мы прочитали, «Доверился Анхус Давиду, говоря, он опротивил народу своему Израилю и будет слугою моим вовек». Так произносит слова враг душ человеческих. Эти слова произносит грех, к которому мы обратились, когда мы отвернулись от Бога. Эти слова звучат над нами: «Он будет слугой моим вовек». В этом цель сатаны, в этом цель дьявола, чтобы мы стали рабами, слугами вовек и служили ему. И поэтому мы смотрим с вами вот на эту главу. И нам важно принять решение. Нам важно принять решение, нам нужно убегать или нам нужно бежать в наше ристалище. В какой бы ситуации мы ни находились, в жизни, что бы ни происходило с нами, нам важно увидеть, что Господь открывает свою волю, чтобы мы надеялись на Него и проходили жизненный путь, или то ристалище, которое стоит перед нами. И на самом деле, как я сказал, Давид не был безгрешным царем. Подобно как евреи, они хотели царя, так и мы сегодня, мы хотим царя. Но наш царь – это не Давид. Наш царь – это Иисус Христос. Это совершенный царь. Это безгрешный царь. Это тот царь, которому мы должны служить. Это тот царь, который может нас спасти. Это тот царь, который не пойдет каким-то неверным путем, неправильным путем. И поэтому Господь желает, чтобы мы служили Иисусу Христу, этому царю, надеялись на Него. И Господь желает, чтобы мы проходили это ристалище. Вы помните 12 главу послания евреям, где сказано: «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». В греческом написано: будем бежать нашу дистанцию. Это наш путь, это наша дистанция. Мы должны не убегать куда-то, мы должны бежать вот именно на той дистанции, на которой Господь нас поставил. Проходить предлежащее нам поприще. И посмотрите, следующий стих говорит: «Взирая на начальника и совершителя веры, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Иисус не свернул со своего пути. Он шел своим путем. Он пошел на крест, он пошел на страдания. Он шел тем путем, он не убежал. Он в Гефсимании не принял решение, чтобы уйти от Голгофы. Он смирился с волей Божией. Он принял этот путь. Он шел этим путем. И поэтому и для нас очень важно, когда мы взираем на Иисуса Христа, идти нашим поприщем, бежать нашу дистанцию, зная, что Господь рядом с нами, что Он поможет, что Он поддержит нас, и мы можем Ему доверять. И поэтому Давид был неправ, когда он произнес эти слова. В начале этой главы мы прочитали: «Нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую». Есть что-то лучшее. И нам сегодня важно понять, что есть что-то лучшее. Лучшее – это довериться Господу и знать, что Он пойдет с нами, Он проведет нас в любой ситуации, какой бы мы ни проходили. Но нам нельзя принимать это решение – убежать в землю филистимскую. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Саул и его падение. Падение царя Саула началось в тот день, когда он, видя уходящий от него народ, потерял веру в могущество Божье и, не дождавшись прихода пророка Самуила, взялся совершить жертвоприношение, что было нарушением заповеди Божьей, сказанной Моисею: «Аарон уже и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою, а если приступит кто посторонний, предан будет смерти». Чисел 3 глава 10 стих и с 18 по 6 и 7 стих. Пророк Самуил тогда сказал Саулу: «Ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». 1 Царств, 13 глава, с 13 по 14 стих. А Саулу было повелено ожидать Божьих указаний через пророка Самуила. Саул ждал 7 дней, и если бы обождал еще несколько часов, все было бы хорошо. «Терпением вашим спасайте души ваши», заповедал Господь Иисус Христос своим слугам. От Луки 21:19. Все же Господь, по своей великой милости к Израилю, дал тогда Саулу победу над филистимлянами и утвердил ее царствование, так что Саул потом воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом, и с аммонитянами, и с Едомом, и с царями Совы, с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. 1 Царство, 14 глава, 47 стих. Возможно, что этот успех наполнял его гордостью. Однажды пророк Самуил приходит к Саулу и напоминает злодеяния амаликитян, которые напали на израильтян, шедших из Египта. Исход 17:8-14. И призывает Саул наполнить Божий приговор, Второзаконие 25:17-19. Истребить амаликитян не только людей, но и принадлежащих им овец, волов, верблюдов и ослов. 1 Царств 15:1-3. Саул собрал большое войско, 210 тысяч человек, и отправился в поход. Хинеянам, потомкам Ховава, Шурина Моисеева, Саул приказал отделиться от амаликитян, чтобы не погибнуть вместе с ними. Большинство амаликитян было истреблено Саулом, но Агага, царя амаликитского, и лучших из овец и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее пощадили. На обратном пути Саул зашел, накормил и там поставил себе памятник. Господь повелел Самуилу выйти навстречу Саулу, который хвастливо заявил пророку: «Благословен ты от Господа, я исполнил слово Господне». Но Самуил спросил Саула: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» Саул нашел оправдание: «Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочие же мы истребили». Пророк напомнил Саулу, кем он был и кем Господь сделал его, и закончил очень важным поручением: «Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господне, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». 1 Царств, 15 глава, с 22 по 23 стих. Саул сознал свою вину, но истинного покаяния не проявил, а лишь упросил Самуила, чтобы возвратился с ним для жертвоприношения и почтил его перед народом. Это была последняя встреча и беседа Самуила с Саулом. После этого по повелению Господню Самуил помазал в Вифлееме Давида в царя над Израилем. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. А от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. 1 Царств, 16 глава, с 11 по 14 стих. Теперь этот недуг назвали бы приступами черной меланхолии. Хорошая музыка считалась наилучшим успокаивающим средством от этой болезни. Нашли и музыканта, которым оказался пастух Давид из Вифлеема. Его игра на гуслях оказывала благотворное влияние на раздраженного царя Саула. 1 Царств, 16 глава, с 15 по 23 стих. Филистимляне решили, что болезнь Саула дает им возможность победить Израиля. Собрали свои войска и расположились станом между Сокхофом и Азеком. Саул со своим войском расположился в долине Дуба против филистимлян. Давида отослал домой. Из филистимского войска выходил один силач по имени Голиаф и вызывал израильтян на единоборство с условием, что если израильтянин победит, то филистимляне будут рабами Израиля. А если он, филистимлянин, победит, то израильтяне будут рабами филистимлян. Охотника не находилось. Голиаф выступал 40 дней и насмехался над израильтянами, что нет у них человека, который бы выступил бы против него. Три старших брата Давидовых находились в войске Саула. Отец послал Давида узнать о здоровье своих братьев. Когда Давид пришел к войску, то заметил страх и уныние, а потом услышал и хвастливые слова Голиафа. В юноше закипела ревность. Он пошел к Саулу и объявил о своей готовности сразиться с филистимлянином. Саул отговаривал: «Ты еще юноша, а он воин от юности своей». Давид ответил, что в своей жизни он уже убил льва и медведя, и этот филистимлянин будет убит, потому что так поносит воинство Бога Живаго. Давиду было позволено выступить против Голиафа, который был в полном вооружении, то есть в броне, с щитом, с шлемом на голове, с копьем и мечом. Давид же выступил против него с прощою. Филистимлянин с презрением посмотрел на Давида и проклял Давида своими богами. Метко брошенный Давидом камень вонзился филистимлянину в лоб. Тот упал. Давид подбежал к лежавшему, вынул у него меч из ножен и отсек ему голову. Войско филистимское кинулось бежать. Евреи догоняли и убивали бегущих. Навстречу возвратившимся победителям вышли женщины с музыкой и пением на скоро сложенного припева. «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». Это огорчило Саула. Он начал бояться Давида, который опять возвратился к нему в качестве музыканта. Два раза Саул бросал в Давида копье с намерением убить его, но Давид вовремя отскакивал в сторону. Потом Саул пустил слух, что если Давид убьет 100 филистимлян, то Саул выдаст за него замуж дочь свою Милхолу. Саул рассчитывал, что скорее филистимляне убьют Давида, нежели он убьет 100 человек. Но Давид убил 200 и принес Саулу доказательства. Давид стал зятем Саула, но Саул не переставал его бояться и еще несколько раз пытался его убить. Давид вынужден был бежать от Саула, который не успокаивался, а пытался захватить Давида в городе Кеиле, потом в неприступных местах пустыни Сив, потом в неприступных местах Эн-Гедди, потом на холме Гахила. Сотрудники Давида имели несколько раз возможность убить Саула, но Давид не позволил. Саул имел все доказательства, что Давид не замышляет против него никакого зла, но злой дух не давал Саулу покоя. Но всему бывает конец. Филистимляне опять пришли воевать с Израилем и расположились при горе Гилвуэ. Саул был испуган, потому что Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда он решился на последнее, запрещенное законом. Обратился к волшебнице, чтобы та вызвала ему пророка Самуила, который умер несколько лет перед этим. Вызванный волшебницей призрак осудил поведение Саула и закончил приговором. «Предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною». Был ли это дух Самуила или иной дух, никто точно не знает. Но Саул перепугался и упал на землю. Его подняли и подкрепили пищей. На следующий день произошла битва с филистимлянами. Израильтяне были разбиты и побежали. Янофан, Авинадав и Мелхисуа, сыновья Саулова, были убиты. Сам он был ранен стрелами. Попросил своего оруженосца убить его. Тот не решался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Хорошо начавшееся царствование Саула кончилось очень печально, а его история так заканчивается в Священном Писании. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал перед Господом, за то, что не соблюл слова Господа и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессееву». 1 Паралипоменон, 10 глава, с 13 по 14 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год.
2: Наше интервью. Это Бог меня искал. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию интервью с Натальей Черняковой, сотрудницей Русского христианского радио, ведущей программы «Выбор». Русское христианское радио, основанное ярлом Николаевичем Пейсти, на протяжении десятилетий было оазисом в безводной атеистической пустыне в Советском Союзе. Слово ярла Николаевича для нескольких поколений христиан звучало как наставление учителя, пастыря и друга. Для многих неверующих людей он стал путеводителем к Богу. Беседу с Натальей Черняковой записала по нашей просьбе Наталья Пейсти. Наталья, ты часто говоришь в своих программах о том, что многое в нашей жизни закладывается еще в раннем детстве. Расскажи, пожалуйста, о семье, в которой ты выросла.
3: Мой отец любил вспоминать о том, как он, советский офицер, в далеком 1945 году, возвращаясь с фронта, зашел в аптеку в небольшом украинском городке и увидел прекрасную девушку. Она работала фармацевтом. Так началась история моей семьи. С того времени родители больше никогда не разлучались. После войны отец продолжал нести службу. Я родилась в Читинской области у самой границы с Китаем. Мы много ездили по гарнизонам. Фронтовые ранения отца постепенно стали давать о себе знать. Он часто болел, так что ему пришлось демобилизоваться. Моя мама была полькой. Ее родные когда-то осели в небольшом городке на юге Украины. Туда, к ним, мы и переехали жить. Самые ранние мои воспоминания связаны с мамой и детским садом. Мне было 4 года, когда меня впервые привели в детский сад. Я чувствовала себя немного неловко из-за того, что со мной тогда была мама, а не папа. Держа за одну руку моего старшего брата Витю, за другую меня, она плакала и говорила воспитательнице, что не знает, как будет жить дальше и растить детей в одиночку. Потом помню, как мы втроем стоим в больничном коридоре и ждем, когда папу вывезут из операционной. Мама плачет навзрыд и повторяет: «Живой, живой!» Мы с братом смеемся и радуемся. Папа тогда перенес сложную операцию по удалению значительной части желудка. Он стал инвалидом в 38 лет. Мои родители всецело посвятили себя нам, детям. Сначала в доме была няня, а потом, когда пришло время мне идти в школу, из деревни приехала бабушка, чтобы помогать в нашем воспитании. С раннего детства моими увлечениями были книги, рисование и музыка. Я пошла сразу в две школы – общеобразовательную и музыкальную. Была способной ученицей. Через некоторое время мне уже прочили, что я стану музыкантом. Музыка – отдельная тема, связанная с моим обращением к Богу, но об этом позже.
2: В детстве ты слышала о Боге в своей семье?
3: У нас дома стоял массивный трехдверный платяной шкаф ручной работы. Мне нравилось ставить рядом с ним табуретку, залезать на нее и перебирать на полках вещи, примерять их. Однажды я нашла спрятанную под вещами старую книгу, в которой некоторые страницы едва держались и не все буквы были понятными. Еще более непонятным для меня оказалось содержание этой книги. С папой отношения у меня были более доверительными, чем с мамой. Хотя сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что все наше воспитание держалось на маме. Папе хотелось баловать нас. Он нас любил и все позволял. Поэтому книгу я принесла папе. Он был немного растерян, что я нашла ее. Сказал, что книга очень ценная, поэтому брать ее нельзя. Попросил, чтобы я никому не рассказывала о своей находке. Потом я не раз замечала, как папа читал эту книгу, что-то из нее выписывал. Это было в сталинские годы, во времена воинствующего атеизма. Позднее я узнала, что старая книга, хранившаяся в нашем доме, называлась «Библия». Мои отец и мать, по сути, были неверующими людьми. Отец к тому времени окончил военную академию и машиностроительный институт. Он был очень образованным человеком. Спустя время, когда я стала взрослой и уверовала в Бога, он рассказал мне, что еще в те смутные времена задумывался о том, что кроме материальных ценностей должно быть что-то еще. Удивительно, но его вера начала зарождаться не от Слова Божьего, а от естествознания. Моего отца ставила в тупик гармония этого мира. Он понимал, что она вступает в противоречие с любыми представлениями о мировом хаосе. Отец увлекся химией, поступил в технологический институт и в 50 лет окончил его с отличием. Но настоящей веры он тогда еще не обрел. Размышляя о его пути к Богу, я вспоминаю библейскую рождественскую историю о волхвах и пастухах, пришедших поклониться Христу. Как мы знаем, путь пастухов к Иисусу оказался значительно короче пути ученых-мужей, волхвов. В случае моих родителей произошло что-то подобное. Прошли долгие годы, прежде чем они приняли Христа в свое сердце.
4: Ты говоришь, что твоя семья была атеистической. Но приходилось ли тебе хотя бы косвенно соприкасаться с какими-то христианскими ценностями?
3: Могу с уверенностью сказать, что все лучшее, что во мне есть, дала мне семья. Мы с братом никогда не были обделены вниманием. Нас любили, с нами разговаривали, нами занимались, отвечали на наши вопросы и интересовались нашими делами. В городе, в котором мы жили, протекает река Южный Буг. Это большая, красивая и порожистая река. Летом нас одних на речку не пускали. Всех водил купаться папа. Я помню, по пути к реке на улице со странным названием Коккинаки стоял не менее странный дом. Это было красивое здание, но необычной постройки, с высоким зеленым забором. Когда мы ходили купаться в выходной день, то слышали из этого дома красивое пение. Впрочем, сказать «красиво» — это ничего не сказать. К тому времени я была уже продвинутой в музыке и понимала, что слышу какое-то необыкновенное пение. Этот дом не давал мне покоя, и я нашла способ подольше задерживаться возле него. Это происходило следующим образом. Почти от самого дома я бежала, оставляя далеко позади папу и Витю. В заборе таинственного дома я нашла дырочку. И вот я стояла у этого забора, с замиранием сердца заглядывая во двор. Там какие-то нарядные люди радовались встрече друг с другом, передавали узелки с угощениями, обнимались. Потом они все вместе пели. Тогда я думала, вот он момент истины, что когда вырасту, тоже возьму в узелок самое вкусное, что у меня будет, и обязательно приду в этот двор. О том, что я смогу петь так же хорошо, как и эти люди, даже не мечтала. Папа сказал мне, что в этом дворе собираются штундисты и поклоняются своему Богу. Хотя он и не ругал меня за мой интерес к ним, я понимала, что место это запрещенное. Мне было лет 12, когда я стала расспрашивать отца об устройстве космоса. «Папа! А что будет, если лететь в ракете, например, месяц? Куда прилетишь?» — спрашивала я. «Над нами бесконечность, и точки назначения там быть не может», — отвечал папа. Но я не унималась и продолжала. «А если лететь год?» «Все равно никуда не прилетишь», — отвечал он. Меня ужасно пугала эта дыра над головой, и я настаивала на своем. «А если лететь всегда? Тогда можно куда-нибудь прилететь?» «Это Вселенная», — отвечал папа. «Она без начала и без конца. а мы маленькие песчинки в ней. Если лететь даже целые века, то все равно не достигнешь ее края. Помню, я испугалась и заплакала, чувствуя, что есть на свете нечто жизненно важное, чего я не понимаю. В тот момент я решила, что этот вопрос как-то связан с домом на улице Кокинаки, и когда я вырасту, мне там все расскажут.
4: По мере взросления твои взгляды как-то определялись?
3: И да, и нет. Не было ситуации, которая подтолкнула бы меня к поиску, не было слова, которое помогло бы мне определить путь. Все находилось на уровне интуиции и сильной потребности что-то в жизни поменять. Это были 1980-е годы. Мой муж работал в Смешторге, крупной торговой сети в СССР. Мы могли покупать лучшие продукты по невысокой цене. Дом – полная чаша. У нас была машина «Москвич» и мотоцикл с коляской. Я могла позволить себе носить красивую одежду. Муж любил приглашать гостей, накрывать на стол. Включали музыку, танцевали. Муж на подносе разносил закуски, шампанское, апельсины. Казалось бы, чего еще надо? В один из таких вечеров, когда гости разошлись, я села на кухне рядом с горой немытой посуды. Мое сердце и мозг просто пронзала острая мысль. «Нет». Это не может быть смыслом существования. Должно быть что-то еще.
4: В начале нашей беседы ты сказала, что музыка каким-то образом связана с твоим приходом к Богу.
3: К тому времени я окончила учебу в музыкальном колледже, училась в Институте искусств и работала в музыкальной школе. Однажды в перерыве между занятиями к нам зашла очень пожилая женщина и сказала, что в православном храме единственном в городе, умерла диакониса, и церковь остро нуждается в человеке, который мог бы вести музыкальную часть богослужения. Она, простая прихожанка, по собственной инициативе обходила музыкальные заведения, понимая, что именно там можно найти нужного специалиста. Мои коллеги сразу спросили, как это будет оплачиваться, на что наша гостья ответила, что в приходе денег нет, и работать надо почти за даром, только за небольшие вознаграждения. Никто из преподавателей всерьез не воспринял эту просьбу. Сейчас не помню, чем я руководствовалась, но, догнав у выхода эту женщину, сказала ей, что приду и чем смогу, помогу.
4: Это было уже началом твоего личного пути к Богу?
3: Осознанно нет. Скорее, это Бог начал действовать в моей жизни. Пришло время, когда я смогла услышать его голос.
4: С твоим профессионализмом ты, наверное, с легкостью смогла участвовать в литургии.
3: Конечно, нет. Это дело оказалось нелегким для меня. А церковная музыка далекая от всего, что я до тех пор изучала. Она не была рассчитана на использование каких бы то ни было инструментов, не имела строгого метра. Ритм в ней определяется спецификой речи. Поэтому прежде чем запоминать музыкальные пласты, надо было заучивать тексты. А это совершенно не сообразовывалось с моим складом ума. Византийские распевы, коих великое множество, невозможно даже записать на нотном стане. Теперь я всегда смеюсь, когда говорят, что православная культура близка русскому сердцу. Моему сердцу ближе строгая готическая культура протестантизма. Ее многоголосие ближе к классической полифонии Баха и Генделя. В конце служения батюшка давал хору небольшие деньги, каждому по 5 рублей, но мне почему-то не давал. Когда я спросила, почему мне не дают деньги, получила ответ, что они-то поют, а я только учу. Сейчас без улыбки об этом не вспоминаю. А тогда даже не обиделась, не ушла. Во время богослужения я все время искала место, где должна была совершить ответственный шаг и принять важное решение. Сердцем чувствовала, что так должно быть. Но служение совершалось на церковно-славянском языке, и я не понимала, о чем шла речь. Однажды после заутренни Я шла к остановке со старушкой, которая сказала мне, что скоро на землю грядет Господь. Я была потрясена этой новостью и спросила, зачем он грядет? Она сказала, что первый раз Господь был на земле, чтобы научить людей правде, а второй раз грядет для суда. Старушка была неграмотной и неопрятно одетой, но она сказала мне главное, чтобы без страха встретить Господа на облаках, мы должны примириться с Ним. Я была очень взволнована услышанным и теперь очень хотела примириться с Ним и покаяться, но где и как? И если Бог — Творец Вселенной, то вряд ли Он может быть ограничен стенами храма. После очередной заутренни я вышла на середину церковного двора, подняла голову к небу, которое так пугало меня в детстве, и сказала: «Господь, я знаю, что Ты живой и любишь меня. Прости за все, чего я еще не понимаю. Я обещаю служить Тебе». Вот таким было мое первое покаяние. Сейчас думаю, что иногда мы устраиваем массовые евангелизации, на которых поют профессиональные хоры и говорят проповедники с богословским образованием. Я сравниваю эти праздничные массовые мероприятия и то слово, которое я услышала от простой старой женщины. «Поистине пути Господни неисповедимы. Слово Его, как меч, прошло сквозь мою душу. Я уже не могла оставаться прежней. Прошло немного времени. Я окончила курсы по изучению Библии и пришла в евангельскую церковь, где уже покаялась осознанно. В том же году поступила в Одесский университет на дирижерское отделение. Училась заочно 5 лет и занималась церковными хорами. Потом в течение 9 лет трудилась в миссии «Евреи за Иисуса». Тогда во время уличных евангелизаций мы говорили евреям, что Иисус – это обещанный Мессия, другого ждать не надо. О каждом периоде моей жизни в Господе можно было бы писать отдельные истории. Каждый новый этап был содержательнее и прекраснее предыдущего, и я ни разу не пожалела, что последовала за Иисусом.
4: Наташа, скажи несколько слов о своем сегодняшнем служении.
3: В августе 2019 года исполнилось 15 лет, как я служу в миссии «Евангельский призыв» и веду программу «Выбор» на русском христианском радио. Миссия была организована благодаря служению замечательного проповедника и миссии.

0: реабилитации и так далее.
1: Наташа, а как относится семья к твоему служению?
0: Моя семья – это муж Олег и сын Евгений, который живет далеко от нас. Оба они очень поддерживают меня во всем. Иногда замечаю, как муж пересказывает своим друзьям или близким свидетельство, которое зацепило его самого, отсылает им ссылки на наши программы. Недавно сказал мне в шутку: «Вот выйдешь на пенсию и будешь писать мемуары обо всем, что слышала от своих гостей». И я подумала: возможно, это никакая не шутка. Посмотрим.
1: А кто приводит к тебе на программу гостей?
0: Я сама нахожу интересных людей как в Москве, так и далеко за ее пределами. Почти все наши программы записываются в студии, но последние несколько лет мы периодически проводим и нестудийные эфиры. География наших поездок разнообразна. Казань, набережные Челны, Владикавказ, Ульяновск. Планов у нас много, но они сводятся к тому, чтобы сказать всем труждающимся и обремененным: выход есть. Подробнее о нашем служении можно узнать, посетив сайт Русского христианского радио www.rcr.ru. Здесь же можно найти весь архив радиопроповедей основателя миссии Ярла Николаевича Пейсти.
1: Каким будет твое пожелание читателям журнала «Вера и жизнь»?
0: Я бы напомнила всем христианам повеление, которое Господь дал своим последователям: «Идите и научите все народы». Его можно исполнить и так: возвратившись домой, рассказать, что сделал для тебя Господь. Нам не нужен эфир или какая-либо площадка, чтобы возвещать своим неверующим близким или знакомым о спасительной жертве Искупителя. Каждый имеет на это благословение от самого Господа нашего Иисуса Христа.
2: Точка зрения. Генетика. Новейшие исследования. Все человечество произошло от одной пары людей. Таков результат последнего исследования в области генетики. Это исследование опровергает теорию возраста Земли в миллионы лет. Почему же об этом умалчивается? В результате прорывного исследования в области генетики ученые Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке и биоцентра Базельского университета в Швейцарии пришли к заключению, что каждый живущий сегодня на Земле человек и более 90% всех видов животных произошли от одной единственной пары, соответствующей роду. Кроме того, в рамках исследований под руководством профессора Марка Янга Стокли, Рокфеллеровский университет Нью-Йорк, и профессора Дэвида Соломона Таллера, отделение биологических наук, Базельский университет, было установлено, что эти сингулярные пары прародителей жили не сотни миллионов, а всего лишь 100 или 200 тысяч лет назад. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Human Evolution. Результаты данного исследования ставят под вопрос все парадигмы теории эволюции. «Выводы весьма неожиданные», — говорит профессор Марк Стокли. «И я, как только мог, сопротивлялся им. Полученные нами результаты ставят под сомнение представление о том, что современные виды животных существуют уже миллионы лет». Профессор Таллер в беседе с каналом Fox News отмечает, что антропогенетические данные представляют однозначную картину. Они согласуются с предельно узким диапазоном одной единственной пары. Два десятилетия назад исследователи установили, что митохондриальная ДНК содержит некий типичный образец. Канадский ученый-генетик Пауль Херберт ввел в связи с этим понятие «штрих-код ДНК». Поскольку этот геном позволяет идентифицировать виды животных подобно считыванию продуктов по штрих-коду на кассе в супермаркете. Они, как и годичные кольца деревьев, позволяют заглянуть в прошлое и определить возраст вида. С первым кольцом возраст, условно говоря, устанавливается на ноль. Таллер и Стокли изучили штрих-коды 100 тысяч видов. Это одно из самых тщательных исследований, проводившихся до сих пор, утверждает научный журналист Стив Уоррен. Это исследование задает нам большие загадки. Полученные результаты несовместимы с общепринятой в научном мире теорией происхождения.

происхождения человека и видов животных. На посвященных науке страницах Daily Mail можно прочитать о том, что полученные результаты ставят под сомнение парадигму эволюции, признаваемую на данный момент всем научным сообществом. Наука должна теперь объяснить, как такое возможно, что у истоков истории человечества стояла всего лишь одна пара людей, да и к тому же, по историческим меркам, не столь уж давно. Все это совершенно противоречит теории эволюции. Профессор Стокли предполагает, что изначально на Земле имелась лишь одна пара людей, от которой произошло все современное человечество. Это верно и для большинства видов животных. На нашей планете, вероятно, произошла какая-то глобальная катастрофа, резко уменьшившая размеры популяции людей и почти всех животных до одной единственной пары. Но возможно ли такое, чтобы на всей Земле остались в живых лишь одна пара людей, способная к размножению, и по паре почти всех животных? Как такое представить на практике? Представление о том, что все человечество произошло от одной единственной пары людей, соответствует библейскому рассказу о сотворении мира. Об этом говорят новейшие исследования, противоречащие теории эволюции. Ученые установили, что все люди на уровне митохондриальной ДНК невероятно похожи друг на друга. На генетико-митохондриальном уровне каждый человек отличается от другого в среднем только на 0,1%. Традиционная теория, предполагающая бесконечное множество случайных мутаций за невообразимо огромный период времени, неизбежно подразумевает весьма широкий диапазон различий в генах современных живых существ и человека. Подтверждают ли эту теорию результаты новых генетических исследований? «Нет», — отвечает профессор Стокли, — «генетическое разнообразие большинства видов живых существ на планете относительно неизменно. Если оценивать возраст Земли в миллионы лет, генетическое разнообразие должно быть гораздо большим, чем показывают результаты исследований». Штрих-коды выявляют еще один момент, противоречащий теории эволюции. Согласно теории вероятности, происхождение живых существ за длительные периоды времени, а также переходы между разными популяциями должны быть довольно плавными и непрерывными. Однако результаты генетических исследований показывают четко очерченные разграниченные группы живых существ. Библия называет эти группы родом. «Результаты исследования ставят под вопрос все парадигмы теории эволюции», заявил профессор Марк Стокли. Молчание СМИ. Результаты этих исследований невольно поддерживают библейское учение о сотворении мира. В немецких газетах не появилось ни одного сообщения на эту тему. Отдельные заметки можно найти только на научных сайтах или в таких журналах, как «Коллектив Evolution», «Tech Times», «Evolution News», а также в СМИ типа «Fox News» и «Daily Mail». В этих источниках также упоминалось о том, что полученные результаты исследований ставят под сомнение теорию эволюции. О том же, что это хорошо согласуется с Библией, никто не пишет. Томас Лахенмайер из журнала «Этос» номер 5 за 2019 год. Перевод с немецкого Марии Витц.

0: Письма читателей. СОС. Помогите, пожалуйста. Нам очень хотелось бы иметь книги, изданные вашей миссией, в частности, книги Виталия Полозова. Так сложилось, что в Беларуси книги вашего издательства найти сложно. Это касается также журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка». Если их привозят, они идут на расхват. Журнал «Вера и жизнь» мне очень нравится. Статьи в нем содержательные и назидательные. К сожалению, некоторые наши друзья остались без него. Журнал «Тропинка» тоже очень нужен, ведь у нас 13 внуков, и еще будут. В нашей церкви есть выездная библиотека. Она работает по воскресным дням. Если можно, пришлите нам, пожалуйста, и детские книги. Чтобы приобрести литературу, нам нужны деньги. Мы люди не денежные. Пенсионеры вообще мало получают. А ведь книги и журналы особенно нужны нашему поколению, не владеющему компьютером. Вот такое наше положение. Дорогая редакция, желаем вам и дальше успехов в вашем ответственном и нужном труде. Мы молимся о вас, чтобы Отец Небесный благословил вас и ваш труд во славу Ему. С любовью, семья Тарасюк. Иван, Ольга, Богдан, Мара, Зарина, Андрей, Вова и Галя.
1: Иван Небесный. Бог дал мне возможность пообщаться с одним благословенным братом, имеющим интересную фамилию. Зовут его Иван Небесный. Его фамилия показалась мне особенно интересной по той причине, что родился он в неверующей семье. Но знал Господь, что в 38 лет Иван станет искать Бога и найдет его, что сделает его поистине сыном небес. У Ивана с женой 8 детей и 8 внуков. Все уже взрослые и самостоятельные, так что в свои 70 лет супруги небесные активно занимаются служением и благодарят Бога за эту привилегию. Было время, когда Иван увлекался искусством и философией, приобрел 3500 книг, чтобы лучше разобраться в человеческой душе, в сущности человека. Родные подшучивали: «Купил бы лучше юбку жене, а ты все книги покупаешь». Но сердце не находило покоя. И вот однажды верующая соседка, работавшая в ближайшем магазине, пригласила Ивана на богослужение. «В театрах я был, на концертах был, а вот у штунд не был», — подумал он. «Почему бы не пойти?» И пошел Иван впервые в жизни в баптистскую церковь. В тот день участвовал в богослужении Виктор Клименко. Он вдохновенно рассказывал о том, как Бог коснулся его сердца и спас от гибели, а также восторженно исполнял христианские гимны. И тут Иван почувствовал, что в этой церкви он найдет ответы на многие свои вопросы. Услышав призыв к покаянию, он, не задумываясь, вышел вперед. С того дня началась его новая жизнь. Бог открыл ему двери для благовестия во многих учреждениях. Посетив однажды места лишения свободы, Иван с супругой поняли, что Бог призывает их для служения заключенным. На данный момент они совершают духовный труд в 6 тюрьмах Республики Молдова и делают это уже 30 лет. Из них 27 лет Иван регулярно привозит в тюрьмы журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка» на 3 заключенных по 1 номеру. Пока Иван раскладывает на столе журналы, он настраивается на проповедь. Затем начинается служение, молитва, размышления над библейским текстом, христианские песни. Только после этого заключенные могут подойти и получить в подарок свежий номер журнала. Эти журналы они всегда ждут и охотно читают. В таких местах свободного времени много, так что прочитывают все от корки до корки. В каждой тюрьме есть библиотека, И даже те, кто не приходит на богослужение, могут почитать журналы, Библию и другую христианскую литературу, которую регулярно привозит Иван. Перед тем, как зайти к заключенным, Иван приходит в административный корпус и дарит журналы сотрудникам и руководству учреждения. Работники тюрьмы всегда благодарят за подарок, тут же просматривают веру и жизнь, а тропинку кладут в сумку, вечером ее с радостью почитают их дети. Приятно зайти и увидеть у них в кабинете на видном месте христианский журнал. Пусть все видят, пусть все читают. Особенно много положительных отзывов о содержании журнала «Вера и жизнь» Иван слышал от офицеров, нарушивших закон и отбывающих теперь наказание в Липканах. Многие из них – глубоко мыслящие, интеллигентные люди. Они внимательно читают каждый номер, и духовные материалы, предложенные им на страницах журнала, заставляют их пересматривать свою жизнь и убеждения. Помимо мест заключения, Иван распространяет Слово Божье и журналы в службе пробации и в школах. Еженедельно в пробации должны отметиться те, кто условно-досрочно был освобожден из мест заключения. Туда же приходят и административные нарушители, привлеченные к общественным работам или вынужденные оплатить крупный штраф. Это еще одна специфическая категория слушателей и читателей журнала. Бог дает мудрость, как послужить этим людям. Часть журналов Иван регулярно приносит в общеобразовательные школы. Там работает немало верующих педагогов. Нередко учителя не только сами читают журналы, но и используют их для проведения уроков и классных часов. Однажды Иван проводил для целой школы, для учащихся первых 12 классов, урок о соли. А дети и преподаватели ему заявили, что они уже знакомы с этими истинами из журнала «Тропинка». Сердце ликовало. Стало быть, христианские журналы действительно внимательно читают, и их содержание надолго остается в сердцах читателей. Значит, нужно продолжать распространять эти журналы. Господь изменяет мысли и убеждения людей посредством своего слова. В конце нашего общения Иван Небесный выразил желание помолиться. Он искренне и просто попросил Бога благословить миссию «Свет на Востоке», всех жертвователей и сотрудников миссии. Он молил Господа использовать каждое слово, напечатанное в журналах, сказанное и спетое во время служений в тюрьмах для спасения многих людей. Он просил, чтобы каждая статья, каждое свидетельство и стихотворение затронули чье-то сердце и принесли туда Божий свет. Майя Тодосой.
0: Такого еще не было. Благодарю Бога за знакомство с вами. Спасибо большое, что прислали мне информацию о проведении палаточного служения. Я очень рад, что у меня сложились хорошие отношения с ребятами в колонии. Я посещаю молитвенную комнату, которую здесь недавно организовали. Особенно меня впечатлила встреча Нового года. Начальник колонии поздравил нас и разрешил нам собраться вместе. Мы общались друг с другом, вместе пели, молились. А какие были интересные свидетельства, воспоминания. Впервые не только я, но и многие другие встречали Новый год трезвыми. Наше общение длилось до 2 часов ночи. Такого в нашей колонии еще не было. Мы даже не могли себе представить, что такое возможно. Если у вас получится, пришлите, пожалуйста, ручки и тетради. Они нам очень нужны. Будем вам очень благодарны. Вадим Мельник.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 5. После сего был праздник иудейский. И пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел. Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившее добро – воскресение жизни, а делавшее зло – воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам?

Евангелие от Иоанна, глава 6. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики – возлежавшим. Также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец, Бог». Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?»
Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал,

«Я сшел с небес». Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и едущий Меня жить будет Мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца Моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал Я? Но один из вас – дьявол». Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из 12.

Евангелие от Иоанна, глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос,
неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». Присем иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Что значат сии слова, которые он сказал: „Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти“?» В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Церковь – это не исторический эпизод, ушедший в небытие. Это суровая реальность наших дней. Меняются времена, но отношение мира к Церкви остается неизменно враждебным. Слова Иисуса «гнали меня, будут гнать и вас» актуальны и в наши дни. Есть страны, где проповедники Евангелия, идя на богослужение, не могут быть уверенными, что вернутся домой.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь. В нашей передаче сегодня в стихах и песнях прозвучит тема о взаимоотношении друг к другу. Однажды один из законников задал Иисусу вопрос, искушая его и говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, 22 глава, 30 и с 36 по 40 стихи.

0: как странно человеческое сердце. Во глубине незримые растут мечты любви и ненависть, и ревность, добро и зло находят здесь приют. И в маленьком комочке пульс вселенной, раскаты грома и смятенье бурь, и рокот океанов беспредельных, и тишина, и светлая лазурь. Кто знает сердце? Кто познал рожденье заветных тайн, желаний и мечты? Прекрасному высокое стремление и жажду совершенной красоты. И наряду с коварством, злом и местью вдруг тянется любви живой росток. Как отличить любовь от хитрой лести? Кто знает тайны сердца? Только Бог. Он знает все, все до конца раскрыто ему. И зная нас, таких, как есть, прощает все. И все грехи омыты. Душа поет освобожденье песню.
1: Сейчас прозвучит песня «Храни свое сердце, храни» в исполнении Рувима и Дженнифер Стуковых.

Слепой проходил по дороге, отверженный жизнью, жалкий, один из числа убогих, ненужных, как сор на свалке. Кому он такой послужит? У многих дома и дети. Ему ли предложат ужин, лохмотья его заметив? Но плоть диктовала строго. Проснулся, ищи мне пищу. И робко ступали ноги, чтоб сделать слепого нищим. К ограде он шел и с болью, колени бессильно гнулись, а руки совсем невольно за милостыней тянулись. И вдруг прозвучало имя, залившее душу светом. Мессия проходит мимо, но как он меня заметит? Спешила толпа безучастно. Момент уходящий видя, он крикнул навстречу счастью: «Помилуй меня, сын Давидов!» И счастье его осветило. Мир выглядел чудно и стройно, и песнь зазвучала в силе. «Достоин ты славы, достоин! Ты тоже во мраке неверья не видишь дороги спасенья. Зовет тебя ныне Сын Божий, приди, есть возможность спасения. Аминь».

0: Следующий стих прочитает Григорий Манукян. Ты просто забудь о том, что было.
1: Ты им прости, забудь о том, что было. Своей обидой в сердце не греши. Нас милосердие Господа покрыло. Нам ли считать чужих долгов гроши? Прости, когда обиды наносили свекровь, невестка, теща или зять. Ту боль, что бессердечно причинили, ее не нужно снова возвращать. Ты им прости. Прости сестре и брату, и дочери, и сыну, и жене. Пусть будет сердцем во Христе распята обида, что пригрелась в нем на дне. Ты им прости за то, что было в детстве. Ты мать свою прости. Прости отца. Не береги обиду, как наследство. Она тебя сломает до конца. Ты обруби воспоминания корни. От горечи в душе освободись. Ты вспомни проповедь Христа о горнем. И от обиды в сердце отрекись. Ты им прости. Прости грехи супруга. Прости за то, что предали тебя. И ту обиду горькую подруге забудь. Прости им всем. Христа любя. Прости одетых в строгие мундиры, что, может, наломали много дров. Ты их прости, ты пожелай им мира, и мир Христов по твой вернется кров. Прости, когда клевещут и поносят, не посчитавшись тем, что ты был прав. Прости, когда прощения и не просят. Прости, на помощь Господа призвав. Прости себя, раскаявшись однажды, и груз прощенных не носи грехов. Бог хочет, чтобы был свободен каждый, чтоб не носил каких-либо оков. Ты им прости. Обида, как завеса, блокирует.

Почему в жизни так бывает? Почему устаем мы порой? Почему веры крылья слабеют? И теряем мы, может, покой? Почему сомневаемся в Боге, что Он может все совершить? Сомневаемся в Его силе, ведь наш Иисус, Он так велик. Почему не хватает сил нам идти дальше, путь наш земной? Почему не спим по ночам мы, вытирая одну слезу за другой? Почему исчезает радость?

и душа не хочет петь. Ведь Иисус — наш мир и сладость. Почему так, друг, мне ответь? Почему мы проходим мимо? Если кого-то постигла нужда, сердце человека очень ранимо. Протяни руку помощь, друг, ты любя. Почему мы гордимся чем-то? Считаем себя лучше других, осуждаем поступок чей-то, а ошибок не видим своих. Почему нам любви не хватает? Почему обижаемся мы? Почему уныние в нас проникает? Почему часто льют дожди? Потому что живем на земле мы, во плоти еще живем, и грешим перед Богом, людьми мы. Не идем порой Божьим путем. Проси, друг, сил ты у Бога. Иди свой путь лишь со Христом. Как бы ни шла твоя жизнь и дорога, ищи радость, утешенье лишь в нем.

0: «В семье трагедия». Автор этого стиха Анна Вельк.
1: В семье трагедия, в семье больной. Лежит парализованный, страдает. С ним тяжко стало матери родной, в семье, что за него переживает. А медицины нужной в мире нет. До смерти, недвижимости, страдания. В окне то солнечный, то лунный свет, а у больного прошлое сознанье. Как из тумана образы встают и горечью надсадно душу гложут. Вот в синагогу всей семьей идут, а вот раввин читает Слово Божье. Не все тогда он в свитках понимал, закон, пророки, Моисей, Исаия. А может, он не очень-то вникал, чему учила заповедь святая. Сорвался, перед Господом грешил, грешил, пока не парализовало. Он знал, что наказанье заслужил, раскаянье жгло сердце, словно жало. Вот так бы и лежать ему больным, и понимать с тоской, что он обуза. Но кто-то рассказал его родным про силы чудотворные Иисуса, что он пришел к ним на короткий срок, что будет в час вечерний в том-то доме. Волнение трепет у родных глубок, а в душах голос веры незнакомый. Не стали медлить, взяли вчетвером и понесли больного шагом мерным. А люд стекался, шел со всех сторон, с нуждой физической, с бедой душевной. Поставили носилки в стороне, понятно сразу, к дому не пробраться. Немой вопрос, слезинка на щеке, больной считает, нужно возвращаться. Опять пришла расплата за грехи, они его все снова догоняют, но родные на подъем легки, уже на крыше кровлю распирают. Быть может, там на головы гостей крупинки падали соломы, глины, Господь же видел веру тех людей. И дрогнули от слов Христа раввины: прощаются тебе твои грехи. Как счастлив был больной услышать это, душевных мук, страдания лихи, а тут волна из неземного света. Ну что с того, что фарисеи в ряд божественность Христа понять не может? Вставай, уста Иисуса говорят, он встанет и свою подстилку сложит. Как можно много взять из этих слов, что все о нас Спасителю известно, что движет им великая любовь, что можно каждому помочь чудесно. Возможно, и у нас в семье беда, грехом кого-то парализовала. Так важно понести больных туда, где вырвет Иисус у смерти жало. Как те родные мы их понесем, молитвенно пред Господом положим, мы кровлю осуждений разберем, от Бога помощь получить поможем. И пусть крупинки с крыши упадут, при свете Божьем все земное мусор, а он не в счет, когда с души падут греха оковы, по словам Иисуса. Поклонимся ему за благодать, за слово, что дает нам наставление, и власть имеет нам сегодня дать ответ молитве, вере и смирению.

жили люди под небом, там, где солнце светило. Было всем им тепло, солнце радость дарило. Свет прекрасный и мир, и любя согревало. Если кто-то морался, оно очищало. Все прощенные были, так как сами прощали. По камням люди шли, но с собою не брали. Не хотели они об камни мараться и с прощением своим не желали расстаться. Но бывало, что камни обид попадались. Кто-то сразу выбрасывал, чтоб не мешались, а другие украдкой себе забирали и в карман положив, в кусты убегали. Ну а там до пещеры рукою подать. Не хотелось обиды им отдавать. До того им казались обиды прекрасны, стало солнце не в радость, свет казался опасным. И в пещеру поглубже тогда забирались, и от света подальше они отдалялись. Им удобнее стало жить в темноте, и обиды они собирали везде. Непрощенные люди по пещере ходили, непрощенные люди обиды носили. Им мешочек из гордости сшили руками, и его набивали обидами сами. А с обидами горечь обид положили, и немножечко злости ее не забыли. Тот мешок словно камень без цены носили и к себе прижимая по жизни тащили. Когда грустно бывало, его открывали и обиды под лампочкой в нем разбирали. А они, как алмазы, под лампой блестели. С непрощением люди расстаться не смели. Все бы было неплохо, только тяжесть давила им на плечи и души, всем тягостно было. Вдруг один самый смелый сказал осторожно: «Понял я, что в пещере нам жить невозможно. Надо нам всем вернуться, где солнце сияет, и оно нас любовью, теплом обласкает». Только люди сидели, на свет не спешили. Здесь привычнее будет, они так решили. А смельчак побежал, где с небес свет струится. Он решился, и света уже не боится. И его осветило от носок до макушки. И мешок с непрощением стал виден лучше. Оказалось все грязным, и одежда, и ноша, а мешок полный дряни, с богатством не схоже. Там обиды ржавее трухой становились, вперемешку со злобою в грязь обратились. Человек удивился, как он мог ошибиться и в обиды зловонные, как мог влюбиться. Столько лет их таскал везде за собой, непрощением покрылся почти с головой.
в изумлении истину вспомнил простую, что пытался забыть он, обиды смакуя, что прощенными быть надо ближних прощать, и обиды не нужно за собою таскать. Он отбросил обиды, одежды омылись, снова стали чисты, солнцем все озарились. Стал он снова при свете счастливым ходить, а прощение другим стал любя говорить. Так и мы, христиане, должны не забыть, что Господь нам велел наших ближних любить. Кто обидел, прощать, как Спаситель простил, чтобы в Царство свое он, любя, пригласил.

Европе. Не забуду случай на вокзале, пишет наш современник Александр Мотыльков. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале, за окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина, спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина, медленно качаясь, будто пьян. Шел он как-то странно, ковыляя, подошел ко мне и стал просить. «Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить». Оглядев его неторопливо, я решил, на пьяницу похож. «Не на чай ты просишь, а на пиво, думаю, меня не проведешь». На его слова, не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой, дав понять, мол, можешь уходить. Чтобы занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: «Я знал, что ты не дашь». И пошел походкой гусиной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидел, под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно, у него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом, по походке пьяницу узнал. Как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял? Да и речь его была нормальна, несомненно, в здравом он уме. На отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела, оказал голодному любовь. Толпа немного поредела его, я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем его запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету, а лечу, и теперь не только чашку чая. Все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери жду немного и вхожу в буфет, оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, говорю: «Здесь такой-то был, инвалид, хромой на обе ноги». Говорит: «Такой не заходил». Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю, дверь в буфете была лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходило из ума, если так Христос к своей невесте подойдет голодный. А она говорит о Церкви Божьей слово, что по окончании пути всем нам пред судилище Христово должно неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал. Скажет: «Я всего на чашку чая у тебя просил, а ты не дал. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме. Исцели меня от слепоты, чтобы я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты. Аминь».

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5908. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zekinswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Вдруг из комнаты мисс Офелии, тоже выходившей на веранду, раздались громкие восклицания, и слышно было, как она жестоко кого-то бронила.
3: «Какую еще новую штуку придумала Топси?» — спросил Сент-Клер. «Я уверен, что это она вызвала весь этот шум».
2: Через минуту появилась разгневанная мисс Офелия, таща за собой Топси.
3: «Иди же за мной!» — кричала она. «Я все расскажу твоему господину». «В чем дело?» — спросил Сен-Клер. «Дело в том, что я дольше не могу мучиться с этим ребенком. Больше выносить я не в силах. Тут нужно ангельское терпение. Я заперла ее в моей комнате и задала ей выучить гимн. И что же вы думаете? Что она сделала? Она отыскала ключи, открыла мой комод, достала оттуда бархатную отделку для шляпы и изрезала ее на куски, чтобы нашить кофточек своей кукле. Я в жизни не видела ничего подобного.
4: Сколько раз я вам говорила, что этих созданий нельзя воспитывать без строгости, — сказала Мари. Если бы я могла, — продолжала она, глядя на Сен-Клера с упреком, — я велела бы высечь эту девчонку, высечь ее так, чтобы она не могла подняться на ноги.
3: «Не сомневаюсь в этом», — ответил Сен-Клер. «Говорите после того о мягком характере женщины. За всю мою жизнь я не знал и 10 женщин, которые, если предоставить им свободу, не были бы способны заколотить до смерти лошадь или невольника, не говоря уже о муже».
4: «Ваши замечания совершенно неуместны, Сен-Клер. Ваша сестра — женщина с чувством, но она пришла к тому же заключению, как и я».
2: Мисс Офелия была ровно настолько рассержена, насколько это следует хорошей хозяйке. Хитрость и шалости девочки вызвали ее гнев, и несомненно, что на ее месте некоторые из наших слушателей испытывали бы те же чувства. Но слова Мари были так жестоки, что негодование ее утихло.
3: «Ни за что на свете я не хочу, чтобы с этим ребенком так поступили», — сказала она. «Но, уверяю вас, Огюстен, я не придумаю, что с ней делать. Я измучилась, обучая и увещевая ее. Я ее секла, наказывала всеми способами, и, несмотря на это, она все такая же, как и в первый день».
5: «Поди сюда, Топси!» — подозвал ее Сен-Клер.
2: Топси подошла, ее круглые глаза блестели смесью страха и обычной странной насмешливости.
3: «Зачем ты так ведешь себя?»
2: — спросил Огюстен, которого невольно забавляло смешное выражение девочки.
4: «Надо думать, что это следствие моего плохого сердца», — серьезно ответила она. «Мисс Офелия так говорит».
3: «Разве ты не понимаешь, сколько мисс Офелия сделала для тебя? Она говорит, что не знает более, что с тобой делать».
4: «Это правда, хозяин. Моя прежняя госпожа говорила то же самое. Она секла меня гораздо больнее, вырывала мне волосы и била головой о дверь. Но это ничего не помогло. Я думаю, что она могла бы вырвать все волосы на моей голове. Такая уж я скверная. Я ведь негритянка. Что делать?»
3: «Я должна буду отказаться ее воспитывать», — сказала мисс Офелия. «Доли это выносить невозможно».
5: «Позвольте предложить вам один вопрос, сестра», — обратился к ней Сен-Клер.
4: «О чем?»
5: «Если ваше Евангелие не имеет силы спасти одного языческого ребенка, который находится в ваших руках и над которым вы полновластная госпожа, зачем отправлять 2-3 несчастных миссионеров к 1000 подобных же язычников? Я полагаю, что эта девочка только образец язычников вообще».
2: Мисс Офелия ничего не ответила. Ева, оставшаяся до тех пор немой свидетельницей этой сцены, сделала знак Топси следовать за собой. В конце веранды был маленький стеклянный балкон, из которого Сен-Клер сделал себе кабинет для чтения. Все видели, как Ева и Топси вошли туда.
5: «Что хочет сделать Ева? Надо посмотреть», — сказал Сен-Клер.
2: Он подошел на цыпочках и приподнял портьеру, скрывавшую дверь. Через минуту, приложив палец к губам, он жестом подозвал мисс Офелию. Виден был только профиль двух девочек, сидевших на полу. Топси с ее обычным видом беспечного равнодушия, Ева, наоборот, казалась глубоко взволнованной, с крупными слезами на глазах.
6: «Что заставляет тебя быть такой злой, Топси? Почему ты не стараешься быть лучше? Разве ты никого не любишь?»
7: «Я? Не знаю, что это значит любить. Я люблю конфеты и варенье, больше ничего», — ответила Топси.
6: «Но ведь ты любишь же своего отца, свою мать. У меня никогда не было. Вы знаете, я вам говорила, мисс Ева». «Да, это правда», — грустно согласилась Ева. «Но не было ли у тебя брата или сестры, или тети, или...» «Нет, никого. У меня никогда никого не было». «Но если бы ты постаралась быть доброй, Топси, может быть, тебе это удалось бы».
7: «А когда я буду доброй, я все-таки останусь негритянкой. Если бы можно было снять с меня черную кожу и сделать меня белой, тогда бы я постаралась».
6: «Но ведь тебя можно любить, несмотря на то, что ты черная, Топси. Тетя моя любила бы тебя, если бы ты была доброй».
2: Топси засмеялась сухим смехом, которым она всегда выражала свое недоверие.
6: «Ты не веришь этому?» – спросила Ева. «Нет, она не выносит меня, потому что я негритянка. Ей легче было бы дотронуться до жабы. Никто не может любить негров, и негры не могут ничего сделать хорошего. Впрочем, мне это все равно».
2: И Топси засвистала.
6: «Топси, бедная девочка! Я тебя люблю!» — воскликнула Ева с внезапным порывом нежности, кладя руки на плечо Топси. «Я люблю тебя за то, что у тебя нет ни отца, ни матери, ни друга, потому что ты была заброшенным ребенком, с которым плохо обращались. Я тебя люблю и хотела бы, чтобы ты была хорошей. Я очень больна, Топси. Я думаю, что не проживу долго. И мне доставляет настоящее горе видеть тебя плохой. Попробуй быть послушной из любви ко мне на короткое время, пока я еще пробуду с тобой».
2: Круглые, проницательные глаза негритянки наполнились слезами, и крупные капли их потекли одна за другою на белую ручку ее подруги. Да, в эту минуту луч веры, луч божественной любви проник в мрачную душу язычницы. Положив голову между колен, она плакала и рыдала, между тем, как прижавшийся к ней прелестный ребенок казался светлым ангелом, склонившимся над кающимся грешником.
6: «Бедная Топси», — говорила Ева, — «разве ты не знаешь, что Христос любит всех одинаково? Тебя Он любит так же, как и меня. Он любит тебя так же, как я, но только больше, потому что Он несравненно лучше меня. Он поможет тебе исправиться. Ты пойдешь на небо и сделаешься прекрасным ангелом, все равно, как если бы ты была белой. Подумай об этом, Топси. Ты можешь сделаться одним из тех ангелов, о которых так часто поет дядя Том. О, дорогая Ева, я постараюсь, я попробую. Я никогда до сих пор не думала об этом», —
2: воскликнула Топси. Сен-Клер опустил портьеру.
5: «Это напоминает мне мою мать», — сказал он мисс Офелии.
2: как она была права, когда говорила мне: «Если мы хотим возвратить зрение слепому, мы должны, по примеру Христа, позвать его к себе и возложить на него руки».
6: «О, Гюстен, у меня всегда было какое-то предубеждение против негров. Это правда. Я не могла переносить, чтобы эта девчонка дотрагивалась до меня. Но я не думала, что она это заметит».
2: «Будьте уверены, что ребенок всегда подметит подобные вещи. Это скрыть невозможно. Я убежден, что все милости и благодеяния, какими вы ее окружаете, не пробудят в ее сердце ни малейшей благодарности, пока вы испытываете к ней отвращение. Быть может, это странно, но это так».
6: «Я, Огюстен, не знаю, как этому помочь. Негры мне неприятны, а эта Топси в особенности. Что делать?»
2: «Берите пример с Евы».
6: «О, она такая любящая, и кроме того, она следует заветам Христа. Я хотела бы быть похожей на нее. Она дала мне хороший урок».
2: «Это уже не в первый раз. Мой ребенок поучает старого учителя», — сказал Сен-Клер.
8: Обширная спальня Евы, смежная с комнатами ее родителей и мисс Офелией, выходила на веранду, как и прочие комнаты дома. Сен-Клер устроил ее по своему вкусу и таким образом, чтобы она вполне соответствовала характеру своей маленькой обитательницы. Занавески на окнах были из розовой и белой кисеи. На полу лежал ковер, заказанный в Париже по его собственному рисунку. Кайму его составляла гирлянда из розовых бутонов и листьев, а середину — вполне распустившиеся розы. Кровать, стулья и диваны, сделанные из бамбука, были образцами изящества и оригинальности. У изголовья кровати на алебастровой подставке высилась статуя ангела со сложенными крыльями удивительной работы, держащего в протянутых руках миртовый венок. Прозрачная розовая ткань, вышитая серебром, спускалась для защиты девочки от москитов, необходимая принадлежность всякой постели в этом климате. Розовые шелковые подушки лежали на диванах, над которыми из рук изящных статуэток спускалась такая же легкая ткань. На изящном бамбуковом столе посреди комнаты стояла ваза из парусского мрамора в виде белой лилии с бутонами, всегда наполненная цветами. Книги Евы, ее маленькие вещицы, изящный алебастровый письменный прибор, подаренный ей отцом, когда она объявила о своем желании учиться писать, занимали остальную часть стола. Камин был украшен прекрасной статуэткой Христа, благословляющего детей, и двумя мраморными вазами. Наполнять их каждое утро самыми лучшими букетами составляла гордость и радость Тома. Две или три прекрасные картины, изображавшие сцены из жизни детей, украшали стены комнаты. Одним словом, куда ни обращался взор, он везде находил образы детства, красоты и покоя. И ребенок при утреннем пробуждении встречал всегда предметы, могущие обрадовать его сердце и возвысить душу. Обманчивая сила, которая в течение некоторого времени поддерживала Еву, быстро падала. С каждым днем все реже и реже слышались ее легкие шаги на веранде, и все чаще можно было видеть ее лежащей на кушетке у открытого окна, с широко открытыми глазами, устремленными на волнующуюся поверхность озера. Однажды она лежала так после обеда с Библией на коленях, небрежно положив свои прозрачные пальчики между листами книги. Вдруг с веранды раздался голос матери, доходивший до самых раздраженных нот.
9: «Это еще что за новость ты затеяла, гадкая девчонка? Ты рвала цветы, а?»
8: И Ева услышала звук пощечины.
6: «Миссис, это для миссис Евы!»
8: — ответил голос, в котором она узнала Топси.
9: для миссис Евы. Какое оправдание! Ты воображаешь, что ей нужны твои цветы, негритянка? Убирайся отсюда!»
2: В эту же минуту Ева вскочила с кушетки и появилась в веранде.
6: «Мама! Мама! Мне так хотелось цветов! Дай мне их, я прошу тебя!»
9: «Но, Ева, твоя комната и так полна ими!»
6: «Для меня никогда не бывает слишком много. Топси, дай их сюда!»
2: Топси, стоявшая с опущенной головой и подавленным видом, тотчас подала ей цветы. Ее боязливая нерешительность совершенно не походила на прежнюю смелость.
6: «Какой прелестный букет!» — сказала Ева.
2: Это был странный букет, составленный только из алой герани и одной белой японской розы с блестящими листьями. Топси пришла в восторг, когда Ева сказала:
6: «Ты очень хорошо подбираешь цветы, Топси. В этой вазе у меня нет ничего, и я хотела бы, чтобы ты каждый день наполняла ее».
9: «Что за странная мысль?» — сказала Мари. «Зачем тебе это нужно?»
6: «О, мама, позволь, пожалуйста. Не все ли равно тебе, кто будет их приносить мне?»
9: «Без сомнения, милая, если тебе это доставит хоть малейшее удовольствие. Ты слышишь, Топси, что приказывает молодая госпожа? Постарайся ее слушаться».
2: Топси опустила глаза и слегка присела. Когда она уходила, Ева заметила, что слезы текли по ее черным щекам.
6: «Вот видишь, мама, я отлично знала, что бедная Топси хотела что-нибудь для меня сделать».
9: «Полно, дитя, пожалуйста. Топси любит делать назло, и потому что ей запрещено трогать цветы, она нарвала вот эти. Но если ты этого хочешь, пусть она рвет их».
6: «Мама, а мне кажется, что Топси значительно изменилась против прежнего. Она старается быть хорошей девочкой».
9: «Ей долго надо стараться, чтобы достигнуть этого», —
2: презрительно засмеялась Мари.
6: «Ты знаешь, мама, все были всегда против этой бедной Топси».
9: «Но во всяком случае не у нас. Ей говорили, ее увещевали, для нее делали все, что только можно вообразить. И она все такая же гадкая, и навсегда такой останется. Из этих негров ничего нельзя сделать».
6: «Но, мама, ведь огромная разница расти, как я, окруженная любовью и всем, что только может сделать меня хорошей, и Топси, выросший в ужасных условиях».
9: «Ах, это возможно!» — сказала Мари, зевая. «Какая невыносимая жара!»
6: «Не правда ли, мама? Ведь ты веришь, что Топси могла бы сделаться ангелом, как и каждый из нас, если бы она была христианкой».
9: «Топси? Что за странная мысль! Это только тебе может прийти в голову. Впрочем, вероятно, могла бы».
6: «Мама, ну разве Бог не такой же отец ей, как и нам? И разве Христос не ее спаситель?»
9: «Может быть, может быть. Я думаю, что Бог сотворил всех людей. Ах, где же мой флакон?»
6: «Ах, как это грустно, как это грустно!»
2: — сказала Ева, устремив глаза на озеро и как будто говоря сама с собой.
9: — «Дитя мое, что грустно?»
6: — «Мама, думать, что существа, которые могли бы сделаться прекрасными ангелами и находиться вместе с Богом, падают все ниже и ниже, и никто не приходит к ним на помощь. Ах, как это грустно!»
9: «Но мы не можем изменить этого, и мучиться об этом бесполезно, Ева. Я не знаю, что тут можно сделать. Надо благодарить Бога за те преимущества, какими мы пользуемся».
6: «Для меня это невозможно. Когда я думаю об этих бедных людях, лишенных всего. Очень странно, очень странно. Меня, по крайней мере, религия заставляет быть благодарной.
7: Мама, я хочу отрезать часть

0: которые он сам выбрал для дочери. «Папа, я прошу тетю обрезать часть моих волос. Мне тяжело от них в такую жару. Кроме того, я хочу их раздать». Мисс Офелия приблизилась, вооруженная ножницами.
1: «Постарайтесь, чтобы это не было заметно. Обрежьте только снизу. Локоны Евы — это моя гордость».
0: «Ах, папа!» — с грустью сказала Ева.
1: «Да-да, я желаю, чтобы они были очень хороши, когда мы поедем на плантацию к твоему дяде повидаться с Энриком».
0: «Я никогда туда не поеду. Я уйду в лучший мир. Поверь этому. Неужели ты не видишь, что я слабею с каждым днем?»
1: «Зачем ты хочешь, чтобы я верил в такую жестокую мысль, Ева?»
0: «Потому что это правда, папа. Если бы ты захотел этому поверить, ты, быть может, радовался точно так же, как и я».
2: Сен-Клер умолк. Он грустно смотрел, как падали длинные, красивые локоны, которые мисс Офелия клала на колени девочки по мере того, как обрезала их. Ева их брала, навертывала на палец, и время от времени ее серьезный взгляд озабоченно останавливался на отце.
0: «Я это предчувствовала!» — воскликнула Мари. «Именно это подтачивало мое здоровье и сведет меня в могилу, хотя никто этого не замечает. Я предвидела это давно, Сен-Клер, и вы признаете когда-нибудь, что я была права?»
1: «Что доставит вам большое утешение?»
2: Сухо и с горечью ответил муж. Мария откинулась на спинку кресла и закрыла лицо платком. Ясные голубые глаза Евы внимательно следили то за отцом, то за матерью. Это был спокойный, чистый взгляд души, уже наполовину освободившейся от земных уз. Очевидно, она понимала разницу, существовавшую между ее родителями. Она сделала отцу знак рукой. Он подошел и сел возле нее.
0: «Папа, силы мои уменьшаются с каждым днем. Я знаю, что скоро оставлю вас. Есть многое, что я хотела бы сказать и сделать. Что мне следует сделать? А ты не хочешь меня выслушать. Но это необходимо, и я не могу более этого откладывать. Позволь мне высказать это теперь».
1: «Хорошо, дитя мое», —
2: сказал Сен-Клер, закрывая глаза одной рукой, тогда как в другой он держал руку Евы.
0: «Я хочу, чтобы позвали всех наших людей. Мне надо им сказать что-то».
1: «Хорошо»,
2: — повторил Сен-Клер тоном сдержанного страдания. Мисс Офелия распорядилась, и вскоре целая толпа невольников вошла в комнату. Ева лежала, опираясь на подушки. Волосы обрамляли ее лоб и яркие щеки, составлявшие резкий контраст с болезненной бледностью ее кожи и худобой лица. Она останавливала на каждом свои большие глаза, полные задушевности и чувства. Внезапное волнение охватило невольников. Это лицо, в котором не было ничего земного, эти обрезанные локоны, отец, сидящий возле нее с закрытым руками лицом, шумные рыдания матери — все это глубоко потрясло этих чувствительных и впечатлительных людей. Они смотрели друг на друга, вздыхали и качали головами. Все молчали. Ева приподнялась и долго и серьезно смотрела на окружающих. Лица всех были омрачены горестью и страхом. Многие женщины закрывали лицо передниками.
0: «Я очень хотела вас видеть, дорогие друзья, потому что люблю вас. Я всех люблю. Я скажу вам нечто и хотела бы, чтобы вы этого никогда не забыли. Я вас покидаю».
2: Стоны, плач и жалобные вздохи, раздавшиеся со всех сторон, прервали речь девочки и заглушили ее голос.

0: голос. Она переждала немного и затем продолжала голосом, заставившим молчать рыдания. «Если вы меня любите, не прерывайте меня. Послушайте, что я вам скажу. Я хочу поговорить с вами о вашей душе. Боюсь, что многие из вас не думают об этом. Вы думаете только об этом мире. А мне хочется напомнить вам, что есть другой мир, гораздо лучший. Там, где Христос. Я ухожу туда, а вы можете прийти туда же. Он доступен для вас, как и для меня. Но если вы желаете идти туда, не будьте ленивыми, беспечными и легкомысленными. Вы должны быть христианами. Помните, что вы все можете сделаться ангелами и остаться ангелами навсегда. Если вы хотите быть христианами, Христос поможет вам. Надо молиться Ему, надо читать». Тут девочка остановилась и, глядя на них с глубоким состраданием, грустно проговорила. «Боже мой, они не умеют читать, бедные люди!» И, спрятав лицо в подушке, она заплакала, тогда как те, кого она убеждала, вторили ей, стоя на коленях. «Но это ничего!» — сказала она, поднимая головку, и сияющая улыбка осветила ее, омоченное слезами лицо. «Я молилась о вас. Я знаю, что Христос поможет вам, хотя вы и не умеете читать. Старайтесь, прилагайте все силы, молитесь каждый день, просите Его помочь вам, слушайте чтение Библии, и я уверена, что увижусь со всеми вами на небесах».
1: «Аминь», — прошептал Том, маме и некоторые другие, самые молодые и легкомысленные, опустив головы, разразились рыданиями.
0: «Я знаю, что вы все меня любите», — прибавила Ева.
2: «Да, о да, благослови тебя Бог!» — воскликнули все разом.
0: «Да, я знаю, среди вас нет ни одного, кто бы не был бы добр ко мне. А теперь я хочу дать вам что-нибудь на память, чтобы вы при виде этого всегда вспоминали меня. Вот каждому по локону моих волос. Глядя на них, вспоминайте, что я любила вас, и я ушла на небо, и хочу там всех вас видеть».
1: Тогда произошла сцена, описать которую невозможно. Все с плачем и рыданиями окружили бедную малютку, чтобы получить из ее рук этот последний знак ее любви. Они падали на колени, рыдали и молились. Те, которые были постарше, называли ее ласковыми словами, смешивая их с молитвами и благословениями, как это всегда делают люди их расы. По мере того, как они получали этот залог прощения, мисс Офелия, беспокоясь за последствия возбуждения своей маленькой больной, делала каждому знак уходить из комнаты. Остались только Том и мамми.
0: «Дядя Том, как я счастлива, думая, что увижусь с тобою на небе. Я уверена, что ты там будешь. И ты также, маме. Ты будешь на небе, моя добрая, моя ласковая маме», — сказала она, обвив руками шею своей няни. «Ой, Ева, я не знаю, как я жить буду без вас», — говорило преданное создание. «Точно у меня отнимают все», — воскликнула она, отдаваясь отчаянию. Мисс Офелия тихонько увела из комнаты ее и Тома. Но, обернувшись, она увидела Топси.
3: «Откуда ты явилась?» — живо спросила ее мисс Офелия.
4: «Я была здесь», — отвечала маленькая негритянка, вытирая мокрые от слез глаза. «Ой, Ева, я плохая девочка, но неужели вы мне ничего не дадите?»
0: «Конечно, дам, бедная Топси. Вот тебе этот локон, и каждый раз, когда взглянешь на него, вспомни хорошенько, что я тебя любила и желала, чтобы ты была доброй девочкой».
4: «Ой, Ева, я стараюсь», — серьезно сказала Топси. «Но Господь знает, как это трудно быть хорошей. Боюсь, что я к этому не привыкну».
0: «Христос знает это, Топси. Он жалеет тебя. Он тебе поможет».
1: Топси вышла из комнаты, закрыв лицо передником и прижимая к груди драгоценный локон. Когда все ушли, мисс Офелия затворила дверь. Достойная женщина сама пролила немало слез во время этой тяжелой сцены. Но забота о больной, перенесшей такое возбуждение, преобладала над всеми ее чувствами. Сен-Клэр все время сидел неподвижно, закрыв лицо руками, и когда невольники удалились, остался в том же положении.
5: «Папа!»
1: — тихо позвала Ева, положив на него свою руку. Он вздрогнул, но ничего не ответил.
5: «Милый папа!» — повторила Ева.
6: «Я не могу!» — воскликнул Сен-Клэр, вставая. «Я не могу покориться этому! Всемогущий посылает мне слишком жестокое испытание! Да, слишком жестокое!» — прибавил он голосом, переполненным горечью.
5: «Огюстин, но разве Бог не волен располагать тем, что ему принадлежит?» — спросила мисс Офелия.
6: «Да, может быть, но от этого мне не легче», — отвернувшись, возразил он отрывистым, жестким тоном.
5: «Папа, ты разбиваешь мое сердце. Не говори так».
1: Девочка зарыдала с таким отчаянием, что испугала всех. И это внезапно дало другое направление мыслям ее отца.
6: «Успокойся, Ева, дорогая моя, успокойся, я не прав. Я буду чувствовать, как ты захочешь. Я сделаю все, что ты пожелаешь. Успокойся только и не плачь. Я подчинюсь всему. Я очень виноват, что сказал это».
1: Через минуту Ева лежала на руках отца, как утомленная голубка, и он, наклонившись над нею, успокаивал ее самыми нежными словами. Мари встала, бросилась в свою комнату, и там с ней сделалась жестокая истерика.
6: «А мне ты не дала своего локона, Ева», — сказал отец, грустно улыбаясь.
5: «Они все твои, папа»,
1: — ответила она, также улыбаясь.
5: «Твои и мамины. Вы дадите их милой тете, сколько она захочет. Я сама раздавала их нашим бедным людям, потому что о них, знаешь, папа, могли бы забыть, когда меня не будет. И я надеюсь, что это заставит их вспомнить меня. Ты ведь христианин, не правда ли, милый папа?» — прибавила она озабоченным тоном.
6: «Почему ты об этом спрашиваешь?»
5: «Я не знаю. Ты такой добрый. Я думаю, что ты не можешь не быть христианином».
6: «Ева, что значит, по-твоему, быть христианином?»
5: «Любить Иисуса Христа больше всего».
6: «И ты так его любишь?»
5: «О, да, конечно».
6: «Но ты никогда не видела его?»
5: «Все равно я верю в него и скоро его увижу».
1: Ее кроткое личико засияло надеждой и верой. Сен-Клэр ничего не ответил. Он уже подмечал это чувство у своей матери, но оно не находило отклика в его душе. С этого дня Ева стала быстро ослабевать. В исходе болезни не оставалось никакого сомнения, и самая нежная привязанность не могла питать ни малейшей надежды. Прелестная комната превратилась в больничную палату. Мисс Офелия день и ночь исполняла около девочки обязанности сиделки. И только теперь все окружающие могли вполне оценить ее. В ней соединялись твердость руки и глаза, ловкость и опытность во всем, от чего зависят чистота и удобство. Умение с величайшим тактом скрыть неприятные стороны болезни, а также ясность головы, точнейшая аккуратность в исполнении советов и предписаний доктора. Даже те, кто сперва пожимали плечами при виде ее упорной настойчивости, столь отличной от беспечности южан, признавали, что теперь она была совершенно незаменима. Дядя Том часто бывал в комнате Евы. Девочка страдала от нервной тревоги и находила облегчение на воздухе. Самым большим удовольствием для Тома было носить по веранде на руках ее хрупкое тело, лежащее на подушке. По утрам же, когда у озера дул легкий ветерок, он относил ее под апельсиновые деревья в парк, садился на каком-нибудь хорошо знакомом месте и пел ей любимые гимны. Отец Евы также часто носил ее, но он был слабее и быстро уставал. Тогда она говорила ему: «Папа, позволь теперь дяде Тому взять меня. Бедному человеку это доставляет большое удовольствие. Это единственная услуга, какую он может мне оказать. И ты знаешь, как он рад сделать что-нибудь для меня».
6: «И я также, Ева», — говорил отец.
1: «О, папа, ты можешь делать все, и для меня ты все. Ты мне читаешь, ты сидишь около меня по ночам, а дядя Том только и может носить меня и петь. Я знаю, это ему легче, чем тебе. Я чувствую это потому, как он меня несет».
3: Желание сделать что-нибудь для нее испытывал не один только Том. Все невольники дома выражали те же чувства и по-своему делали, что могли. Сердце бедной мамы изнывало постоянно по своему любимому ребенку. Но Мари день и ночь удерживала ее при себе. Она утверждала, что тревожное состояние духа не давало ей покоя. И, конечно, сама не давала покоя никому. До 20 раз в ночь она звала маме растереть ей ноги, намочить голову, найти платок, узнать, что значит шум в комнате Евы, спустить штору, потому что было слишком светло, или поднять ее, потому что было слишком темно. А днем, когда самым пламенным желанием бедной женщины было походить за своей маленькой госпожой, Мари находила тысячу средств, чтобы удержать ее при себе или посылать в другое место. Таким образом, она могла видеть Еву только мельком и украдкой.
7: «Я чувствую, что обязана принять по отношению к тебе самые тщательные предосторожности», — сказала Мари.
1: «Я так слаба, я так подавлена заботой и уходом за нашим милым ребенком».
6: «Право, мой друг», — говорил ей Сен-Клер. «Я думал, что наша сестра доставляет вам в этом значительное облегчение».
1: «Вы рассуждаете, как мужчина, Сен-Клер. Разве можно облегчить мать в заботах о ребенке, который находится в таком состоянии? Но бесполезно что-нибудь говорить. Никогда никто не узнает, что я испытываю. Я не могу относиться ко всему так же легко, как вы».
3: Сен-Клер улыбнулся. Простите ему, он еще мог улыбаться. Так радостно, так спокойно была эта молодая душа в час последних прощаний. Такие легкие, благоухающие ветерки подвигали маленький челн к небесным берегам, что нельзя было поверить в приближение смерти. Девочка не стонала, но слабость ее, спокойная и кроткая, увеличивалась с каждым днем. Она была так прекрасна, что окружающие невольно поддавались обаянию этой атмосферы невинности, любви и мира. Сен-Клеру казалось, что им овладевает какое-то странное спокойствие. То не была надежда, так как надеяться было нельзя, и не покорность, а только спокойное ощущение настоящего, казавшегося столь прекрасным, что ему не хотелось думать о будущем. Такое настроение посещает нас в лесу осенью, когда светлый луч падает на яркую, мягкую листву деревьев и на последние запоздалые цветы у ручья. Красоты эти радуют нас, тем более, что мы чувствуем их мимолетность. Никто из окружающих не знал так хорошо предчувствий и дум Евы, как верный Том. Она доверяла ему то, чего не сказала бы отцу, из боязни огорчить его.
1: Тому она сообщала эти таинственные предзнаменования, ощущаемые душой в то время, когда земные узы, еще удерживающие ее в бренной оболочке тела, начинают слабеть. Том перестал ночевать в своей комнате и проводил ночи на веранде, готовый явиться по первому зову.
7: «Том, зачем тебе спать, где попало, как собака?» — спросила однажды мисс Офелия. «Я считала тебя человеком, любящим порядок, предпочитающим спать в постели, как подобает хорошему христианину».
6: «Я так и делаю, мисс Фелли», —
1: таинственно отвечал Том.
6: «Но теперь...»
7: «Что теперь?»
6: «Не надо говорить так громко. Сен-Клеру не следует слышать это. Но, мисс Фелли, вы знаете, необходимо, чтобы кто-нибудь бодрствовал в ожидании жениха».
7: «Что вы хотите сказать, Том?»
6: «Помните, что говорится в Писании? В полночь раздался голос. Вот жених идет». «Теперь я жду его каждую ночь, мисс Фелли. Я не мог бы спать, если бы был так далеко, что не услышал бы его прихода».
7: «Том, почему вы думаете, что час пришел?»
6: «Ева говорит мне об этом. Господь посылает вестника душе перед тем, как взять ее. Я хочу быть здесь, мисс Фелли, потому что, когда это благоговейное дитя войдет в Царство Небесное, врата его раскроются так широко, что нам можно будет туда заглянуть и увидеть славу его».
7: «Разве Ева жаловалась, что ей хуже сегодня, чем обыкновенно?»
6: «Нет, но она сказала мне сегодня утром, что час приближается. Ангелы открыли ей это. То трубный зов, возвещающий рассвет», — прибавил Том словами своего любимого гимна.
1: Этот разговор между Томом и мисс Офелией происходил около 11 часов вечера, когда мисс Офелия, сделав все необходимые приготовления к ночи и собираясь запереться на замок, нашла Тома лежащим на веранде. Она не была ни нервна, ни впечатлительна, но торжественный, прочувствованный тон поразил ее. Весь этот день Ева была спокойнее и веселее обыкновенного. Сидя на постельке, она велела подать все свои маленькие драгоценности и назвала тех из своих друзей, кому надо было раздать их. Она удивляла всех своим оживлением, и голос ее казался более звучным, чем в течение последних недель. Отец провел с нею весь вечер и сказал, что за время болезни она никогда не была столь похожа на прежнюю Еву, как сегодня. Поцеловав ее на прощание, он сказал мисс Офелии:
6: «А ведь, может быть, сестра, мы еще сохраним ее? Ей, несомненно, лучше».
1: И он ушел с сердцем более легким, чем за все последнее время. Но в полночь, этот странный мистический час, когда редеет завеса, разделяющая мимолетное настоящее от вечности будущего, явился вестник. В комнате Евы послышался сначала шум, затем быстрые шаги. Это была мисс Офелия, решившая просидеть всю ночь около ребенка и в полночь заметившая то, что опытные сиделки многозначительно называют переменой. Наружная дверь быстро открылась, и Том во мгновение ока очутился перед нею.
7: «Беги за доктором, Том, не теряя минуты!» —
1: сказала мисс Офелия и, подойдя к комнате Сен-Клера, постучала в дверь.
7: «Брат, брат, встаньте, пожалуйста!»
1: Эти слова упали на его сердце, как комки земли на крышку гроба.
6: «Что такое?» —
1: спросил он и, через минуту выйдя из комнаты, стоял, наклонившись над все еще спящей Евой. То, что он увидел, внезапно остановило биение его сердца. Отчего между ними не было произнесено ни одного слова? На это может ответить тот, кто видел это неподдающееся описанию выражение дорогого лица, этот неопределенный взгляд, не оставляющий ни малейшей надежды, который не обманывает и извещает, что любимое существо уже более не принадлежит вам. На лице ребенка не было отпечатка смерти, а лишь какое-то возвышенное выражение, рассвет бессмертия в этой детской душе. Они стояли там, глядя на нее так тихо, что даже тиканье карманных часов казалось слишком громким. Через несколько минут Том вернулся с доктором. Тот вошел, взглянул и молчал, как и остальные.
6: «Когда произошла эта перемена?» — спросил он шепотом у мисс Офелии.
8: «Около полуночи», — ответила она.
1: Мари, разбуженная приездом доктора, поспешно появилась из соседней комнаты.
8: «Агюстин, сестра, что это?»
1: — начала она торопливо.
6: «Тише»,
1: — сказал Сен-Клер глухим голосом.
6: «Она умирает».
1: Мамми услышала эти слова и побежала будить невольников. Вскоре весь дом был на ногах. Мелькали огни, слышались шаги, встревоженные лица заглядывали с веранды, и глаза, наполненные слезами, смотрели через стеклянные двери. Но Сен-Клер ничего не слышал и не видел. Ничего, кроме этого таинственного выражения на лице спящего ребенка.
6: «О, если бы она проснулась и сказала хоть одно слово!» — проговорил он.
1: И, склонившись над нею, он нежно прошептал ей на ухо.
6: «Ева, дорогая моя!»
1: Большие голубые глаза Евы открылись. На лице мелькнула улыбка. Она пробовала поднять голову и заговорить.
6: «Ты узнаешь меня, Ева?»
8: «Милый папа!»
1: — сказала девочка, делая последние усилия и желая обнять его за шею. Но руки ее тотчас опустились, и Сен-Клер видел, как по ее лицу прошла судорога агонии. Она попыталась вздохнуть и поднимала свои маленькие ручки.
6: «Боже мой! Это ужасно!» —
1: сказал он, отвернувшись. Том держал в своих руках руки своего господина. Слезы струились по его черным щекам. Он искал помощи там, где всегда привык искать ее.
6: «Молись, чтобы все это скорее закончилось!»
1: — воскликнул Сен-Клер.
6: «У меня разрывается сердце!» «Благословляйте Бога! Это кончилось! Все прошло, мой дорогой господин! Посмотрите на нее!»
1: Девочка лежала на подушках, задыхаясь, широко раскрыв обращенные кверху глаза. Что говорили эти глаза? В них отражалось небо. Ни земли, ни земных страданий не существовало более. Но сияние этого лица было так торжественно, так таинственно, что заставляло умолкнуть даже рыдания горести. Все столпились около нее, не смея дышать.
6: «Ева!» —
1: тихо позвал Сен-Клер. Она не слышала.
6: «Ева, что ты говоришь? Скажи мне, что это?»
1: — спросил ее отец. Яркая и счастливая улыбка осветила ее лицо, и она отрывисто проговорила.
8: «Любовь, покой, радость».
1: Затем она вздохнула и перешла от смерти к вечной жизни. «Прощай, возлюбленное дитя, дверь вечности закрылась за тобою, и мы больше не увидим твоего кроткого личика. Горе тем, которые наблюдали твой переход на небо. Проснувшись, они найдут только холодное, серое небо повседневной жизни». Статуэтки и картины в комнате Евы были закрыты белой кисеей, и здесь слышались только сдержанное дыхание и заглушенные шаги. Свет торжественно проникал сквозь опущенные шторы. Постель была окутана белым, и на ней под изображением ангела лежала маленькая девочка, заснувшая вечным сном. Она лежала одетая в простое белое платье, какие носила обыкновенно. Розовые лучи солнца, проникавшие через занавески, обливали теплым светом застывшее личико умершей. Глядя на ее длинные ресницы, опущенные на прозрачно-белые щеки и слегка приподнятую голову, ее можно было бы принять за спящую, если бы не особое таинственное и небесное выражение, разлитое в ее чертах. Сочетание священного покоя и радости, которое Господь дает тем, кого Он любит. Для таких, как ты, нет смерти, дорогая Ева. Для них не существует ни мрака, ни тени смертной. Они гаснут, как утренняя звезда в золотых лучах зари. Ты достигла победы без битвы и венца без борьбы. Так думал Сенклер, стоя со скрещенными руками около усопшей и глядя на нее. Впрочем, можно ли передать его мысли с той минуты, как чей-то голос произнес «скончалась»? Для него наступил какой-то страшный туман, какие-то тревожные сумерки. Он слышал голоса кругом. Ему задавали вопросы, и он отвечал на них. У него спрашивали, когда он назначит похороны и где ее будут хоронить. Он нетерпеливо возражал, что ему все равно. Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает...

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 133. Песнь восхождения. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю.

Псалом 134. Аллилуйя! Хвалите имя Господне! Хвалите, рабы Господни, стоящие в доме Господнем во дворах дома Бога нашего! Хвалите Господа, ибо Господь благ! Пойте имени Его, ибо это сладостно! Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля, в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта, от человека до скота. Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных: Сигона, царя Аморейского, и Ога, царя Вассанского, и все царства ханаанские. И отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек. Господи, память о Тебе в род и род, ибо Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа. Дом Ааронов, благословите Господа. Дом Левиин, благословите Господа. Боящиеся Господа, благословите Господа. Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя!

Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах Его, ибо вовек милость Его. И вывел Израиля из среды Его, ибо вовек милость Его. Рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость Его. Разделил Черное море, ибо вовек милость Его. И провел Израиля посреди Его, ибо вовек милость Его. И низверг фараона и войско его в море Черное, ибо вовек милость Его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость Его. Поразил царей великих, ибо вовек милость Его. И убил царей сильных, ибо вовек милость Его. Сигона, царя Аморейского, ибо вовек милость Его. И Ога, царя Вассанского, ибо вовек милость Его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость Его. В наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость Его. Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость Его. И избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость Его. Дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Людмила Шторк. «Разгул страстей или дорога к счастью?» Сегодня прозвучит 18-я часть этого литературного произведения.
1: «И что вы хотите от нас?»
2: Женщина начала терять терпение. «Я хотел возместить вам ущерб и попросить прощения у вас и вашей дочери, и чтобы вы забрали свое заявление», — выпалил Павел.
1: «А сколько вам лет, молодой человек? Говорите вы, как взрослый. А Соня говорила, что ее с танцплощадки увел мальчишка-подросток».
2: «Мне недавно исполнилось 17. Просто я выгляжу моложе», — ответил паренек.
1: «Мы должны подумать и посоветоваться», — ответила женщина.
2: «Конечно, я понимаю», — проговорил Павел, боясь верить в то, что это возможно. Но надежда была слишком слаба, и потому он старался не думать о будущем.
1: «Когда я могу позвонить, чтобы узнать ваш ответ?»
2: «Сегодня вечером», — коротко бросила собеседница. Женщина сухо попрощалась и положила трубку. Один камень с души свалился. Стало немного легче. Нужно было начинать разбираться со следующим. Он вновь набрал номер. Трубку взял тот самый паренек, который был в парке. Его ограбили уже больше полугода назад, но, услышав, кто звонит, парень явно испугался. Павел успокоил его и объяснил причину звонка. С этим пострадавшим было легче разговаривать, и сумма, которую он потерял, была намного меньше. Но проблема состояла в том, что паренек не мог ничего решить сам. Он также обещал посоветоваться с родителями и попрощался. С третьим звонком получилось до странного просто, но немного комично и нестандартно. На звонок ответила мать пострадавшего паренька. Узнав, кто звонит и по какому поводу, она резко ответила:
1: «Мой сын пострадал больше морально, чем материально. Когда он не хотел отдавать деньги и часы, кто-то из ваших ударил его по лицу. Я согласна даже простить деньги. Вы же все равно не получили их. Но мое условие – пусть мой сын ударит вас так же, как ударили его. Тогда будем считать, что вы квиты. И я не хочу, чтобы мой сын боялся всяких подонков. Согласны?»
2: «Согласен, если вас это устроит», – немного растерялся Павел.
1: «Да, нас это устроит, и я заберу заявление. Дальше разбирайтесь без нас».
2: «Спасибо. Когда я должен подойти?»
1: «Можете подойти хоть сейчас. Мы дома», —
2: резко ответила женщина. И по ее тону трудно было понять, шутит она или говорит серьезно.
1: «Но лучше будет, если вы встретитесь на том же самом месте, потому что после вашей встречи он боится ходить той дорогой».
2: «Хорошо, я приду туда через полчаса», – проговорил Павел, сам не веря, что подобное решение конфликта возможно, и что он соглашается на такое. «Детский сад», – возмутился он про себя. Но он не мог выбрать другого способа решения. Кроме того, это хоть немного облегчало для родителей выход из ситуации, и он согласился.
1: «Нет, через полчаса мы не успеем добраться. Встречаемся через час», — отрезала женщина. «Я буду с сыном, а вы приходите один».
2: «Конечно, один», — усмехнулся Павел, представляя, как отец или кто-то из его друзей смотрит, как он получает по физиономии, и спокойно терпит это.
1: «Вот и договорились»,
2: — отчеканила женщина и положила трубку. В парк Павел шел со смешанным чувством внутреннего смеха от сознания смехотворности решения и немного со страхом. А что, если эта странная пара, мать и сын, приведут кого-то, кто изобьет его там в парке? «Тот мальчишка, — вспоминал Павел, — приблизительно такого же сложения, что и я. Вряд ли он сможет по-настоящему избить меня. И все-таки было немного страшно идти в парк одному. Но делать было нечего. Таково условие. Не прошло и 10 минут ожидания, как на знакомой аллейке появилась пара. Довольно щуплый паренек и невысокая полная женщина. Они были одни, и Павел облегченно вздохнул. Женщина осталась стоять в стороне, как верный страж своего дитяти, а паренек подошел. «Что ж, привет!» – процедил он. «Привет!» – ответил Павел. Было странно представить, что этот паренек с мягким взглядом синих глаз, явный интеллигентник, сможет вот так, без предисловий, вмазать по челюсти стоящему перед ним обидчику, хотя и косвенному. «Мама считает, что мне станет легче, если я врежу тебе», — немного извиняющимся тоном начал паренек. «Но ведь не ты меня бил. Ты же сразу исчез, как только банда появилась. Тот, кто тебя ударил, уже в тюрьме», — успокоил Павел собеседника. «Можешь не переживать, там он получит намного больше, чем мог бы получить от тебя». «Это утешает», — усмехнулся паренек. «Но если я не впишу тебе, мать скажет, что я слабак. Так что извини». Парень размахнулся и ударил Павла в челюсть. На удивление, в парне было больше сил, чем казалось на первый взгляд. У Павла даже чуть помутилось в глазах. Он тряхнул головой, прикоснувшись к челюсти. В другое время он дал бы сдачи, но сейчас был не тот момент. «А ты здоровее, чем кажешься», — оценил Павел. «Спасибо. Извини». Немного растерянно ответил парнишка, затем усмехнулся. «Странно, но мне действительно стало легче». «Поздравляю!» — с сарказмом бросил Павел. «Спасибо!» — не менее саркастично ответил собеседник. Заметив приближение матери, он осекся. «Ну что, по рукам?» — подойдя, заговорила женщина. «Вы заберете заявление?» – переспросил Павел, невольно вновь прикоснувшись к ушибленному месту. «Хотела бы и я добавить, но, надеюсь, вы и так все поняли», – бросила она. «Заявление я заберу в понедельник утром. Считайте, что мы квиты. Я зарабатываю не так мало, чтобы выжимать деньги у щеглов, и сама могу решить свои проблемы», — жестко добавила она. «Пусть это будет тебе подарком в тюрьме».
1: «Мам!» —
2: укоризненно протянул сын. «А ты не учи меня, как жить», — оборвала сына мать. «Если бы ты сам не искал приключений, ничего бы не случилось. Но запомни, что перед всякими...» Женщина вдруг осеклась, видя перед собой молодого паренька, так похожего на ее сына. Она не смогла, как прежде, назвать его подонком. Внешность Павла была очень располагающей. Именно поэтому так много людей верили ему даже тогда, когда он лгал. Сейчас же он был полностью честен и открыт, и у женщины не поднялся язык обидеть его. «Не надо бояться их», — коротко закончила она. «Поодиночке никто из них не сильнее тебя». «Понял уже», — усмехнулся сын. Странная пара попрощалась и направилась к выходу из парка. Даже Павел без большого жизненного опыта понял, что эта женщина воспитала сына сама, без мужа, стараясь заменить ему и отца, и мать. Решение одной проблемы было закончено. Оставалось только ждать, исполнит ли женщина свое обещание.

Придя в пятницу с работы, Мария, наконец, узнала причину странного поведения своих домочадцев, прошедшей ночью. Она была настолько встревожена и расстроена, что на время забыла о своем горе и волнении. Люди, способные искренне сочувствовать ближним, легче переносят собственные стрессы. Они умеют даже в самый трудный момент посмотреть на себя со стороны и оценить объективно свои переживания. Вместе с семьей Мария молилась за судьбу брата, благодаря Бога, что он трудился над его душой, и Павел начал свой путь к Богу, пусть даже и от страха за свою жизнь и судьбу. И теперь она вновь просила милости для младшего брата, на время забыв о своих переживаниях. Девушка понимала, что не стоит на краю пропасти, и никто не вмешивается сейчас в ее жизнь. Конечно, она практически потеряла того, которого полюбила. Но ведь все время их знакомства она пыталась убедить себя, что он не ровнее ей. Артур был намного старше и намного состоятельнее. Все это время он подчеркивал, что, несмотря на весь интерес к Библии и к Богу, все же не готов стать христианином. Кроме того, Мария никогда не знала, какой вопрос приведет мужчину в состояние замкнутости и тяжелой задумчивости. Общаясь с ним, она жила как на вулкане. Самый простой и безобидный вопрос мог оказаться бомбой. Поэтому Мария все время старалась убедить себя, что не нужно слишком привязываться к этому человеку. Что ж, и если я не смогла внять голосу разума, никто не виноват, вздохнула девушка. Теперь нужно просто возвращаться туда, откуда я начинала. Пашина проблема даже кстати. Меньше буду думать о себе. Только все бы закончилось хорошо. На следующий день вместо церкви Сергей Павлович с сыном пошли на назначенную встречу. На вопросительный взгляд супруги, которая была удивлена, что он согласился идти куда-то и решать проблемы вместо служения, Сергей Павлович ответил: «Помнишь место, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и вспомнишь, так что мы лучше сходим, а если успеем все решить, тогда придем с опозданием». «Хорошо, мы с детьми будем вас ждать», — ответила Галина Николаевна. Отец и сын поехали к первой девушке, мать которой запросила почти в 2 раза большую сумму, чем отняли у ее дочери. В начале разговора отец, мать и дочь вели себя достаточно агрессивно и напористо. Но Павел уже не боялся, как в тот момент, когда ехал на первую встречу. Может быть, достигнутый положительный результат? Возможно, присутствие отца как опоры придал парню смелости, и он вел себя ровно и спокойно. Когда пострадавшие назвали сумму, он спокойно напомнил, что допрос устраивали всей банде, и что все, не сговариваясь, назвали другую сумму, не ту, что отмечено в заявлении. Конечно, они преступники, но показания были сняты независимо, и потому имеют вес. Если пострадавшие будут настаивать, заявителя могут привлечь за дачу ложных показаний. Сергей Павлович стоял в стороне и был поражен, как ведет себя Павел. Даже принося извинения и понимая свою зависимость от этих людей в данной ситуации, он смог не только заметить их ложь и страх, но и воспользоваться им. Он вел себя как взрослый человек, имеющий немалый опыт общения с людьми. Жизнь во лжи заставила молодого паренька видеть ложь и пользоваться страхом, рожденным ложью. Сергей Павлович понимал, что у Бога существует немало добрых и прямых путей
для постижения этой же истины, но вынужден был отметить, что сын понял саму истину, пускай даже нехорошим и тяжелым путем. Выслушав Павла, отец девушки с вызовом бросил: «По телефону вы говорили, если я не ошибаюсь, что собирались прийти, чтобы принести извинения, а не обвинять нас». «Да, я пришел, чтобы принести извинения и выплатить ту сумму, которую мы отняли у вашей дочери. Но вы запросили намного больше, и я хотел бы, чтобы вы назвали реальную сумму», — ответил Павел. «Но вы же получили эти деньги?» — резко заметил мужчина. «Если бы я отдал вам полученное со всего этого, то принес бы мороженое и банку пива», — с горечью сознался Павел. «Но я готов отдать все, что наша банда отняла у вашей дочери». «А если мы не заберем заявление?» — с вызовом бросила мать девушки. «Тогда мы все равно получим ту сумму, которую назвали. Хотя бы в качестве морального ущерба». «Тогда вам придется проходить все допросы и суд. А ваша сумма настолько мала по сравнению с магазинами и фирмами, что вы ничего не получите, потому что последние дела их банды тянут на высшую меру, так что платить будет некому», — вмешался Сергей Павлович. «Если даже не считать того, что ваши показания не совсем верны, и это может повлечь за собой трудности». Члены семьи отошли в сторону и, посоветовавшись, приняли предложение. Условились встретиться на завтра в участке. Сергей Павлович с сыном должны были принести деньги и отдать их взамен на заявление, которое мать девушки должна была вынести из кабинета следователя. Ради этого Сергею Павловичу пришлось бы брать еще один отгул, но выхода не было. Закончив переговоры, отец с сыном пошли с опозданием в церковь поблагодарить Бога за благополучное решение вопроса. Оставался еще один парень, с родителями которого Павел уже условился встретиться после обеда. Проблемы с пострадавшими в парке отец и сын решили удивительно быстро. И в понедельник до полудня все три заявления были изъяты из дела. Но допросы и вызовы в полицию на этом не закончились. Илья с Маратом оставались основными обвиняемыми, но основную часть банды уже арестовали. В семье Павла не могли понять, почему следователь сказал, что Ильяс во всем обвиняет Павла и Романа, но их до сих пор не арестовали, только вызывают на допросы. Уже был назначен день суда, когда Павлу сообщили, что он проходит по этому делу только как свидетель, так как кроме Ильяса ни один член банды не подтвердил его участие в делах, и уж тем более в разработке планов. Одновременно со следствием проходили последние экзамены в вузах. Но в семье Воробьевых о поступлении даже не заходил разговор. Мысли текли совсем в ином направлении. В момент, когда приходится бороться за право выжить, мало у кого возникает желание думать о будущем. Кроме того, для поступления в вуз требовались деньги, которые ушли на выплату пострадавшим. Сергей Павлович серьезно поговорил с сыном, сообщив, что выплаченную сумму, взятую в долг, придется отрабатывать Павлу, так как отец не имеет права лишать остальную семью насущного ради его экспериментов. Он, как отец, помог ему, насколько возможно, безболезненно выйти из этой проблемы, в которую Павел попал. Но выплатить сын должен сам. Отец прочитал сыну место из Библии: «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся». Пояснив,

0: бывает хуже самого наказания. Во время суда, который длился 3 дня, показавшийся молодому человеку бесконечными, Павел узнал все подробности многих дел его банды. Он был вызван на суд как свидетель, так как следователь после многих бесед с пареньком поверил, что тот решил не связываться больше с подобными компаниями и вести жизнь порядочного человека. После дачи показаний, продлившихся не более 5 минут, Павел сидел в зале и слушал. Он почти ничего не знал об истории с убийством, а рассказывать лишнего не хотел, боялся усугубить наказание бывших дружков. Да и за себя он также боялся. Суду были известны не все проделки банды, и хотя Павел не участвовал в других делах, кроме ограблений в парке, если не считать разбоя в офисе Артура, который не упомянул имени Павла в показаниях, все же ему не хотелось усугублять положение дел. Сейчас все внимание было сконцентрировано на убийстве, и многие другие дела не упоминались. Молодому человеку показалось, что он стоит на краю пропасти, в которую чуть не упал, и смотрит вниз на бушующую стихию смерти. Молитвы и помощь семьи крепкими канатами удерживали его от этой пропасти. И пусть даже на самом ее краю. И сейчас ему было уже не важно, притворно они молились или нет. Важно было то, что Бог слышал их молитвы и помог ему. И Павел был бесконечно благодарен им за все их молитвы и даже упреки, которые хоть на миллиметр удержали его от этой пропасти. Даже во время суда ему казалось, что кто-то невидимый пронес его на руках, скрыв все, что могло повредить его судьбе. В перерыве одного из заседаний Павел услышал разговор родственников Ренаты, стоявших в стороне, много пояснивший пареньку.
1: «Ну и что? Пусть это дорого, и мне пришлось всех знакомых поднять!» С ненавистью и горечью ответил кому-то седой мужчина, отец убитой девушки. «Но эти!» — он выругался. «Получат свое! Я добился вышки для них. Я заплатил немало. И пусть попробуют не дать. Эти!» Он сплюнул в сторону. «Получат свое. Пусть их родители почувствуют, что и мы пережили. Они за все ответят».
0: Павел понял, что Ильясу и Марату рассчитывать не на что. И ему вдруг стало немного жаль их, хотя недавно он боялся Ильяса и даже мечтал, чтобы он умер. Глядя на бывшего предводителя банды, Павел поражался перемене, происшедшей с ним. Ильяс выглядел теперь сутулым и слабым. Жестокие люди чаще всего в минуту опасности для собственной жизни оказываются трусами. Ильяс оказался из числа таковых. Он юлил и изворачивался, обвиняя всех, пытаясь оправдаться любыми средствами. Парень пытался подкупить следователя. Незадолго до суда он даже прикидывался умалишенным, чтобы избежать ответственности. Но созданная комиссия признала Ильяса вменяемым. Но только на суде Павел понял, почему у него ничего не вышло. Отец Ренаты был не только пострадавшим, он оказался денежным и влиятельным человеком, и Ильяс не мог ему противостоять. Глядя в спину говорящему мужчине, Павел, пусть и не полностью, но понимал горе отца, потерявшего единственную дочь. Но слушать его было тяжело и неуютно. Да, Ильяс и Марат не пощадили девушку, когда та молила о пощаде. Теперь и они получат суд без милости. Но что будет с мужчиной, отнимающим возможность хоть небольшой милости для преступников?
1: ведь вы

0: их положении даже пожизненное заключение воспринималось бы как милость. Все-таки жизнь, пусть и не на свободе. Когда судья объявил приговор, Ильяс побелел, а Марат упал без чувств. Они оба получили высшую меру наказания. Остальные члены банды получили от 2 до 8 лет лишения свободы, в зависимости от количества дел, в которых каждый из них участвовал. Ни одно из оглашенных на суде преступлений не конкурировало с тем, что сделали двое друзей. После оглашения приговора Павел взглянул на бывших друзей. Трудно было представить, что двоих он не увидит больше никогда, а остальных достаточно продолжительное время. Павел понимал, что совесть не позволит оставить бывших друзей без посылки или передачки, хотя во время их общения он всегда был для них чужим. Но прекратить общаться – это одно. А прекратить общаться, когда им трудно – совсем другое. В сторону Ильяса и Марата Павел старался не смотреть, но взгляд то и дело останавливался на них. Молодой человек старался постигнуть умом, что эти молодые парни вряд ли проживут и полгода. Хотя судья привычно рассказал процедуру подачи апелляции. Широкая дорога, выбранная ими, заканчивалась так скоро. Павел старался не думать о том, как они будут жить до исполнения приговора. Трудно представить, что чувствует человек, приговоренный к высшей мере наказания, что означало смерть. Юноша вышел из зала суда, все еще не веря, что отделался так легко. Лишь на суде Павел понял, что об ограблении офиса, в котором работал Артур, и о том, что он был связан с этим, не было сказано ни слова. Говорили о нападении на охранника и ограблении других офисов. Но Артур не выступал как свидетель. Значит, он не сказал ни слова о том, что видел лица преступников, иначе его привлекли бы как свидетеля, а значит, должно было прозвучать имя Павла. Юноша не верил, что полицейские не задавали Артуру вопросов. Но как вышло, что в этом деле он не фигурировал, так и осталось для него тайной. После суда над Григорием, который состоялся лишь на 2 недели раньше суда над Ильясом и Маратом, Кристина долго не могла принять решение, что ей делать дальше. Григорий теперь долго не увидит свободы, и, несмотря на все, что она услышала, ей было жаль парня. Если бы не его предательство и ложь, если бы не знать всей правды, она, возможно, приняла бы решение ждать своего возлюбленного. Но после всего, что было, Кристина решила, что должна просить у Бога освободить ее сердце от любви к этому человеку. Но поступила как христианка, оказав милость. Она собрала посылку и, отстояв очередь в тюрьме, передала ее Григорию. Но молодой человек, узнав, от кого посылка, вернул передачу, дав понять, что все закончено. Для девушки это послужило ответом на ее вопрос. Должна ли она проявлять заботу о том, кто так жестоко обманул ее? Однако прошло немало времени, прежде чем утихла боль души, и Кристина смогла снова верить в добрые намерения людей. И только Бог мог исцелить ее раны, хотя оставшиеся рубцы проявлялись нередко чрезмерной осторожностью в общении с мужчинами и недоверием к ним. Выйдя из зала суда, Павел шел по тротуару, загребая ногами опавшие листья. Вот и осень заканчивается. Я даже не заметил, как пролетело время, — грустно думал он. А с другой стороны, кажется, что за это время прошла целая жизнь. И действительно, за 2 месяца жизнь молодого человека очень изменилась. Не поступив в институт, он стал перед сложным выбором – выходить на работу или все же искать место для учебы. Но набор во все вузы уже закончился, да и денег в семье не осталось. Кроме того, за себя нужно было расплачиваться. Но на работу до 18 лет никто не хотел брать. В семье решено было ждать его совершеннолетия. Но для молодого человека его бездействие казалось тягучей, отвратительной жвачкой. До суда он не мог заниматься ничем серьезным, только помогая по дому и саду. Но сейчас, когда все закончилось, хотелось взяться за что-нибудь по-настоящему полезное. Отец с матерью начали ходить на курс изучения Библии вместе с Марией и нередко устраивали обсуждения прочитанного дома. Слушая их, Павел все чаще задумывался, к чему он призван в жизни, в каком направлении теперь двигаться. Хотелось ясности, деятельности и душевной тишины. Казалось, что за это лето он повзрослел лет на 10. На удивление, он сильно изменился даже внешне, превратившись из подростка во взрослого парня, которого уже не назовешь мальчиком по ошибке. После произошедшего он чаще и смелее высказывал свое мнение, так как родители всячески стали поддерживать сына в выражении им своих мыслей и чувств. И все же Павел не согласился ходить с родителями на занятия, так как не хотел откровенничать перед ними. Но однажды, когда родители и старшая сестра обсуждали пройденный материал, зашел разговор о вечности. Павел усмехнулся. «Хоть кто-нибудь представляет, что там будет?» Присутствующие задумались, а Павел продолжал. «Я давно думал об этом, и мне всегда казалось, что вечность – это бесконечное богослужение, и меня эта мысль совсем не вдохновляет». Мария задумчиво улыбнулась. «Конечно. Конечно, бывают такие богослужения, на которых хочется остаться подольше. Но все-таки я устаю, и не хотела бы, чтобы в вечности шло бесконечное богослужение». Хотя и без него мне было бы там грустно, потому что на богослужении мы прославляем Бога. Но ведь в Библии не говорится, что это будет вечное богослужение. Там сказано, что все будут вечно славить Бога и что небеса проповедуют славу Божью, ответил Павел. Кроме того, в церкви каждый раз, когда говорят о вечности, напоминает, что мы будем вечно петь. А я не люблю петь. Сергей Павлович молча послушал детей. Затем встал, подошел к книжной полке и взял книгу, предназначенную для престола. «Паша, если ты действительно хочешь узнать, чем будет заниматься церковь вечности, прочти. Если не все, то хотя бы те места из Библии, которые приведены в сносках», сказал он, протягивая книгу сыну. «А что, я узнаю что-то новое для себя?» усмехнулся Павел. «Судя по твоей фразе 5 минут назад, ты узнаешь многое», подтвердил отец, игнорируя усмешку сына. «Хорошо, я прочитаю», согласился Павел. «Тогда я на очереди», добавила Мария. «Как это ни странно, я никогда не задумывалась о том, что нас ждет. А ведь интересно! Я даже не знала, что у нас есть такая книга». Через несколько дней Павел, отдавая книгу сестре, улыбнулся. «Знаешь, я всегда думал, что вечная жизнь на небе – это, мягко говоря, скучновато. Теперь мне захотелось быть не только в числе спасенных народов, но даже в числе церкви. Я не хочу быть, так сказать, простым, сереньким верующим. Мне нужно больше. «Что ж, я рада!» – улыбнулась Мария. «Меня давно не прельщала мысль быть номинальной христианкой. Теперь мы вместе!» «Не торопись с выводами. Я пока только решил подумать об этом», – прервал ее брат. Затем, как бы ухватившись за какую-то мысль, добавил. «Хотя, может быть, ты и права». Павел ушел в свою комнату, а Мария взяла книгу и принялась читать. Дни летели за днями. Во внешней жизни Воробьевых не было больших перемен, но в отношении домашних друг к другу и отношениях каждого члена семьи с Богом произошли большие перемены. Галина Николаевна не уставала удивляться тому, что ее сердце каждый день наполнялось радостью в общении с Богом. Урок общения любви с Богом, который находился в начале курса «Практическое познание Бога» и на котором они не присутствовали, руководитель настоятельно просил их пройти самостоятельно, прежде чем они пойдут по курсу дальше вместе с группой. Вначале женщина не могла понять причину подобной настойчивости, но когда она выполнила домашнее задание, которое заключалось в том, чтобы найти тихое место на природе, где никто не видит и не сможет помешать, и быть там наедине с Богом, это время нужно было посвятить тому, чтобы прославить Бога, поблагодарить за Его любовь, рассказать Ему о своей любви к Нему. Эти минуты должны были быть посвященными только общению любви. Только тогда, выполнив задание от души, наедине с Богом, без единого свидетеля, Галина Николаевна поняла причину такой настойчивости. Только в момент своего покаяния после первой молитвы она испытывала подобную радость и восторг в общении с Богом. За все последующие годы женщина потеряла эту радость, со временем убедив себя, что чрезмерные чувства вредны для верующего. Но она забыла о том, что бесчувствие и отсутствие желания по отношению к Богу и вечности рождает стремление к греху у живой души или, убивая душу, мумифицирует ее. Не для того ли Бог говорит: «Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе», поощряя тем самым нас говорить Ему о своих желаниях. Конечно, веру не строят на чувствах, точно так же, как невозможно питаться одними тортами или пирожными. Но жить без праздников становится рутиной, от которой хочется бежать. Убедив себя не желать лучшего, не мечтать и не искать всплесков радости в общении с Богом, она лишила свою душу искренней радости и стремления к лучшему, которое делает жизнь верующего особенной. Стремление к лучшей жизни украшает жизнь человека, но оно же нередко приносит разочарование. И вместо того, чтобы понять, что Бог вложил в сердце человека эту мысль о лучшей жизни, которой он достоин, чтобы люди стремились к вечности, где все эти мечты воплотятся, люди решили отказаться от мечты. В земной несовершенной жизни, даже прилагая максимальные усилия, человек может воплотить лишь малую часть того, к чему призван. И только вечность с ее бесконечными возможностями дает возможность и силы воплотить все таланты и способности, которые Бог вложил в него. На земле мы улавливаем отголоски вечности, когда радуемся возвращению весны и лета, когда восторгаемся красотой, когда мечтаем о мире без слез, дисгармонии и боли. Но чем меньше мы думаем о вечности, тем больше искушения устроиться хорошо здесь и сейчас, любой ценой. И вместо того, чтобы, улавливая отголоски вечности, стремиться вперед, позволяя Богу формировать из нас ту личность, которую Он хотел бы видеть, позволяя себе мечтать и стремиться к лучшей жизни, человек получает радость. Однако он также не избежит и боли. Христос сам, прожив полноценную человеческую жизнь, не лишал себя радости. Он также не уклонялся и от боли, открывая свое сердце без оглядки и отдавая его без остатка тем, кого любит, испытав всю глубину боли в молитве о людях и в страдании за них. Проведя 15 минут в общении любви с Богом, Галина Николаевна поняла, что эти короткие минуты изменили в корне ее отношения с Ним. Женщина открыла новые горизонты в своей духовной жизни. Теперь ей хотелось каждый день проводить время в таком же общении с Богом. Она сияющими глазами делилась с мужем, детьми и всеми близкими своей радостью. И это было самым действенным свидетельством о Боге для всех окружающих, не идущим ни в какое сравнение с ее прежними высокопарными проповедями и с наставлениями о том, как вести праведную и богоугодную жизнь. Ведь Бог создал людей не для того, чтобы они изображали, насколько праведно они могут жить, а для общения любви с ними. Теперь занятия по курсу приобрели совершенно иной смысл и направление. Бог, восполнив жажду души своих детей, предложил также и разрешение материальных вопросов. В один из вечеров, придя с занятий, Галина Николаевна позвала сына. «Ты хотел бы выйти на работу?» Без предисловий спросила она. «А кто меня возьмет?» Вопросом на вопрос ответил Павел. «Артур предложил взять тебя к себе, стажером-менеджера по продажам, если ты захочешь», торжественно объявила женщина. «Ты смеешься!» усмехнулся Павел. «Какой из меня менеджер?» «Я же сказала, стажером!» напомнила мать.
1: «Ну, стажером? Не знаю. А сколько обещают платить?» поинтересовался сын.
0: «Поначалу ничего, но нам не придется оплачивать твое обучение. Если будешь приносить прибыль, тогда будет платить», сообщила Галина Николаевна. Отец стоял рядом и улыбался. Вначале он хотел напомнить жене о том, что она просила его сообщить сыну эту новость, убеждая, что для того будет важно услышать новость от отца. Но не успела войти в дом, как все выпалила сама. Но, подумав, он решил не расстраивать жену. Ему было все равно, кто сообщит. Главное, что сын с Марией смогут помочь им заботиться о семье, потому что, решив быстрее отдать долги, они приближались к зиме неподготовленными. Детям нужна была зимняя одежда и обувь. Нужно было закупать жидкое печное топливо, так как дом отапливался соляркой посредством специальной печи, которая горела днем и ночью. Поэтому сейчас отец только стоял и улыбался.
1: «А когда я смогу выйти на работу?» – радостно спросил Павел.
0: «Хоть завтра», – ответила мать. «Артур сказал, что сегодня вечером будет ждать ответа от тебя». На следующий день Павел пришел в офис Артура. Артур не ошибся в парне. Тот оказался талантливым продавцом и уже к концу месяца стал приносить фирме прибыль, процент с которой получали все менеджеры по продажам. Некоторое время Павлу не давали ставку, которую имели другие менеджеры, но уже через 3 месяца юношу зачислили в штат. К следующему году он смог поступить учиться и полностью оплатить свою учебу в вузе, не оставляя при этом работу. Только теперь он работал с обеда до вечера, зарабатывая все же больше, чем Мария за целый день.

0: Для Марии эти месяцы стали также очень трудным испытанием, в котором проверялась ее вера в то, что Бог в своих планах всегда имеет самое лучшее для нас. Не раз девушка задумывалась, правильно ли сделала, приведя Артура в церковь, на курс и другие места, которые составляли большую часть ее мира. Если бы она не видела Артура после их последнего разговора, возможно, ей было бы легче перенести разрыв с ним. Но, приходя в церковь, Мария видела его с Розой. Входя в комнату Аркадия Петровича по четвергам, она вновь видела их. И неважно, что он поступил достаточно честно по отношению к ней, предупредив о том, что собирается жениться на другой, еще до того, как сделал предложение этой другой. Марии не было от этого легче. Проблемы брата и тревога за него, боль потери любимого человека и невозможность представить Артура рядом с Розой – все это давило на душу невыносимой тяжестью. Не только Мария, но и все их общие знакомые не могли понять и привыкнуть к мысли, что Артур и Роза собираются жить вместе. Роза – единственная дочь в семье, капризная и избалованная, всегда жившая только своими прихотями и похотями. Приехала в город потому, что не могла ужиться с родителями. Даже забеременев, она не хотела смириться и возвращаться домой, зная, что не уживется с ними. Ее приход в церковь и на курс практически ничего не изменил в ней. Всем, кроме Артура, было заметно, что Роза не собирается менять свой взгляд на жизнь и на Бога. Сейчас ей нужна была поддержка добрых людей, и она нашла ее. Всегда высоко поднятая голова и откровенное кокетство не оставляло сомнений в том, что она судорожно ищет отца своему ребенку, чтобы не признаться родителям в том, что совершила ошибку, связавшись с женатым человеком. Отец ее ребенка, узнав о беременности, сообщил, что никогда не бросит семью, и предложил ей сделать аборт. Роза согласилась, но когда пошла в больницу на аборт, узнала, что уже поздно. В отчаянии она пришла к жене своего возлюбленного и все ей рассказала, в надежде, что та выгонит его, и у него не останется выбора. Но жена отреагировала совершенно необычно. «Девушка, милая, вас у него много, а я одна. Он не уйдет от меня. Можете не стараться. Пока молодой, перебесится, но останется со мной и с дочерью». Роза всеми силами старалась опровергнуть слова женщины, но со временем поняла, та права, и придется отступить. Она вынуждена была мириться с поражением и искать другой выход. Артура она не любила и вначале смотрела на него с явным пренебрежением, пока не увидела его «Мерседес», после чего открыла, так сказать, охоту. Выбранная женщиной тактика раньше не сработала бы, но большое количество перемен в жизни Артура, его страх так и остаться чужим и подозрительным в обществе Марии, сыграли Розе на руку. Но женщина не зацикливалась на одном Артуре. Она понимала, что в короткое время невозможно поймать добычу, если зацепишься за одного. Однако найти мужа среди верующих было предпочтительнее, поскольку оставался большой шанс получить внимательного и заботливого мужа и отца ребенку среди людей, воспитанных в традициях желания и творения добра всем людям. Поэтому ее обаяние и привлекательная внешность блистали то в одном месте дома молитвы, то в другом, когда Артур неожиданно, без всяких ухаживаний или знаков внимания, вдруг подошел и предложил выйти за него замуж. Теперь цель была достигнута, и Роза успокоилась, тратя все обаяние на одного Артура. Она не спрашивала, как прежде Мария, о чем он думает или кто его родители. Она не пыталась узнать, как познакомились его родители и где они сейчас живут. Она также не проявляла ни малейшего желания знакомиться с ними. Все это было совершенно неинтересно Розе. И вначале Артура это устраивало. Ему казалось, что отсутствие вопросов со стороны Розы – это тонкое чувство такта. Ее капризность он списывал на беременность и волнение перед будущим рождением ребенка. Он поверил в то, чего даже она сама не говорила, что она будет спокойной, тихой и заботливой мамой и женой. Слушая в церкви о том, каким видит брак Бог, Артур вдруг, как маленький ребенок, решил, что у всех верующих брак будет таким, если они обвенчаются в церкви. Поэтому он в первую очередь предложил пойти к пастору церкви, чтобы попросить его повенчать их с Розой. О будущем ребенке Артур, как истинный джентльмен, умолчал. Выслушав просьбу молодой пары, пастор осторожно поинтересовался. «Простите за прямой вопрос, но я не имею права обходить его», – начал он.
1: Сегодня прозвучала 18-я часть литературного произведения Людмилы Шторк «Разгул страстей или дорога к счастью». Продолжение вы услышите в следующей нашей радиопередаче.
2: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Привет, ребята! Настало время программы «Луч света». Садитесь поудобней, и мы начинаем. С вами сегодня Элизабет Завадский. Дорогие ребята, я сегодня продолжу вам рассказывать о чудесах Елисея. Но чтобы вы вспомнили, что было в прошлый раз, я расскажу вам, как подсказку, короткое стихотворение. Девочка жила у Неемана и о Боге смело говорила. Через нее военачальник в ранах испытал, есть неземная сила. Послужила девочка примером, ее мы вспоминаем часто. Если хочешь быть миссионером, то сначала полюби несчастных. Сейчас мы прослушаем с вами песню, а потом я расскажу вам о еще одном прекрасном чуде, которое сделал пророк Елисей.

приближалось могучее неустрашимое сирийское войско. Наверное, слуга Елисея видел, как на солнце поблескивают острые мечи и копья. Сердце слуги исполнилось страхом, но то, что он увидит в этот день, он не забудет никогда. Как же Елисей и его слуга попали в окружение? И что невероятного увидел слуга Елисея? История началась в Сирии. Уже долгое время сирийцы враждовали с израильтянами. Эти страны часто воевали между собой. Много раз сирийское войско вторгалось в Израиль и завоевывало еще больше и больше израильских земель. Царь Сирии составил новый план. Он хотел разбить тайный сирийский лагерь прямо на границе с Израилем, а потом внезапно напасть на израильское войско. Сирийский царь собрал командующих, чтобы обсудить свой план. Своим воинам он сказал, что нужно расположиться лагерем. Он, наверное, сказал «недобро», поблескивая глазами. «Как же удивятся израильтяне, когда подойдут к месту нашего лагеря, и мы внезапно нападем на них?» Сирийское войско расположилось в условленном месте и ожидало приказа о нападении. Сможет ли кто-нибудь защитить Израиль? Конечно! Есть тот, кто силен защитить Израиль, тот, кто силен защитить и вас. Знаете, о ком я говорю? Я говорю о единственном, истинном и живом Боге, о котором рассказывает нам Библия. Народу Израиля нужна была защита, ведь враг хотел завоевать Израиль. Удастся ли им это? Сирийское войско ждало в тайном месте момента нападения. Но пока царь Сирии занимался своими тайными планами, наш всеведущий Бог открывал их своему пророку Елисею. В то время Елисей жил в Дафане, недалеко от дворца в Самарии. Каким-то образом Бог открыл Елисею, где враги поджидают израильтян. Пророк сразу же предупредил царя Израиля о том, куда не нужно вести израильское войско, поскольку там их ожидали сирийцы. Царь Израиля послал одного из воинов разведать местность и убедиться, что это действительно правда. Возвратившись, воин сообщил царю, что сирийцы действительно расположились лагерем в том месте, о котором и говорил Елисей. Когда сирийцы поняли, что так и не дождутся израильтян в своей засаде, царь сирийцев переместил свое войско в другое место. Но Бог раскрыл Елисею и этот план сирийцев, а пророк снова предупредил израильтян. Сирийское войско переходило с места на место, но Бог каждый раз открывал Елисею планы врагов, а тот предупреждал царя Израиля. Как хорошо и прекрасно иметь такого Бога, который все знает, что замышляет враг против вас. Доверьтесь Господу, и Он поведет вас правильным путем, чтобы вас не настигла та проблема, от которой Бог хочет защитить вас. Бог хотел защитить свой народ от врага, который стремился завоевать израильтян. Такое под силу только Богу. Знаете, дорогие ребята, у детей Божьих тоже есть враг, который стремится нанести им поражение. Если ты попросил Господа Иисуса спасти тебя и сделать тебя детем Бога, знай, что враг строит разные планы, чтобы одержать над тобой победу. Твой враг – сатана, или, как его еще называют, дьявол. Он ненавидит Бога. Ангелы сатаны их называют бесами. Всеми силами стараются разрушить замыслы Бога. Божий враг хочет одержать победу над вами, стремится помешать вам жить для Господа. Однако, если Господь Иисус стал вашим спасителем, уповайте на Бога, Он силен защитить вас. И планы сатаны одолеть вас потерпят крах. У Бога есть сила, чтобы защитить вас от нападков сатаны.

Бог также мог защитить и свой народ Израиль. Можете представить, как постоянные неудачи разгневали царя Сирии. Он никак не мог понять, как израильтянам удается раскрывать его секретные планы. Царь мог прийти только к одному выводу – в его войске есть предатель. Кто-то раскрывает израильтянам тайны сирийского войска. Сирийский царь собрал командующих. Давай послушаем, что он скажет им. Слова царя записаны в Библии. «Скажите мне, кто из наших в сношении с царем израильским?» Иными словами, царь сказал, «Я хочу знать, кто из вас предатель». Царь просто не понимал, что Бог помогал Елисею и народу Израиля бороться с врагом. Поэтому он обвинил своих воинов в измене. Наконец, один из воинов сказал, «Никто, господин мой царь, а Елисей, пророк, который у Израиля, пересказывает царю израильскому и те слова, которые ты говоришь в спальной комнате твоей». Сирийский царь разгневался. «Да как смеет этот пророк разрушать мои планы? Пойдите, узнайте, где он. Я пошлю и возьму его». Вероятно, царь полагал, что Елисей обладал некой магической силой и считал, что если захватить пророка или убить, он избавится от неудачи. Царь не знал, что Елисей служил единому истинному живому Богу, который и открывал ему тайны царя. Узнав, что Елисей проживает в Дафане, царь отправил многочисленную конницу и колесницы, чтобы осадить город. «Пророк не уйдет от моего войска», – вероятно, думал царь. «Я покончу с его вмешательством раз и навсегда». В тот же вечер сирийское войско окружило Дафан. Воины заняли боевые позиции и стали дожидаться до утра. Рано утром слуга Елисея вышел из дома. Возможно, еще зевая и потягиваясь, он глянул вдаль и увидел какой-то отблеск. Слуга присмотрелся и к своему ужасу увидел колесницы и до зубов вооруженных воинов. «Сирийцы!» – пронеслось в голове. Слуга глянул вправо, и там воины, влево еще воины. Войско полностью окружило город. В ужасе слуга понял, что на Дафан вот-вот нападут. Он поспешил к Елисею. «Господин мой, что нам делать?» – воскликнул слуга. Весть слуги совершенно не встревожила Елисея. «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Такой ответ, должно быть, поставил слугу в тупик. Как он может оставаться таким спокойным? Ведь на нас сейчас нападут. И что значит «тех, которые с нами»? У нас нет никакого войска. Нас никто не защитит. Наверное, в голове слуги вертелось много беспокойных мыслей. Елисей видел, что слуга не понял его слов. Дело в том, что пророк полагался не на свою силу и не на израильское войско. Он уповал на Бога, который мог защитить их от врага. И защита от Бога была очень реальной. Елисей помолился. «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». В Библии написано, что Бог открыл глаза слуге Елисея, и пораженный юноша увидел то, о чем говорил Елисей. Можете представить, что увидел слуга? Как думаете, что? Давайте прочитаем об этом в Библии. «И вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея». Читаем мы в 4 книге Царств, 6 главе. Вокруг них находилось множество всадников и сияющих колесниц, но не сирийского, а Божьего войска. То были огненные кони-колесницы. Бог послал Елисею и его слуге небесную стражу, которая готова была вступить в бой и защитить пророка. Как вы думаете, слуга все так же еще боялся сирийцев? Конечно же, нет. Теперь он знал, что может уповать на защиту Бога, что тех, кто их защищает, намного больше в действительности, чем тех, кто были против них.
Дорогие ребята, когда вам страшно, когда враг ваш, сатана, нападает на вас, вы можете полагаться не на свои силы и защиту со стороны других людей, а на силу всемогущего Бога. Бог пошлет свое войско ангелов, чтобы защитить своих детей. Божьи ангелы – это духи-вестники, которые созданы для служения людям. Бог велит своим ангелам заботиться о его детях, особенно во времена нужды. Вы не можете видеть ангелов, как не видел их слуга Елисея, но они всегда наблюдают за вами. В Библии мы читаем такие слова: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их». Псалом 33:8.

сирийское войско двинулось на город. Елисей снова помолился, но теперь уже попросил Бога поразить воинов слепотой, что Бог и сделал. Тогда пророк сказал воинам: «Идите за мною, и я провожу вас к тому человеку, которого вы ищете». И воины, не узнав Елисея, слепо шли за ним 20 километров прямо в Самарию. Когда сирийцы вошли в город, Елисей снова помолился и попросил Бога открыть глаза воинов. Только тогда воины поняли, где они оказались – прямо в руках врага. Царь Израиля, увидев, что Елисей привел целое вражеское войско, несказанно обрадовался. «Может, убить их всех?» – спросил царь пророка. «Нет, ни в коем случае!» – возразил Елисей. Пророк хотел, чтобы воины остались живы и могли рассказывать другим о том, что совершил Бог Израиля. Елисей попросил царя накормить ослепших пленных и отпустить. Царь Израиля устроил для пленных воинов настоящий пир, а когда все насытились, отпустил их домой в Сирию. Возвратившись, воины, вероятно, рассказали своему царю обо всех странных событиях, которые с ними произошли. Царь Сирии понял, что не сможет одолеть Бога Израиля и перестал нападать на Израиль. Бог таким путем защитил свой народ, и война прекратилась. И никто, заметьте, не пострадал. Ни с войска сирийцев, ни Елисей, никто из войска израильтян. Божий народ избавился от врага, но не своими силами, но силой верного и могущественного Бога. Дорогие мои ребята, желаю вам, прослушав эту историю, чтобы и вы могли научиться доверять Богу во всех своих ситуациях. Что значит доверять Богу? Это рассказывать Ему о своих нуждах и доверить вашу ситуацию без того, чтобы вы что-то сами предпринимали. Но если Господь вам что-то скажет сделать, тогда вам надо послушаться, и Бог благословит и защитит вас.

История 38. Человек с Пашей Пилигримов. Какое у него было забавное имя? Не Джордж, не Генри и не Томми, а Скванто. Только представь себе мальчика с таким именем. Но все дело в том, что он был индейцем. Скванто вырос в красивой стране лесов и рек, которая впоследствии стала называться Новой Англией. Все его друзья были индейцами. Время от времени он видел белокожих людей, но они ему не нравились. На самом деле он боялся их. Они были жестокими. Они приплывали на кораблях со множеством парусов, высаживались на берег и начинали стрелять, грабить и хватать людей, чтобы увести их в рабство. Как только Скванто видел, что корабль белокожих людей бросает якорь, он тут же прятался в лесу. Но однажды и его схватили, и вместе с другими индейцами увезли в страну, которую белокожие люди называли Англией. Это произошло в 1605 году, и целых 9 лет Скванто не видел своего дома и соплеменников. Для Скванто это были горькие годы, когда он скучал по дому. Ни на минуту не переставал он думать о том, как найти способ вернуться на родину. И вот в 1615 году он договорился с капитаном корабля, который плыл в Америку, что тот высадит его как можно ближе к тем местам, где он некогда жил. Как счастлив был он снова оказаться дома, увидеть друзей и родные места, которые он так любил. Но счастье, которое он так любил, но счастье его длилось недолго. Всего несколько месяцев

следующему лету он снова был в Новой Англии, но на этот раз возвращение домой не было радостным. Некому было встречать его. Все его родственники и друзья, все его племя было истреблено чумой. Он единственный остался в живых. Если у кого-то и могла быть причина ненавидеть белокожих людей, так это Усквантуо. И все же именно он продемонстрировал величайший образец доброты, когда в этом возникла необходимость. Однажды, а именно 26 декабря 1620 года, еще один корабль причалил в бухте неподалеку от жилища Сквантуо. Индейцы с беспокойством наблюдали за ним, укрывшись за деревьями. Наверное, и Сквантуо следил за происходящим. Снова приплыли белокожие люди, но на этот раз с ними были женщины и дети, и младенец. Неужели они приехали, чтобы остаться? Да, это было именно так. Благодаря тому, что Сквантуо долгое время провел в Европе, он мог хорошо говорить по-английски. Вскоре выяснилось, что корабль называется «Цветок Майя», а люди, которые высаживались на берег, спасаются от других белокожих людей, которые с ними плохо обращались. Они прибыли сюда, чтобы жить здесь и служить Богу так, как они этого хотят, не боясь попасть за это в тюрьму. Сквантуо видел, как они начали строить дома, чтобы защититься от зимних холодов, как они страдали от голода и холода, болели и умирали. Он знал, сколько их сошло на берег, 101 человек плюс младенец, но вскоре заметил, что их становилось все меньше и меньше. К концу декабря умерли 6 человек, 8 умерли в январе, 17 в феврале и 13 в марте. До начала весны 44 человека из 101 лежали в могилах, а прошло всего 3 месяца после прибытия цветка Майя. Сквантуо наблюдал, как маленькие процессии следовали кладбищу, видел слезы и горе пилигримов. После всех страданий, причиненных ему белокожими людьми, он вправе был ненавидеть их и пытаться навредить им. Но вместо этого, как сказал один историк, он подарил им свою дружбу, находящуюся почти что за пределами понимания. Существовала опасность того, что другие индейцы могут напасть на переселенцев и убить их, и Сквантуо помог им подписать договор с великим вождем Масасва. Зная и английский, и индейский языки, он выступил в роли переводчика, в котором приезжие так нуждались. В своем дневнике губернатор Брэдфорд писал, что Сквантуо подсказывал им, как сажать кукурузу, в каких местах ловить рыбу и где добывать все необходимое для существования. Именно Сквантуо помог им в первую весну их пребывания на новой земле засеять поля. Он был с ними и осенью, когда они собрали свой первый урожай, в честь которого губернатор Брэдфорд учредил трехдневный праздник благодарения. Если бы не Сквантуо, неизвестно, что могло бы случиться с поселенцами. Они могли умереть от голода или от рук враждебно настроенных индейцев. Да и сама история Америки могла быть совсем иной, если бы не этот индеец с добрым сердцем, который отплатил добром

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 4 главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Все это произведение содержит наставление Павла о том, как следует организовать жизнь и работу Церкви Божьей. Сегодня мы поговорим о тех личных наставлениях, которые Павел дает Тимофею, чтобы он смог называться добрым служителем Иисуса Христа. Прочтем 12 стих. «Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте». Павел прекрасно понимал, что в церкви, в Эфесе, найдутся люди, которые будут считать Тимофея еще совсем молодым и не знающим жизни человеком. Действительно, вполне возможно, что Тимофей не знал в жизни каких-то вещей. Однако он не должен был позволять кому-либо пренебрежительно относиться к его возрасту. А как Тимофей мог помешать людям смотреть свысока на его юный возраст? Будучи образцом для верных, то есть ведя себя как взрослый и зрелый человек. Когда я учился на последнем курсе семинарии, меня пригласили начать служение в одной церкви. Поскольку я еще не являлся рукоположенным пастором, мне было очень неловко и неуютно, когда кто-то с сединой в волосах приходил на собрание слушать меня, еще совсем молодого и неопытного студента. Я пожаловался на свои тревоги пожилому и опытному пастору в церкви. И он дал мне совет даже не брать все это в голову, не позволяя никому пренебрегать моей юностью. Однако при этом он сказал, что нужно сделать все от меня зависящее, чтобы я являлся для верующих настоящим примером. Самое главное, друзья мои, это не возраст человека, а то, каким примером он является для людей. И Павел говорит Тимофею о том, в чем именно он должен являться для верующих примером, а именно примером в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Здесь мы видим Божий стандарт, а именно 6 сфер, в которых мы должны являться примером. Далее прочтем 13 стих, где содержится еще одно наставление. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». Служитель обязан читать Священное Писание для своей паствы. Для чего это нужно, спросите вы? Для того, чтобы утешать и учить верующих. Слово Божье должно читаться в церкви, и до тех пор, пока церкви не удастся привести людей к слову, она упускает одну из своих важнейших функций. Но наставление читать Писание было применимо и лично к Тимофею, поскольку служитель может возрастать духовно только через чтение Слова Божьего для собственного укрепления и назидания. А у растущего духовнослужителя обязательно будет растущая церковь. Подумайте, друзья мои, продвинулись ли вы духовно по сравнению с прошлым годом? Возрастаете ли вы в благодати и познании Иисуса Христа? Так вот, единственный путь к этому — изучение великих истин Божьего Слова. Далее прочтем 14 и 15 стихи. «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». «О всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Дух Божий дает каждому верующему какой-то особый дар, и у Тимофея был дар учителя, полученный им посредством возложения рук служителей церкви по пророчеству. Конечно же, друзья мои, само по себе возложение рук ничего не передает. Есть люди, которые считают, что когда служители церкви возлагают на человека руки, в этот момент ему переходит какая-то сила или дар. Но реально, единственное, что можно передать через возложение рук, это болезнетворных микробов.
И не более того. На самом деле возложение рук демонстрирует или символизирует партнерство в служении. Я всегда настаивал, чтобы в моей церкви, когда мы отправляем миссионеров на служение, служители совершали церемонию возложения рук. Каждый служитель, который получил какое-то служение, должен получать и рукоположение от тех, кто будет работать в партнерстве с ними. Далее, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Нет оправдания служителю, который не изучает Божьего Слова, и нет оправдания христианину, который пренебрегает изучением Писания. Лично я не считаю время своих ежедневных молитв и общения с Богом эквивалентной заменой чтению и изучению Божьего Слова. Более того, не годится открывать свою Библию перед сном и читать одну главу на ночь. Когда вы уже лежите в постели и клюете носом, не следует этого делать и рано утром, когда вы еще не совсем проснулись, или наоборот, торопитесь сбежать на работу. Друзья мои, ведь вы же не стали бы изучать подобным образом геометрию, высшую математику или какие-то иные точные науки. Почему же вы позволяете себе относиться так к Слову Божьему? Слово Бога достойно всего того времени и внимания, которые мы с вами можем посвятить ему. Более того, мы не сможем посвятить Священному Писанию столько нашего времени, сколько оно действительно заслуживает. Кстати, самый большой комплимент, который только можно сделать проповеднику, это сказать ему о том, что он улучшил свое преподавание. Это самое радостное, что он только может услышать. С другой стороны, позвольте мне сказать нечто, что я хотел бы сказать как можно деликатнее. Но все-таки я должен произнести эти слова. Да смилостивится Бог над теми служителями, которые не несут Божьего Слова. Это страшный грех. Я даже готов сказать, что лучше быть последним преступником, нежели человеком, который должен нести людям Слово Бога, но не делает этого. Этим заканчивается 4 глава 1 послания к Тимофею, и мы переходим к 5 главе, где Павел продолжает свои наставления об обязанностях служителей в церкви. В этой главе рассматриваются отношения и обязанности служителя церкви по отношению к различным категориям членов его общины. Прочтем первый стих. «Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев». Первая категория взаимоотношений, которые Павел обсуждает в послании к Тимофею, это взаимоотношения со старцами. Богословы расходятся во мнениях относительно того, о ком именно говорит здесь апостол. Под старцами могут подразумеваться старейшины церкви, то есть обычные служители. Однако Павел также мог иметь в виду обычных пожилых людей, то есть тех, кто был старше самого Тимофея. Вообще в ранней церкви понятие «старец» или «старейшина» часто использовались как обозначение должности служителя. Однако используемое здесь слово относится к конкретному человеку. Я лично думаю, что здесь Павел подразумевает оба аспекта, то есть говорит о зрелом христианине, который, кроме того, занимает определенную должность в церкви. Итак, Тимофей должен был воздерживаться от публичных упреков в адрес старейшин церкви, обращаясь к ним со своими увещеваниями в частном порядке. Тимофей был еще молодым человеком. И во взаимоотношениях с более зрелыми и тем более пожилыми людьми в церкви ему нужно было проявлять особый такт. Иными словами, Тимофей не должен был занимать позицию диктатора или всезнайки в отношении этих зрелых людей.
Если же он считал необходимым дать старшему какие-то увещевания, ему нужно было организовать беседу с глазу на глаз. Далее прочтем второй стих. «Старец как матерей, молодых как сестер, со всякою чистотою». Служитель церкви должен быть крайне осторожен в своих отношениях с представительницами противоположного пола. Ничто не причиняет столько вреда общине, и ничто не разрушает служение церкви так часто, как грехи, связанные с этой сферой. Когда служитель оказывается вынужден оставить церковь из-за проблем подобного рода, духовный вакуум в этой церкви становится весьма заметным. Никто не может разрушить духовную жизнь христианской общины в большей степени, чем обстоятельства такого рода. Далее апостол переходит к обсуждению взаимоотношений служителя церкви с третьей группой прихожан. Прочтем третий стих. «Вдовиц почитай, истинных вдовиц». Ранняя церковь заботилась о своих вдовицах, уделяя этому вопросу весьма большое внимание. В шестой главе книги «Деяний апостолов» мы видим ситуацию, когда возникла проблема с оказанием вдовам должной заботы. Некоторые эллины, то есть иудеи, которые родились за пределами Израиля, считали, что их вдовами пренебрегают в пользу других вдов. Поэтому апостолы специально назначили людей, которые должны были заботиться обо всех вдовах, дабы сами они могли сосредоточить все свое внимание на проповеди слова. Здесь Павел дает наставление касательно того, как следует проявлять заботу о вдовах надлежащим образом. Наставления, которые даются в Слове Божьем, весьма практичны. В этих, а также во многих других наставлениях в полной мере используется здравый смысл, позволяя избежать ненужной сентиментальности. Христиане известны своей добросердечностью, и сегодня множество людей протягивает к верующим мольбы о помощи. Вот почему мы должны быть очень осторожны, откликаясь на эти мольбы. Ранняя церковь заботилась о вдовах, но верующие делали это, руководствуясь вполне определенными принципами, позволяющими избежать ненужных эмоций. В случае вдов, диаконы церкви должны были исследовать этот вопрос и выяснить, какие женщины действительно являются истинными вдовами, в чем состоят их нужды и какая помощь может быть оказана. Сегодня можно встретить не так много церквей, как из числа либеральных, так и из числа консервативных, которые бы проявляли заботу о своих вдовах. Во многих случаях эта сфера попросту игнорируется общинами. Однако Павел, как мы видим, обращал на это весьма пристальное внимание. Прочтем четвертый стих. «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учат почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу». На диаконов была возложена ответственность выяснить, имеются ли у интересующей их вдовы дети или внуки. А если есть, то почему они не поддерживают эту женщину материально? Ибо именно эти люди в первую очередь несут ответственность за нее. В этом состоял Божий метод, и я думаю, что это по-прежнему Божий метод и сегодня. Далее стихи с 5 по 7. «Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла. И сие внушай им, чтобы были беспорочны». Описанная здесь вдова действительно является настоящей вдовой. Она одинока, то есть действительно пребывает в нужде. Кроме того, это благочестивая женщина, которая усердно и регулярно молится. Причем молится она не только за церковь и пастора, но также за себя, за свою нужду, и на это у нее есть полное право.
Более того, я хочу сказать, что Бог использует нас с вами, чтобы отвечать на подобные молитвы. Ибо здесь Он ясно демонстрирует, что, когда мы встречаем подобную вдову, мы должны оказывать ей помощь. Но если вы знаете, что вдова пребывает в греховной праздности, тратя свое время на недостойные увеселения, я бы сказал, что она не относится к числу тех, кому следует оказывать материальную поддержку. И совершенно не важно, какой известностью пользуется в церкви ее сын, ее сестра или какой-то иной родственник. Помощи такая женщина получать не должна. Далее прочтем 8 стих. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Друзья мои, я не знаю, как мне выразить эту мысль более ясно и твердо. Едва ли удастся сделать это яснее, чем написал сам Павел. О вдовах должны заботиться те, кто связан с ними кровными узами. Неважно, каких достижений добился человек и какие свидетельства он произносит перед собранием верующих. Если этот человек не заботится о своих близких, в глазах Бога такой человек — ничто, он хуже неверного. Далее стихи 9 и 10. «Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу». Почему были установлены возрастные ограничения? Да потому что, если вдова еще не достигла 60 лет, она все еще могла работать и заботиться о себе сама. Кроме того, Павел говорит, что необходимо учитывать, каким человеком эта вдова была в прошлом. Диаконы обязаны узнать о ее прежней жизни. Поэтому не давайте помощь всякому, кто появляется на вашем пути. Однако, если эта женщина именно такой человек, которого описывает здесь апостол, и если она действительно нуждается, вы обязаны ей помочь. Как бы я хотел, чтобы церковь могла возвратиться к этим основополагающим и весьма простым принципам, уйдя от всех тех сентиментальных и эмоциональных порывов, которыми мы, как правило, руководствуемся. Мы откликаемся на сентиментальные мольбы в случаях, которые не заслуживают нашего внимания. И делаем это только потому, что эти просьбы трогают наши мягкие сердца. И при этом мы фактически пренебрегаем теми людьми среди нас, которые действительно пребывают в нужде. Мы забываем о прекрасной вдове в нашей собственной церкви, которая живет совершенно одна, ибо ее дети уехали из родного дома или умерли. Такая вдова может испытывать реальные физические трудности. Однако очень часто церковь попросту игнорирует подобные нужды. Но если бы церковь заботилась о своих вдовах, ее свидетельство не прошло бы незамеченным в этом мире. Я считаю, что вдовы, которые получают помощь от церкви, должны нести служение диакониц, то есть они должны воздавать церкви каким-то служением. Например, несколько лет назад я попросил одну из вдов нашей церкви посетить одну женщину, которая только что возвратилась после похорон своего мужа. Смерть супруга оставила ее без семьи и друзей, и я попросил свою знакомую навестить эту женщину, потому что она была способна понять переживания несчастной, так как сама прошла через подобную ситуацию. В результате эти женщины стали близкими подругами и замечательными служительницами нашей общины. Поэтому я убежден, что вдова может и даже должна служить в церкви каким-то образом. Далее прочтем стихи с 11 по 15. «Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступить в брак.
они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Вполне естественно, если более молодая вдова захочет повторно выйти замуж. По моему убеждению, это вполне нормально. Однако заметьте, что существует опасность повторного вступления в брак по недостойным мотивам. Есть опасность, что женщина забудет о своей вере, так что церковь должна быть очень осторожна, испытывая также и молодых вдов. Во всем этом отрывке Павел дает наставление о поведении людей в церкви. Апостол подчеркивает, что эти взаимоотношения должны быть подняты на наивысший уровень, как свидетельство перед этим миром. И это должно быть такое свидетельство, чтобы противник не имел никакого повода к злоречию. Последнее наставление относительно вдов мы находим в 16 стихе этой главы. «Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц». Каждая семья должна оказывать поддержку своим вдовам так, чтобы церковь могла уделять должное внимание тем женщинам, которые лишены семейной поддержки и действительно пребывают в нужде. Я уже говорил, друзья мои, что о вдовах должны заботиться те, кто связан с ними кровными узами. А если человек не заботится о своих близких, то в глазах Бога такой человек — ничто, он хуже неверного. Писание говорит нам все это совершенно ясно. Мы можем упустить в Библии какие-то истины и наставления, но мы не должны упустить эту важную истину. Этим я хочу закончить сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: Германии 17 часов.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год.
2: Наше интервью. Это Бог меня искал. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию интервью с Натальей Черняковой, сотрудницей Русского христианского радио, ведущей программы «Выбор». Русское христианское радио, основанное ярлом Николаевичем Пейсти, на протяжении десятилетий было оазисом в безводной атеистической пустыне в Советском Союзе. Слово ярла Николаевича для нескольких поколений христиан звучало как наставление учителя, пастыря и друга. Для многих неверующих людей он стал путеводителем к Богу. Беседу с Натальей Черняковой записала по нашей просьбе Наталья Пейсти. Наталья, ты часто говоришь в своих программах о том, что многое в нашей жизни закладывается еще в раннем детстве. Расскажи, пожалуйста, о семье, в которой ты выросла.
3: Мой отец любил вспоминать о том, как он, советский офицер, в далеком 1945 году, возвращаясь с фронта, зашел в аптеку в небольшом украинском городке и увидел прекрасную девушку. Она работала фармацевтом. Так началась история моей семьи. С того времени родители больше никогда не разлучались. После войны отец продолжал нести службу. Я родилась в Читинской области у самой границы с Китаем. Мы много ездили по гарнизонам. Фронтовые ранения отца постепенно стали давать о себе знать. Он часто болел, так что ему пришлось демобилизоваться. Моя мама была полькой. Ее родные когда-то осели в небольшом городке на юге Украины. Туда, к ним, мы и переехали жить. Самые ранние мои воспоминания связаны с мамой и детским садом. Мне было 4 года, когда меня впервые привели в детский сад. Я чувствовала себя немного неловко из-за того, что со мной тогда была мама, а не папа. Держа за одну руку моего старшего брата Витю, за другую меня, она плакала и говорила воспитательнице, что не знает, как будет жить дальше и растить детей в одиночку. Потом помню, как мы втроем стоим в больничном коридоре и ждем, когда папу вывезут из операционной. Мама плачет навзрыд и повторяет: «Живой, живой!» Мы с братом смеемся и радуемся. Папа тогда перенес сложную операцию по удалению значительной части желудка. Он стал инвалидом в 38 лет. Мои родители всецело посвятили себя нам, детям. Сначала в доме была няня, а потом, когда пришло время мне идти в школу, из деревни приехала бабушка, чтобы помогать в нашем воспитании. С раннего детства моими увлечениями были книги, рисование и музыка. Я пошла сразу в две школы – общеобразовательную и музыкальную. Была способной ученицей. Через некоторое время мне уже прочили, что я стану музыкантом. Музыка – отдельная тема, связанная с моим обращением к Богу, но об этом позже.
2: В детстве ты слышала о Боге в своей семье?
3: У нас дома стоял массивный трехдверный платяной шкаф ручной работы. Мне нравилось ставить рядом с ним табуретку, залезать на нее и перебирать на полках вещи, примерять их. Однажды я нашла спрятанную под вещами старую книгу, в которой некоторые страницы едва держались, и не все буквы были понятными. Еще более непонятным для меня оказалось содержание этой книги. С папой отношения у меня были более доверительными, чем с мамой. Хотя сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что все наше воспитание держалось на маме. Папе хотелось баловать нас. Он нас любил и все позволял. Поэтому книгу я принесла папе. Он был немного растерян, что я нашла ее. Сказал, что книга очень ценная, поэтому брать ее нельзя. попросил, чтобы я никому не рассказывала о своей находке. Потом я не раз замечала, как папа читал эту книгу, что-то из нее выписывал. Это было в сталинские годы, во времена воинствующего атеизма. Позднее я узнала, что старая книга, хранившаяся в нашем доме, называлась «Библия». Мои отец и мать, по сути, были неверующими людьми. Отец к тому времени окончил военную академию и машиностроительный институт. Он был очень образованным человеком. Спустя время, когда я стала взрослой и уверовала в Бога, он рассказал мне, что еще в те смутные времена задумывался о том, что кроме материальных ценностей должно быть что-то еще. Удивительно, но его вера начала зарождаться не от Слова Божьего, а от естествознания. Моего отца ставила в тупик гармония этого мира. Он понимал, что она вступает в противоречие с любыми представлениями о мировом хаосе. Отец увлекся химией, поступил в технологический институт и в 50 лет окончил его с отличием. Но настоящей веры он тогда еще не обрел. Размышляя о его пути к Богу, я вспоминаю библейскую рождественскую историю о волхвах и пастухах, пришедших поклониться Христу. Как мы знаем, путь пастухов к Иисусу оказался значительно короче пути ученых-мужей, волхвов. В случае моих родителей произошло что-то подобное. Прошли долгие годы, прежде чем они приняли Христа в свое сердце.
4: Ты говоришь, что твоя семья была атеистической. Но приходилось ли тебе хотя бы косвенно соприкасаться с какими-то христианскими ценностями?
3: Могу с уверенностью сказать, что все лучшее, что во мне есть, дала мне семья. Мы с братом никогда не были обделены вниманием. Нас любили, с нами разговаривали, нами занимались, отвечали на наши вопросы и интересовались нашими делами. В городе, в котором мы жили, протекает река Южный Буг. Это большая, красивая и порожистая река. Летом нас одних на речку не пускали. Всех водил купаться папа. Я помню, по пути к реке на улице со странным названием Коккинаки стоял не менее странный дом. Это было красивое здание, но необычной постройки, с высоким зеленым забором. Когда мы ходили купаться в выходной день, то слышали из этого дома красивое пение. Впрочем, сказать красиво – это ничего не сказать. К тому времени я была уже продвинутой в музыке и понимала, что слышу какое-то необыкновенное пение. Этот дом не давал мне покоя, и я нашла способ подольше задерживаться возле него. Это происходило следующим образом. Почти от самого дома я бежала, оставляя далеко позади папу и Витю. В заборе таинственного дома я нашла дырочку. И вот я стояла у этого забора, с замиранием сердца заглядывая во двор. Там какие-то нарядные люди радовались встрече друг с другом, передавали узелки с угощениями, обнимались. Потом они все вместе пели. Тогда я думала, вот он момент истины, что когда вырасту, тоже возьму в узелок самое вкусное, что у меня будет, и обязательно приду в этот двор. О том, что я смогу петь так же хорошо, как и эти люди, даже не мечтала. Папа сказал мне, что в этом дворе собираются штундисты и поклоняются своему Богу. Хотя он и не ругал меня за мой интерес к ним, я понимала, что место это запрещенное. Мне было лет 12, когда я стала расспрашивать отца об устройстве космоса. «Папа! А что будет, если лететь в ракете, например, месяц? Куда прилетишь?» – спрашивала я. «Над нами бесконечность, и точки назначения там быть не может», – отвечал папа. Но я не унималась и продолжала. «А если лететь год?» «Все равно никуда не прилетишь», – отвечал он. Меня ужасно пугала эта дыра над головой, и я настаивала на своем. «А если лететь всегда? Тогда можно куда-нибудь прилететь?» «Это Вселенная», — отвечал папа. «Она без начала и без конца. а мы маленькие песчинки в ней. Если лететь даже целые века, то все равно не достигнешь ее края. Помню, я испугалась и заплакала, чувствуя, что есть на свете нечто жизненно важное, чего я не понимаю. В тот момент я решила, что этот вопрос как-то связан с домом на улице Кокинаки, и когда я вырасту, мне там все расскажут.
4: По мере взросления твои взгляды как-то определялись?
3: И да, и нет. Не было ситуации, которая подтолкнула бы меня к поиску, не было слова, которое помогло бы мне определить путь. Все находилось на уровне интуиции и сильной потребности что-то в жизни поменять. Это были 1980-е годы. Мой муж работал в Смешторге, крупной торговой сети в СССР. Мы могли покупать лучшие продукты по невысокой цене. Дом – полная чаша. У нас была машина «Москвич» и мотоцикл с коляской. Я могла позволить себе носить красивую одежду. Муж любил приглашать гостей, накрывать на стол. Включали музыку, танцевали. Муж на подносе разносил закуски, шампанское, апельсины. Казалось бы, чего еще надо? В один из таких вечеров, когда гости разошлись, я села на кухне рядом с горой немытой посуды. Мое сердце и мозг просто пронзала острая мысль. Нет, это не может быть смыслом существования. Должно быть что-то еще.
4: В начале нашей беседы ты сказала, что музыка каким-то образом связана с твоим приходом к Богу.
3: К тому времени я окончила учебу в музыкальном колледже, училась в Институте искусств и работала в музыкальной школе. Однажды в перерыве между занятиями к нам зашла очень пожилая женщина и сказала, что в православном храме, единственном в городе, умерла диакониса, и церковь остро нуждается в человеке, который мог бы вести музыкальную часть богослужения. Она, простая прихожанка, по собственной инициативе обходила музыкальные заведения, понимая, что именно там можно найти нужного специалиста. Мои коллеги сразу спросили, как это будет оплачиваться, на что наша гостья ответила, что в приходе денег нет и работать надо почти за даром, только за небольшие вознаграждения. Никто из преподавателей всерьез не воспринял эту просьбу. Сейчас не помню, чем я руководствовалась, но, догнав у выхода эту женщину, сказала ей, что приду и чем смогу, помогу.
4: Это было уже началом твоего личного пути к Богу?
3: Осознанно – нет. Скорее, это Бог начал действовать в моей жизни. Пришло время, когда я смогла услышать Его голос.
4: С твоим профессионализмом ты, наверное, с легкостью смогла участвовать в литургии.
3: Конечно, нет. Это дело оказалось нелегким для меня. А церковная музыка далекая от всего, что я до тех пор изучала. Она не была рассчитана на использование каких бы то ни было инструментов, не имела строгого метра. Ритм в ней определяется спецификой речи. Поэтому прежде чем запоминать музыкальные пласты, надо было заучивать тексты. А это совершенно не сообразовывалось с моим складом ума. Византийские распевы, коих великое множество, невозможно даже записать на нотном стане. Теперь я всегда смеюсь, когда говорят, что православная культура близка русскому сердцу. Моему сердцу ближе строгая готическая культура протестантизма. Ее многоголосие ближе к классической полифонии Баха и Генделя. В конце служения батюшка давал хору небольшие деньги, каждому по 5 рублей. Но мне почему-то не давал. Когда я спросила, почему мне не дают деньги, получила ответ, что они-то поют, а я только учу. Сейчас без улыбки об этом не вспоминаю. А тогда даже не обиделась, не ушла. Во время богослужения я все время искала место, где должна была совершить ответственный шаг и принять важное решение. Сердцем чувствовала, что так должно быть. Но служение совершалось на церковно-славянском языке, и я не понимала, о чем шла речь. Однажды после заутренни Я шла к остановке со старушкой, которая сказала мне, что скоро на землю грядет Господь. Я была потрясена этой новостью и спросила, зачем он грядет? Она сказала, что первый раз Господь был на земле, чтобы научить людей правде, а второй раз грядет для суда. Старушка была неграмотной и неопрятно одетой, но она сказала мне главное, чтобы без страха встретить Господа на облаках, мы должны примириться с Ним. Я была очень взволнована услышанным и теперь очень хотела примириться с Ним и покаяться, но где и как? И если Бог — Творец Вселенной, то вряд ли Он может быть ограничен стенами храма. После очередной заутрени я вышла на середину церковного двора, подняла голову к небу, которое так пугало меня в детстве, и сказала: «Господь, я знаю, что Ты живой и любишь меня. Прости за все, чего я еще не понимаю. Я обещаю служить Тебе». Вот таким было мое первое покаяние. Сейчас думаю, что иногда мы устраиваем массовые евангелизации, на которых поют профессиональные хоры и говорят проповедники с богословским образованием. Я сравниваю эти праздничные массовые мероприятия и то слово, которое я услышала от простой старой женщины. «Поистине пути Господни неисповедимы. Слово Его, как меч, прошло сквозь мою душу. Я уже не могла оставаться прежней. Прошло немного времени. Я окончила курсы по изучению Библии и пришла в евангельскую церковь, где уже покаялась осознанно. В том же году поступила в Одесский университет на дирижерское отделение. Училась заочно 5 лет и занималась церковными хорами. Потом в течение 9 лет трудилась в миссии «Евреи за Иисуса». Тогда во время уличных евангелизаций мы говорили евреям, что Иисус – это обещанный Мессия, другого ждать не надо. О каждом периоде моей жизни в Господе можно было бы писать отдельные истории. Каждый новый этап был содержательнее и прекраснее предыдущего, и я ни разу не пожалела, что последовала за Иисусом.
4: Наташа, скажи несколько слов о своем сегодняшнем служении.
3: В августе 2019 года исполнилось 15 лет, как я служу в миссии «Евангельский призыв» и веду программу «Выбор» на русском христианском радио. Миссия была организована благодаря служению замечательного проповедника и миссионера Ярла Николаевича Пейсти. Его девиз «Миллионы русских для Христа» до сих пор является заголовком наших печатных изданий. Мои гости – это люди со сложными судьбами, преодолевшие зависимость от греха, перенесшие болезни и потери. Они рассказывают, какой силой им удалось это сделать. Лейтмотивом почти каждой нашей программы являются слова «Я был мертв, но ожил», «Пропадал и нашелся». Утопавшие в грехах и погибавшие до встречи с Христом, сегодня эти люди – благословенные Божьи служители. Они устремляются во все концы земли, идут в тюрьмы с благой вестью, открывают центры реабилитации и так далее.
4: Наташа, а как относится семья к твоему служению?
3: Моя семья – это муж Олег и сын Евгений, который живет далеко от нас. Оба они очень поддерживают меня во всем. Иногда замечаю, как муж пересказывает своим друзьям или близким свидетельство, которое зацепило его самого, отсылает им ссылки на наши программы. Недавно сказал мне в шутку: «Вот выйдешь на пенсию и будешь писать мемуары обо всем, что слышала от своих гостей». И я подумала: возможно, это никакая не шутка. Посмотрим.
4: А кто приводит к тебе на программу гостей?
3: Я сама нахожу интересных людей как в Москве, так и далеко за ее пределами. Почти все наши программы записываются в студии, но последние несколько лет мы периодически проводим и нестудийные эфиры. География наших поездок разнообразна. Казань, Набережные Челны, Владикавказ, Ульяновск. Планов у нас много. но они сводятся к тому, чтобы сказать всем труждающимся и обремененным: выход есть. Подробнее о нашем служении можно узнать, посетив сайт Русского христианского радио www.rcr.ru. Здесь же можно найти весь архив радиопроповедей основателя миссии Ярла Николаевича Пейсти.
4: Каким будет твое пожелание читателям журнала «Вера и жизнь»?
3: Я бы напомнила всем христианам повеление, которое Господь дал своим последователям: «Идите и научите все народы». Его можно исполнить и так: возвратившись домой, рассказать, что сделал для тебя Господь. Нам не нужен эфир или какая-либо площадка, чтобы возвещать своим неверующим близким или знакомым о спасительной жертве Искупителя. Каждый имеет на это благословение от самого Господа нашего Иисуса Христа.
1: Точка зрения. Генетика. Новейшие исследования. Все человечество произошло от одной пары людей. Таков результат последнего исследования в области генетики. Это исследование опровергает теорию возраста Земли в миллионы лет. Почему же об этом умалчивается? В результате прорывного исследования в области генетики ученые Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке и биоцентра Базельского университета в Швейцарии пришли к заключению, что каждый живущий сегодня на Земле человек и более 90% всех видов животных произошли от одной единственной пары, соответствующей роду. Кроме того, в рамках исследований под руководством профессора Марка Янга Стокли, Рокфеллеровский университет Нью-Йорк, и профессора Дэвида Соломона Таллера, отделение биологических наук, Базельский университет, было установлено, что эти сингулярные пары прародителей жили не сотни миллионов, а всего лишь 100 или 200 тысяч лет назад. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Human Evolution. Результаты данного исследования ставят под вопрос все парадигмы теории эволюции. «Выводы весьма неожиданные», — говорит профессор Марк Стокли. «И я, как только мог, сопротивлялся им. Полученные нами результаты ставят под сомнение представление о том, что современные виды животных существуют уже миллионы лет». Профессор Таллер в беседе с каналом Fox News отмечает, что антропогенетические данные представляют однозначную картину. Они согласуются с предельно узким диапазоном одной единственной пары. Два десятилетия назад исследователи установили, что митохондриальная ДНК содержит некий типичный образец. Канадский ученый-генетик Пауль Херберт ввел в связи с этим

0: посвященных науке страницах Daily Mail можно прочитать о том, что полученные результаты ставят под сомнение парадигму эволюции, признаваемую на данный момент всем научным сообществом. Наука должна теперь объяснить, как такое возможно, что у истоков истории человечества стояла всего лишь одна пара людей, да и к тому же, по историческим меркам, не столь уж давно. Все это совершенно противоречит теории эволюции. Профессор Стокли предполагает, что изначально на Земле имелась лишь одна пара людей, от которой произошло все современное человечество. Это верно и для большинства видов животных. На нашей планете, вероятно, произошла какая-то глобальная катастрофа, резко уменьшившая размеры популяции людей и почти всех животных до одной единственной пары. Но возможно ли такое, чтобы на всей Земле остались в живых лишь одна пара людей, способная к размножению, и по паре почти всех животных? Как такое представить на практике? Представление о том, что все человечество произошло от одной единственной пары людей, соответствует библейскому рассказу о сотворении мира. Об этом говорят новейшие исследования, противоречащие теории эволюции. Ученые установили, что все люди на уровне митохондриальной ДНК невероятно похожи друг на друга. На генетико-митохондриальном уровне каждый человек отличается от другого в среднем только на 0,1%. Традиционная теория, предполагающая бесконечное множество случайных мутаций за невообразимо огромный период времени, неизбежно подразумевает весьма широкий диапазон различий в генах современных живых существ и человека. Подтверждают ли эту теорию результаты новых генетических исследований? «Нет», — отвечает профессор Стокли, — «генетическое разнообразие большинства видов живых существ на планете относительно неизменно. Если оценивать возраст Земли в миллионы лет, генетическое разнообразие должно быть гораздо большим, чем показывают результаты исследований». Штрих-коды выявляют еще один момент, противоречащий теории эволюции. Согласно теории вероятности, происхождение живых существ за длительные периоды времени, а также переходы между разными популяциями должны быть довольно плавными и непрерывными. Однако результаты генетических исследований показывают четко очерченные разграниченные группы живых существ. Библия называет эти группы родом. «Результаты исследования ставят под вопрос все парадигмы теории эволюции», заявил профессор Марк Стокли. Молчание СМИ. Результаты этих исследований невольно поддерживают библейское учение о сотворении мира. В немецких газетах не появилось ни одного сообщения на эту тему. Отдельные заметки можно найти только на научных сайтах или в таких журналах, как «Collective Evolution», «Tech Times», «Evolution News», а также в СМИ типа «Fox News» и «Daily Mail». В этих источниках также упоминалось о том, что полученные результаты исследований ставят под сомнение теорию эволюции. О том же, что это хорошо согласуется с Библией, никто не пишет. Томас Лахенмайер из журнала «Этос» номер 5 за 2019 год. Перевод с немецкого Марии Витц.
1: Письма читателей. СОС. Помогите, пожалуйста. Нам очень хотелось бы иметь книги, изданные вашей миссией, в частности, книги Виталия Полозова. Так сложилось, что в Беларуси книги вашего издательства найти сложно. Это касается также журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка». Если их привозят, они идут на расхват. Журнал «Вера и жизнь» мне очень нравится. Статьи в нем содержательные и назидательные. К сожалению, некоторые наши друзья остались без него. Журнал «Тропинка» тоже очень нужен, ведь у нас 13 внуков, и еще будут. В нашей церкви есть выездная библиотека. Она работает по воскресным дням. Если можно, пришлите нам, пожалуйста, и детские книги. Чтобы приобрести литературу, нам нужны деньги. Мы люди неденежные. Пенсионеры вообще мало получают. А ведь книги и журналы особенно нужны нашему поколению, не владеющему компьютером. Вот такое наше положение. Дорогая редакция, желаем вам и дальше успехов в вашем ответственном и нужном труде. Мы

0: Молимся о вас, чтобы Отец Небесный благословил вас и ваш труд во славу Ему. С любовью, семья Тарасюк. Иван, Ольга, Богдан, Мара, Зарина, Андрей, Вова и Галя.
1: Иван Небесный. Бог дал мне возможность пообщаться с одним благословенным братом, имеющим интересную фамилию. Зовут его Иван Небесный. Его фамилия показалась мне особенно интересной по той причине, что родился он в неверующей семье. Но знал Господь, что в 38 лет Иван станет искать Бога и найдет его, что сделает его поистине сыном небес. У Ивана с женой 8 детей и 8 внуков. Все уже взрослые и самостоятельные, так что в свои 70 лет супруги небесные активно занимаются служением и благодарят Бога за эту привилегию. Было время, когда Иван увлекался искусством и философией, приобрел 3500 книг, чтобы лучше разобраться в человеческой душе, в сущности человека. Родные подшучивали: «Купил бы лучше юбку жене, а ты все книги покупаешь». Но сердце не находило покоя. И вот однажды верующая соседка, работавшая в ближайшем магазине, пригласила Ивана на богослужение. «В театрах я был, на концертах был, а вот у штунд не был», — подумал он. «Почему бы не пойти?» И пошел Иван впервые в жизни в баптистскую церковь. В тот день участвовал в богослужении Виктор Клименко. Он вдохновенно рассказывал о том, как Бог коснулся его сердца и спас от гибели, а также восторженно исполнял христианские гимны. И тут Иван почувствовал, что в этой церкви он найдет ответы на многие свои вопросы. Услышав призыв к покаянию, он, не задумываясь, вышел вперед. С того дня началась его новая жизнь. Бог открыл ему двери для благовестия во многих учреждениях. Посетив однажды места лишения свободы, Иван с супругой поняли, что Бог призывает их для служения заключенным. На данный момент они совершают духовный труд в 6 тюрьмах Республики Молдова и делают это уже 30 лет. Из них 27 лет Иван регулярно привозит в тюрьмы журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка» на 3 заключенных по 1 номеру. Пока Иван раскладывает на столе журналы, он настраивается на проповедь. Затем начинается служение, молитва, размышления над библейским текстом, христианские песни. Только после этого заключенные могут подойти и получить в подарок свежий номер журнала. Эти журналы они всегда ждут и охотно читают. В таких местах свободного времени много, так что прочитывают все от корки до корки. В каждой тюрьме есть библиотека, и даже те, кто не приходит на богослужение, могут почитать журналы, Библию и другую христианскую литературу, которую регулярно привозит Иван. Перед тем, как зайти к заключенным, Иван приходит в административный корпус и дарит журналы сотрудникам и руководству учреждения. Работники тюрьмы всегда благодарят за подарок, тут же просматривают «Веру и жизнь», а «Тропинку» кладут в сумку. Вечером ее с радостью почитают их дети. Приятно зайти и увидеть у них в кабинете на видном месте христианский журнал. Пусть все видят, пусть все читают. Особенно много положительных отзывов о содержании журнала «Вера и жизнь» Иван слышал от офицеров, нарушивших закон и отбывающих теперь наказание в Липканах. Многие из них глубоко мыслящие, интеллигентные люди. Они внимательно читают каждый номер, и духовные материалы, предложенные им на страницах журнала, заставляют их пересматривать свою жизнь и убеждения. Помимо мест заключения, Иван распространяет Слово Божье и журналы в службе пробации и в школах. Еженедельно в пробации должны отметиться те, кто условно-досрочно был освобожден из мест заключения. Туда же приходят и административные нарушители, привлеченные к общественным работам или вынужденные оплатить крупный штраф. Это еще одна специфическая категория слушателей и читателей журнала. Бог дает мудрость, как послужить этим людям. Часть журналов Иван регулярно приносит в общеобразовательные школы. Там работает немало верующих педагогов. Нередко учителя не только сами читают журналы, но и используют их для проведения уроков и классных часов. Однажды Иван проводил для целой школы, для учащихся первых 12 классов, урок о соли. А дети и преподаватели ему заявили, что они уже знакомы с этими истинами из журнала «Тропинка». Сердце ликовало. Стало быть, христианские журналы действительно внимательно читают, и их содержание надолго остается в сердцах читателей. Значит, нужно продолжать распространять эти журналы. Господь изменяет мысли и убеждения людей посредством своего слова. В конце нашего общения Иван Небесный выразил желание помолиться. Он искренне и просто попросил Бога благословить миссию «Свет на Востоке», всех жертвователей и сотрудников миссии. Он молил Господа использовать каждое слово, напечатанное в журналах, сказанное и спетое во время служений в тюрьмах для спасения многих людей. Он просил, чтобы каждая статья, каждое свидетельство и стихотворение затронули чье-то сердце и принесли туда Божий свет. Майя Тадосой.
0: Такого еще не было. Благодарю Бога за знакомство с вами. Спасибо большое, что прислали мне информацию о проведении палаточного служения. Я очень рад, что у меня сложились хорошие отношения с ребятами в колонии. Я посещаю молитвенную комнату, которую здесь недавно организовали. Особенно меня впечатлила встреча Нового года. Начальник колонии поздравил нас и разрешил нам собраться вместе. Мы общались друг с другом, вместе пели, молились. А какие были интересные свидетельства, воспоминания. Впервые не только я, но и многие другие встречали Новый год трезвыми. Наше общение длилось до 2 часов ночи. Такого в нашей колонии еще не было. Мы даже не могли себе представить, что такое возможно. Если у вас получится, пришлите, пожалуйста, ручки и тетради. Они нам очень нужны. Будем вам очень благодарны. Вадим Мельник.

При императорах – катакомбы и арены амфитеатров. При атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: Дела любви. Друг любит во всякое время, и, как брат, явится во время несчастья. Книга притчи Соломоновых, 17 глава, 17 стих. Я дам 100 луидоров тому, кто попытается спасти этих несчастных, сказал князь, когда разбушевавшаяся река Эч снесла Веронский мост, от которого уцелел лишь средний пролет. На этой еще не разрушенной части стоял дом, обитатели которого молили о помощи, с ужасом наблюдая, как река размывает фундамент. Молодой крестьянин вскочил в лодку и смело пустился в бушующий поток. Он добрался до дома, посадил в лодку всех бывших в опасности и благополучно заставил их на берег. «Вот тебе обещанные деньги, молодец!» — сказал князь. «Нет», — сказал юноша, — «я жизнью своей не торгую, а дайте их лучше этим несчастным, они им нужнее». «Да, добрые и богоугодные дела не делаются за деньги, а только по любви. Любовь — мать жизни. Мы живем настолько, насколько мы любим. Наша жизнь смысливается любовью. Ни одна добродетель не приносит нам столько добра и не оказывает столько блага, как простая, искренняя любовь к людям. Человек, преисполненный любовью к людям, подобен фруктовому дереву, которое приносит вкусные и полезные плоды, но не для себя, а для всякого, кто захочет протянуть руку и отведать их». Любить вообще значит делать добро. Именно так, а не иначе, мы все понимаем любовь. И любовь не только словами, но и делами, которые мы делаем для блага других. Если человек считает, что ему лучше воздержаться от требований настоящей, пусть и самой малой любви, во имя другой, будущей, большей любви, то он обманывает или себя, или других. И никого не любит, кроме себя самого. Любви в будущем не бывает. Любовь бывает только в настоящем. Если человек не делает дела любви в настоящем, в нем нет любви. Не великие дела угодны Богу, а великая любовь, с которой они делаются. Нет ничего великого, когда любят мало, и нет ничего малого, когда любят много».
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Мама, посмотри, какое платье! Если в собрание ваше войдет человек в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там», то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями? Послание Иакова, 2 глава, со 2 по 4 стихи. Когда хор приготовился петь псалом, в зал вошла женщина с ребенком на руках. Обычно те, кто опаздывают, стараются сесть в последнем ряду. Но эта женщина почему-то пошла и села в первом ряду. Она имела очень неприглядный вид, а ее ребенок был замотан в какое-то грязное одеяло. Надя толкнула маму локтем и тихо сказала: «Мама, посмотри, какое у этой тети платье! Разве можно в таком приходить в собрание?» «Поговорим потом, Надюша», — коротко ответила мама. «Наверное, будет деньги у людей просить», — подумала Надя. «Или еще чего доброго утащит чью-нибудь сумочку». Мысли о неряшливой женщине не давали девочке покоя. Как только проповедь окончилась, женщина с ребенком встала и вышла из зала. Дома мама спросила дочку: «А ты заметила, что у той женщины с ребенком были слезы на лице, когда она выходила?»
2: «Нет, я не обратила внимания на ее лицо», — растерянно сказала Надя.
1: «Очевидно, у нее сейчас очень тяжело на душе», — продолжала мама.
2: «А зачем же она, будучи грязной, позволила себе сесть в первом ряду?»
1: «Один Бог знает это. Возможно, ей никого не хотелось видеть, кроме проповедующего Божью весть. В любом случае, мы не имеем права ее судить». «Ребята, прислушайтесь, пожалуйста, еще раз к предостережению апостола Иакова, которое мы прочитали в начале. Это поможет вам стать настоящими христианами».
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

по долгу службы. Нянька, взяв его, побежала. Вторая книга царств, 4 глава, 4 стих. Смятение и страх царили в Израиле. Филистимляне наступили. Царь Саул погиб на поле боя. Погибли и его сыновья. Среди них и прекрасный Иоаннафан. Первое царство, 31. Когда весть об их смерти дошла до одной женщины, ей пришлось принять одно очень важное решение. Мы не знаем ее имени, но мы точно знаем, что она выполняла важную роль няньки Мемфифосфея, пятилетнего сына Иоаннафана и внука Саула. Понимая, что нельзя терять ни минуты, спасая жизнь мальчика, эта преданная и храбрая служанка подхватила его на руки и бросилась бежать. Но из-за спешки юный князь упал и остался хромым на всю жизнь. Как вы думаете, легко ли было этой отважной женщине сознавать, что последствия оказались такими тяжелыми? Мы можем себе представить, как она потом укоряла и винила себя всю жизнь. Но то, что она хотела сделать, было правильным, и она поступила так с чистым, любящим и преданным сердцем. Бывало ли так, чтобы вы когда-нибудь делали что-то из самых лучших побуждений, но это оборачивалось несчастьем, неудачей, приводило к нежелательным последствиям? Приходилось ли вам думать о том, что ваше доброе намерение обернулось во зло? Тогда ободритесь. Посмотрите, сколько хорошего принес героический поступок этой замечательной няньки, и как незначительно в сравнении с этим то зло, которое она невольно причинила. Плохое было то, что Мемфифосфей был на всю жизнь искалечен. Но хорошего было намного больше. Жизнь Мемфифосфея была спасена. Второе. Род Саула и Иоаннафана был продолжен. Третье. Выжившему Мемфифосфею была оказана милость Давида. Второе царство, 9 глава. Для Давида было радостью то, что он смог выполнить клятву, данную своему другу Иоаннафану, отцу Мемфифосфея. Первое царство, 20 глава, 15 стих. Попробуйте также по колонкам разложить все, что было у вас в жизни плохого и хорошего. А теперь посмотрите, что делает Бог вопреки тому плохому, что вы указали, или даже благодаря этому плохому. И спросите себя, может ли одно плохое отравить все те благословения, которые даются нам рукой Божьей? Как убеждает нас одна утешительная истина о Божьем всесилии, Он использует все, даже все плохое в нашей жизни для нашего блага, чтобы выполнить свой замысел, сделать нас подобными Христу. Римлянам 8 глава, 28 и 29 стихи.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Сегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества», в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Слушайте и назидайтесь. В нашей передаче сегодня в стихах и песнях прозвучит тема о взаимоотношении друг к другу. Однажды один из законников задал Иисусу вопрос, искушая его и говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». Евангелие от Матфея, 22 глава, 30 и с 36 по 40 стихи.

0: как странно человеческое сердце. Во глубине незримые растут мечты любви и ненависть, и ревность, добро и зло находят здесь приют. И в маленьком комочке пульс вселенной, раскаты грома и смятенье бурь, и рокот океанов беспредельных, и тишина, и светлая лазурь. Кто знает сердце? Кто познал рожденье заветных тайн, желаний и мечты? К прекрасному высокое стремление и жажду совершенной красоты. И наряду с коварством, злом и местью вдруг тянется любви живой росток. Как отличить любовь от хитрой лести? Кто знает тайны сердца? Только Бог. Он знает все, все до конца раскрыто ему, и, зная нас, таких, как есть, прощает все, и все грехи омыты, душа поет освобожденье песню.
1: Сейчас прозвучит песня «Храни свое сердце, храни» в исполнении Рувима и Дженнифер Стуковых.

Слепой проходил по дороге, отверженный жизнью, жалкий, один из числа убогих, ненужных, как сор на свалке. Кому он такой послужит? У многих дома и дети. Ему ли предложат ужин, лохмотья его заметив? Но плоть диктовала строго. Проснулся, ищи мне пищу. И робко ступали ноги, чтоб сделать слепого нищим. К ограде он шел и с болью, колени бессильно гнулись, а руки совсем невольно за милостыни тянулись. И вдруг прозвучало имя, залившее душу светом. Мессия проходит мимо, но как он меня заметит? Спешила толпа безучастно. Момент уходящий видя, он крикнул навстречу счастью: «Помилуй меня, сын Давидов!» И счастье его осветило. Мир выглядел чудно и стройно, и песнь зазвучала в силе. «Достоин ты славы, достоин! Ты тоже во мраке неверья не видишь дороги спасенья. Зовет тебя ныне Сын Божий, приди, есть возможность спасения. Аминь».

0: Следующий стих прочитает Григорий Манукян. Ты просто забудь о том, что было.
1: Ты им прости, забудь о том, что было. Своей обиды в сердце не греши. Нас милосердие Господа покрыло. Нам ли считать чужие долгов гроши? Прости, когда обиды наносили свекровь, невестка, теща или зять. Ту боль, что бессердечно причинили, ее не нужно снова возвращать. Ты им прости. Прости сестре и брату, и дочери, и сыну, и жене. Пусть будет сердцем во Христе распята обида, что пригрелась в нем на дне. Ты им прости за то, что было в детстве. Ты мать свою прости, прости отца. Не береги обиду, как наследство, она тебя сломает до конца. Ты обруби воспоминания корни, от горечи в душе освободись. Ты вспомни проповедь Христа о горнем и от обиды в сердце отрекись. Ты им прости, прости грехи супруга, прости за то, что предали тебя, и ту обиду горькую подруге забудь, прости им всем, Христа любя. Прости одетых в строгие мундиры, что, может, наломали много дров. Ты их прости, ты пожелай им мира, и мир Христов по твой вернется кров. Прости, когда клевещут и поносят, не посчитавшись тем, что ты был прав. Прости, когда прощение и не просят. Прости, на помощь Господа призвав. Прости себя, раскаявшись однажды, и груз прощенных не носи грехов. Бог хочет, чтобы был свободен каждый, чтоб не носил каких-либо оков. Ты им прости. Обида, как завеса, блокирует все светлое в тебе. Она лазейка, скрытая для беса. Все от нее не ладится в судьбе. Ты им прости. Молитвенной преградой ты от обиды душу заслони. Покоя в сердце, жизни вечной ради. Не помни зла, но всем и все прости.

Почему в жизни так бывает? Почему устаем мы порой? Почему веры крылья слабеют? И теряем мы, может, покой? Почему

мир и сладость. Почему так, друг, мне ответь? Почему мы проходим мимо? Если кого-то постигла нужда, сердце человека очень ранимо. Протяни руку помощь, друг, ты любя. Почему мы гордимся чем-то? Считаем себя лучше других, осуждаем поступок чей-то, а ошибок не видим своих. Почему нам любви не хватает? Почему обижаемся мы? Почему уныние в нас проникает? Почему часто льют дожди? Потому что живем на земле мы, во плоти еще живем, и грешим перед Богом, людьми мы, не идем порой Божьим путем. Проси, друг, сил ты у Бога, иди свой путь лишь со Христом, как бы ни шла твоя жизнь и дорога, ищи радость, утешенье лишь в нем.

0: «В семье трагедия». Автор этого стиха Анна Вельк.
1: В семье трагедия, в семье больной. Лежит парализованный, страдает. С ним тяжко стало матери родной, в семье, что за него переживает. А медицины нужной в мире нет. До смерти, недвижимости, страдания. В окне то солнечный, то лунный свет, а у больного прошлое сознание. Как из тумана образы встают и горечью надсадно душу гложут. Вот в синагогу всей семьей идут, а вот раввин читает Слово Божье. Не все тогда он в свитках понимал, закон, пророки, Моисей, Исаия. А может, он не очень-то вникал, чему учила заповедь святая. Сорвался, перед Господом грешил, грешил, пока не парализовало. Он знал, что наказанье заслужил, раскаянье жгло сердце, словно жало. Вот так бы и лежать ему больным, и понимать с тоской, что он обуза. Но кто-то рассказал его родным про силы чудотворные Иисуса, что он пришел к ним на короткий срок, что будет в час вечерний в том-то доме. Волненье трепет у родных глубок, а в душах голос веры незнакомый. Не стали медлить, взяли вчетвером и понесли больного шагом мерным. А люд стекался, шел со всех сторон, с нуждой физической, с бедой душевной. Поставили носилки в стороне, понятно сразу, к дому не пробраться. Немой вопрос, слезинка на щеке, больной считает, нужно возвращаться. Опять пришла расплата за грехи, они его все снова догоняют, ну а родные на подъем легки, уже на крыше кровлю разбирают. Быть может, там на головы гостей крупинки падали соломы, глины. Господь же видел веру тех людей. И дрогнули от слов Христа раввины: «Прощаются тебе твои грехи». Как счастлив был больной услышать это, душевных мук, страдания лихи. А тут волна из неземного света. Ну что с того, что фарисеи в ряд божественность Христа понять не может? Вставай, уста Иисуса говорят, он встанет и свою подстилку сложит. Как можно много взять из этих слов, что все о нас Спасителю известно, что движет им великая любовь, что можно каждому помочь чудесно. Возможно, и у нас в семье беда, грехом кого-то парализовала. Так важно понести больных туда, где вырвет Иисус у смерти жало. Как, те родные, мы их понесем, молитвенно пред Господом положим. Мы кровлю осуждений разберем, от Бога помощь получить поможем. И пусть крупинки с крыши упадут, при свете Божьем все земное мусор, а он не в счет, когда с души падут греха оковы, по словам Иисуса. Поклонимся ему за благодать, за слово, что дает нам наставление, и власть имеет нам сегодня дать ответ молитве, вере и смирению.

Жили люди под небом, там, где солнце светило. Было всем им тепло, солнце радость дарило. Свет прекрасный, и мир, и любя согревало. Если кто-то морался, оно очищало. Все прощенные были, так как сами прощали. По камням люди шли, но с собою не брали. Не хотели они об камни мараться и с прощением своим не желали расстаться. Но бывало, что камни обид попадались. Кто-то сразу выбрасывал, чтоб не мешались, а другие украдкой себе забирали и в карман положив, в кусты убегали. Ну а там до пещеры рукою подать. Не хотелось обиды им отдавать. До того им казались обиды прекрасны, стало солнце не в радость, свет казался опасным. И в пещеру поглубже тогда забирались, и от света подальше они отдалялись. Им удобнее стало жить в темноте, и обиды они собирали везде. Непрощенные люди по пещере ходили, непрощенные люди обиды носили. Им мешочек из гордости сшили руками, и его набивали обидами сами. А с обидами горечь обид положили, и немножечко злости ее не забыли. Тот мешок словно камень бесценный носили и к себе прижимая по жизни тащили. Когда грустно бывало, его открывали и обиды под лампочкой в нем разбирали. А они, как алмазы, под лампой блестели. С непрощением люди расстаться не смели. Все бы было неплохо, только тяжесть давила им на плечи и души, всем тягостно было. Вдруг один самый смелый сказал осторожно: «Понял я, что в пещере нам жить невозможно. Надо нам всем вернуться, где солнце сияет, и оно нас любовью, теплом обласкает». Только люди сидели, на свет не спешили. Здесь привычнее будет, они так решили. А смельчак побежал, где с небес свет струится. Он решился, и света уже не боится. И его осветило от носок до макушки, и мешок с непрощением стал виден лучше. Оказалось все грязным, и одежда, и ноша, а мешок полный дряни, с богатством не схоже. Там обиды ржавея трухой становились, вперемешку со злобою в грязь обратились. Человек удивился, как он мог ошибиться и в обиды зловонные как мог влюбиться. Столько лет их таскал везде за собой, непрощением покрылся почти с головой.
в изумлении истину вспомнил простую, что пытался забыть он, обиды смакуя. Что прощенными быть, надо ближних прощать, и обиды не нужно за собою таскать. Он отбросил обиды, одежды омылись, снова стали чисты, солнцем все озарились. Стал он снова при свете счастливым ходить. О прощении другим стал любя говорить. Так и мы, христиане, должны не забыть, что Господь нам велел наших ближних любить. Кто обидел, прощать, как Спаситель простил, чтобы в царство свое он, любя, пригласил.

Я не забуду случай на вокзале, пишет наш современник Александр Мотыльков. Я в поездке дальней был тогда. Ждал свой поезд, сидя в шумном зале, за окном мелькали поезда. Всех вокзалов общая картина, спешка, суета, как балаган. Вижу, в зале движется мужчина, медленно качаясь, будто пьян. Шел он как-то странно, ковыляя, подошел ко мне и стал просить. Добрый человек, на чашку чая дай мне, чтоб я мог перекусить. Оглядев его неторопливо, я решил, на пьяницу похож. Не на чай ты просишь, а на пиво, думаю, меня не проведешь. На его слова, не дав ответа, не желая с пьяным говорить, я закрылся от него газетой, дав понять, мол, можешь уходить. Чтоб занять соседнее сиденье, положил на нем я свой багаж. Уходя, он тоном сожаления произнес: «Я знал, что ты не дашь». И пошел походкой гусиной. Перед тем, как он в толпе исчез, я увидел, под его штаниной не нога была, а был протез. Как-то стало на душе тревожно, у него такой несчастный вид. Вовсе он не пьяница, возможно, а голодный, бедный инвалид. Совесть жгла, как огненным железом, по походке пьяницу узнал. Как бы ты с изношенным протезом слабый и голодный ковылял? Да и речь его была нормальна, несомненно, в здравом он уме. На отказ ответил мне печально, как бы сожалея обо мне. Совесть жгла, душа моя болела, оказал голодному любовь. Толпа немного поредела его, я вдруг увидел вновь. Он сидел на лавке в закоулке, чтобы на виду у всех не быть, и жевал кусочек черствой булки, не имея чем его запить. Встал, пошел к буфету, ковыляя. Не иду к буфету, а лечу, и теперь не только чашку чая. Все, что он возьмет, я оплачу. Он вошел туда, а я у двери, жду немного и вхожу в буфет, оглядел кругом, глазам не верю. Он исчез, его в буфете нет. Подхожу к буфетчице в тревоге, говорю: «Здесь такой-то был, инвалид, хромой на обе ноги». Говорит: «Такой не заходил». Еще раз глазами пробегаю, но его фигура не видна. Выйти он не мог, я точно знаю, дверь в буфете была лишь одна. Вышел я и сел на прежнем месте. Все не выходило из ума, если так Христос к своей невесте подойдет голодный. А она говорит о Церкви Божьей слово, что по окончании пути всем нам предсудилище Христово должно неминуемо прийти. И мою жестокость обличая, он напомнит мне про тот вокзал. Скажет: «Я всего на чашку чая у тебя просил, а ты не дал. Иисус, нуждаюсь я в бальзаме. Исцели меня от слепоты, чтоб я мог духовными глазами видеть так людей, как видишь ты. Аминь».

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вы автор песен или стихов, поделитесь с нами историей создания этих произведений для славы Господа и благословения другим. Мы будем вам очень признательны. Сделать это вы можете в формате текста или звукозаписи на сотовом телефоне. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши радиопередачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de, а также по телефону 0345-483-416-201. Код Германии плюс 49. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей «Муж по сердцу Божьему», говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.

Мы продолжаем с вами исследовать первую книгу царств и брать уроки из жизни великого царя Израилева, царя великого, но несовершенного и не безгрешного, царя, который допускал ошибки в своей жизни. И нам важно посмотреть и на эти моменты его жизни, чтобы тоже научиться, потому что он в том-то и великий царь, что, допуская ошибки, он всегда слышал голос Божий, он всегда вовремя осознавал свои ошибки, каялся перед Богом, восстанавливался и дальше служил пред Господом. И поэтому сегодня мы будем смотреть на 27 главу первой книги царств, и рассматривая эту главу, мы увидим вот ту проблему, с которой столкнулся Давид. И вначале я хотел бы, чтобы вот задать вам вопрос. Был ли в вашей жизни такой момент, когда хотелось все бросить и убежать? Вот все оставить и куда-то найти место и убежать. Такой момент был в жизни и царя Давида. Вот 27 глава как раз и показывает такую ситуацию, когда вот под всем этим давлением ситуации, когда он скрывается от Саула, постоянно прячется и постоянно Саул его преследует, он оказывается в этой ситуации. И поэтому эту главу можно назвать «Не убегайте от Бога». Именно этому учит нас глава, что нам в нашей жизни, в нашем следовании за Иисусом Христом важно всегда быть с Господом, бежать к Господу, а не убегать от Бога. И поэтому, когда мы смотрим вот на эти моменты, когда люди хотят убегать от ситуации или убегать от человека какого-то, хотя в душе понимают, что это неправильно, это не решение проблемы. Когда мы просто убегаем, когда мы просто не решаем проблему, а как-то вот оставляем ее, это никогда не решит проблемы. Часто этот способ выбирают дети в неблагополучных семьях, когда они убегают из дома. Иногда этот способ избирают мужья, которым все надоело, и вот все бросил и все убежал куда-то. Часто этот способ избирают те, кто нарушили правила, убегая от полиции, или те, кто нарушает закон, пытаются убежать от преследования или от закона. И когда жена строит барьер вот в отношениях с мужем, она убегает от ситуации. Она не желает решить ситуацию, а пытается просто за каким-то забором, за каким-то барьером, но на самом деле убежать. Когда юноша в зависимости какой-то, в зависимости от видеоигр, он убегает от ситуации, вместо того, чтобы учиться, работать, время правильно посвящать служению Богу, он не желает решать свои проблемы и оказывается вот в этой ситуации. Когда мужчина пьет, когда он в зависимости от порнографии, он убегает от ситуации, он отдается этим греховным действиям, не желая решать те проблемы, которые есть в его жизни. Поэтому мы смотрим на все эти вопросы, и мы можем сказать, что всякий раз, когда мы не решаем вопросы, которые нужно решить, мы убегаем от ситуации. С другой стороны, мы можем сказать, всякий раз, когда мы не берем на себя ответственность в тех вопросах, в которых нужно ее брать, мы убегаем от проблемы. И Писание показывает, мы не должны убегать. Мы должны с помощью Господа проходить через ситуацию, правильно решать ситуацию, решать те вопросы. И поэтому, может быть, и сегодня кто-то находится вот в этих бегах. Может быть, и сегодня здесь есть те, кто убегают от ситуации и убегают не в правильном направлении, потому что самая большая опасность – это убежать от Бога и убежать от исполнения Его воли. Это самая большая проблема. И у нас есть много библейских примеров, когда люди убегали от Бога. Самый яркий пример – это пример Ионы. О нем сказано, что он встал, чтобы бежать от лица Господня. Иона прошел всю эту трудную школу, чтобы ему понять, насколько опасно, неверно и неправильно убегать от Бога. Как важно понимать ситуацию, просить у Господа помощь и проходить через ту ситуацию, через которую Бог проводит. И вот в этой 27 главе мы встречаем, что Давид тоже выбрал этот путь. Он тоже решил убежать. И убежать не в правильном направлении. Он побежал
в то направление, которое было неверно, которое было неправильно. И первое, что мы можем увидеть вот в этой 27 главе, это причина бегства. Почему люди убегают? Почему христиане иногда вот так вот желают все бросить и убежать, и не решать ситуацию? Основная причина – это сомнение в Божьем Слове. Давайте прочитаем первый стих 27 главы, чтобы увидеть, как это было у Давида. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучше, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». Мы говорили о том, что Давид – это муж по сердцу Божьему. Но вот в этой главе, в этой истории, в этой ситуации мы видим, что он не был совершенным. И для нас всех известен вот этот момент падения Давида, грех с Версавией, убийство Урии. И часто воспринимается, что вот именно этот момент – это как бы самый низкий такой уровень падения Давида. Хотя вот в этой 27 главе нам открывается еще один момент падения, очень низкого падения, когда Давид убежал, и он оказался в очень низком духовном состоянии. И мы знаем, проходя вот предыдущие главы, что Давид уже несколько лет убегает от Саула. С 18 главы и вот до этой 27 главы постоянно идут вот эти описания преследования Давида Саулом, когда он скрывается, когда он убегает. Два раза, если вы помните, Саул обещал, что «я не буду этого делать, я виновен, я твоя правда, я не буду преследовать тебя». Но мы знаем, что каждый раз Саул нарушал свои обещания, и Давид знает, что Саул обещает, и он не выполнит. И вот Давид находится в таком удрученном состоянии, какое-то состояние депрессии у него, уже силы нет, он уже не может жить вот несколько лет в таком состоянии, постоянно убегать, постоянно в опасности, постоянно скрываться. И мы видим, что он принимает это решение. Он принимает решение убежать в землю филистимскую. И здесь мы можем увидеть, что важное нарушение или важная проблема, что приняв это решение, Давид не вопросил Господа. На самом деле мы можем увидеть несколько проблем, которые привели Давида вот к такому решению. Первая проблема – это человеческое мнение. Посмотрите, мы прочитали, написано здесь, Давид сказал в сердце своем, он сказал сам себе, он посмотрел на ситуацию, он своим решением оценил, что происходит, и он принимает это решение, это его мнение. Он увидел, что сгущается опасность, и он понял, что никогда он не станет царем, смертельная опасность, когда-нибудь Саул его все равно поймает, когда-нибудь Саул его убьет, он не будет все равно царем, и он принимает это решение. И вот здесь вот для нас очень важно, когда мы смотрим на то, что сделал Давид. Когда мы что-то говорим сами себе, мы должны говорить истину. Когда мы нарушаем истину и сами себе что-то говорим, это наше человеческое мнение, это гуманизм. И это начало проблемы, это начало беды, в которой оказался Давид. Он посмотрел на ситуацию вот так вот по горизонтали. И он увидел, здесь Саул, здесь опасность, здесь армия, здесь беда, он когда-то попадет. Он забыл посмотреть по вертикали и определить, где Господь в этой ситуации, что Господь ему обещал, где его вера, где его упование. И мы видим, что вот в этой главе, 27 глава, Давид ни разу не помолился Богу. Он ни разу не попросил у Господа совета, помощи, защиты, благословения. Он принимает свое мнение, он принимает свое решение. Сладкий певец Израиля вот в этой истории, в этой ситуации не написал ни одного псалма. Мы видим, что на протяжении всей этой истории Давид молчит, он не имеет никакого общения с Богом. Он не вопрошает, он не молится, он не поет псалмы, он сам в себе. Мы так прочитали, написано, и сказал Давид в сердце своем, он сам себе говорит, он принимает решение, и как результат мы видим, что он принимает неверное решение. И нам важно понять, что падение человека начинается в наших мыслях.
Это там начинается это падение, когда мы о чем-то начинаем думать, когда мы что-то себе начинаем говорить, когда мы какие-то решения еще не сделали никакого действия, но вот внутри мы думаем о чем-то, мы как-то оцениваем ситуацию, и вот здесь вот наши мысли начинают вести нас в неправильном направлении. Важно, чтобы нашими мыслями контролировало Слово Божие, чтобы Божье Слово направляло наши мысли. Но когда Божьему Слову нет места, и когда я сам в сердце своем говорю себе, я очень часто могу сделать ошибку и встать не на правильный путь и пойти неверным направлением. Вы помните, в 117-м псалме, 8 стихе сказано: «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Давид не сделал этого в этой ситуации. Он посмотрел, говорит: когда-нибудь я попаду в руки Саула, вот мне лучше туда пойти. Вот там, там я буду безопасен. Там я избавлюсь от Саула, он не поймает, он не найдет меня. Писание говорит: на Господа лучше уповать. Слово Божье, его откровение должно контролировать и направлять наши мысли. И тогда только мы будем на верном пути. И мы видим вот эту первую проблему. У Давида была вторая проблема, которая привела его вот к этому состоянию. И вторая проблема – это негативный настрой. Посмотрите, мы с вами читаем, что произносит Давид сам себе. Он говорит: «Когда-нибудь попаду я в руки Саула». Это пессимистическое такое состояние. Это негативный настрой. Он говорит о будущем. Что когда-нибудь в будущем, он говорит: я попаду в руки Саула. Человек не знает своего будущего. Никто из людей, никто из нас не знает своего будущего. Никто из нас не знает, что произойдет с нами через день, через два. Но Давид говорит так, как бы он знает свое будущее. Он говорит: когда-нибудь я попаду в руки Саула. И мы видим, что в его словах вот этот негативный настрой, он ведет его к унынию. Он ведет его вот такой депрессии, он ведет его, он смотрит в будущем проблема, он уже видит, как Саул поймал его, он уже видит, как он в руках Саула, и все, у него руки опускаются, и все, он уже ничего не может сделать. Мы знаем, что все предыдущие главы, вот, которые мы рассматривали, они описывали, как Давид убегал от Саула. Но не только это было важно в тех главах. В тех главах было важно, как Бог спасал Давида. Когда Саул, казалось бы, вот-вот он уже идет по одной стороне горы, а Давид по другой стороне, уже вот-вот вроде бы Саул должен поймать Давида, но Бог спасал, Бог защищал своего помазанника. И это важно нам было увидеть вот в этих предыдущих главах. И мы знаем, что несколько раз в предыдущих историях разные люди напоминали это Давиду. Когда-то Янафан ему сказал: не бойся, ибо не найдет на тебя рука отца моего Саула, ты будешь царствовать над Израилем. Это было слово от Бога. Янафан говорил ему: не бойся, Бог тебя сохранит, ты будешь царем. Вы помните, Авигей ему об этом говорила. И несмотря вот на эти многие слова, многие обетования, которые Давиду были даны от Бога, мы видим, что в этой ситуации сейчас он произносит эти слова: когда-нибудь я попаду в руки Саула. Он уже по-другому видит будущее. Он уже не видит Божью руку, защиту, охрану, помощь. Он видит все в негативном свете, он видит все в отрицательном состоянии. И вот это еврейское слово, которое у нас переведено, когда-нибудь попаду. Буквально и в иврите оно означает и попаду, что вот Саул поймает его, но еще есть второе значение — погибну. То есть Давид говорит: когда-нибудь погибну я в руках Саула. Он уже не видит какой-то надежды. Он уже видит, что он в руках Саула, и он погиб. И мы видим, что в этих словах ослабевает вера Давида. Уже нету его упования на Господа. Уже нету надежды. Он уже не верит, он уже не видит Божье обетование. Он уже понимает, что никогда он царем не станет. Никогда Бог не исполнит то, что он сказал, вот что будет в будущем. Он будет в руках Саула. Я думаю, что по этой причине мы с вами тоже пускаемся в это бегство. Когда мы позволяем, чтобы не Божье слово, а наше собственное мнение руководило нами,
И когда мы поддаемся вот этому негативному настрою, когда в будущем мы видим, все плохо, ничего хорошего не будет, все уныние, у нас все плохо, никакого выхода нету, никакого результата, никакой надежды, в будущем со мной будет только все плохо. Это проблема, которая была у Давида, и если мы позволяем, чтобы вот это негативное состояние овладевало нашим сердцем, мы пускаемся в это бегство. Как Давид, мы бежим в землю филистимскую. И это проблема. Нам важно помнить, что Бог никогда не приводит нас к негативному состоянию. Никогда Бог не поведет нас в состояние уныния, какого-то разочарования, какой-то депрессии. Бог всегда дает нам надежду. Бог всегда ведет нас к упованию, к твердости. Бог всегда через свое слово показывает нам путь, Он дает нам надежду, в этом действие Божие. И когда мы слышим глас Божий, когда мы надеемся на Него, когда мы Ему доверяем, мы не будем в негативном состоянии, мы не будем в таком состоянии с опущенными руками, когда в будущем все плохо. И третья проблема, которую мы видим в этих словах, это, я назвал, рациональная логика. Посмотрите, как Давид говорит: «Нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую». Он логически начинает думать. Здесь Израиль, здесь Саул, он тут царь, он тут правитель, все выполняют его приказы, а вот если в землю филистимскую убегу, вот там Саул ничего не может сделать. Филистимляне – враги Израиля. Вот если я там буду, то это все правильно, это безопасно, и это для меня самое лучшее, чтобы оставить землю обетованную и прийти в лагерь врагов. Это рациональная логика. Как бы правильно, и мы тоже можем посмотреть, ну да, там вроде бы безопасно, ну да, вроде бы там Саул его не настигнет и не поймает. Но мы видим, что в этой логике опять же подтверждается вот то, что я сказал перед этим. Бог оставил меня, у меня нету безопасности, и самое лучшее для меня – это убежать. Это вывод, это логический вывод, к которому приходит Давид вот в этой ситуации. И мы знаем, что Давид уже делал это. Вот в 21 главе, если вы помните, Давид уже убегал в землю филистимскую. Он уже был там, в этом Гефе, и мы знаем, что филистимляне – это враги Израиля. Мы знаем, что ни один еврей никогда не думал о том, чтобы убежать туда, в землю филистимскую, жить там, иметь там какое-то место для себя. Но вот теперь Давид смотрит на филистимлян, и он считает, что это самое безопасное место для него, что это самое лучшее место, в котором он может находиться. И опять же, это урок для нас. Если Давид построил план в буквальном смысле убежать, то очень часто мы убегаем вот в таком символическом смысле. По сути, и Давид убежал не просто буквально, он убегает от Бога, он убегает вот в таком духовном смысле. И всякий раз, когда человек хочет от чего-то убежать, от чего-то кроме греха, потому что от греха мы должны убегать, но всякий раз, когда человек хочет убежать от какой-то ситуации, это говорит о вере человека. Это говорит о его понимании Бога. Когда Господь говорит нам: реши эту проблему, я помогу тебе в этой ситуации, ты не должен убегать с этой ситуации, будь здесь и уповай на меня, и надейся на меня, я поддержу тебя. Часто человек, как я сказал, он не желает признать, что он не прав, он убегает от ситуации, он не желает перестать обвинять кого-то другого, он не желает перестать гневаться, оставить какую-то горечь, обиды какие-то свои, он не желает побороть свои непрощения, он просто решил убежать. Он остается тем же самым, и сердце его наполнено тем же грехом, и он просто убегает из этой ситуации. И самое главное вот для нас увидеть, когда Господь побуждает нас не убегать, а решать, Господь говорит: доверься мне, услышь мой голос, замечай, что я рядом с тобою, я провожу тебя через эту ситуацию, и ты не должен бояться. И как я сказал, мы сомневаемся вот в этой Божьей силе, мы сомневаемся в Божьих обетованиях, что Он позаботится о нас, Он защитит нас, и мы убегаем. И может быть, это, я говорю, сегодня с кем-то происходит. В вашей ситуации, в семье, с друзьями, на работе, в церкви, в стране, где бы то ни было. Если мы начинаем сомневаться в Божьей помощи,
Это проблема, потому что начинается это духовное бегство. Бегство от Бога, бегство в сторону греха и в сторону этого мира. И давайте посмотрим, как это происходило у Давида. Какой первый шаг он сделал? Мы читаем следующие со 2 стиха по 4. «И встал Давид и отправился сам и 600 мужей, бывших с ним, к Анхусу, сыну Маоха, царю Гефскому. И жил Давид у Анхуса в Гефе сам и люди его, каждый семейством своим. Давид и обе жены его, Ахиноама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его». Посмотрите, первый шаг, который делает Давид, он направляется в землю идолов. Он направляется в землю идолопоклонства. Он не только сказал в сердце своем, он теперь делает шаг, он предпринимает действия, и он осуществляет то, что он запланировал. И мы видим, что он убежал в Геф. В отличие от первого своего побега, который записан вот в 21 главе, когда он убежал в Геф, мы видим, что в этой ситуации он пошел туда не один. С ним пошли 600 его воинов, с ним пошли две его жены. Мы читаем, что каждый воин пошел семейством своим. То есть мы видим, что туда в Геф пришли дети, жены. И это уже не просто Давид и 600 человек, может быть 1500, может быть 2000, потому что каждый пришел своей семьей. И здесь нам важно сказать, что когда вы думаете и решаете поступить против воли Божией, не думайте, что это никак не повлияет на вашу семью. Обязательно повлияет на вашу семью. Не думайте, что это ваша только проблема, это ваша ошибка, это ваше какое-то неверное решение. Наши неверные решения, они влияют на нашу семью, они влияют на наших детей. И когда мы выбираем это неверное решение, когда мы выбираем не Божий путь, это влияет на тех, кто рядом с нами. Это увлекает их в этом же самом неверном направлении. И мы видим, что Давид повел вот это большое количество, эти многие семьи, вот туда, в Геф, в родину Голиафа, в центр филистимлян. Он пошел туда, в центр, в страну врагов Израиля. Он убежал в страну идолов. И поэтому мы можем сказать, что когда мы бежим от Бога, мы оказываемся в стране идолопоклонства. Это в нашей жизни сегодня, сейчас. Как только мы отворачиваемся от Бога, от Его воли, от исполнения того, что Господь ожидает от нас, мы сразу направляемся в страну идолопоклонства, мы сразу оказываемся в мире этом, мы сразу идем этим неверным путем, потому что каждый шаг от Бога – это шаг к миру, это шаг к поклонению и служению не Богу, а идолам в этом мире. И поэтому нам очень важно понять, что в нашей жизни может произойти подобное. Мы не просто убегаем от проблемы, мы помещаем себя в еще большую проблему. И Давид думал, что он убежал. Давид думал, что он избавился от опасности. На самом деле он оказался еще в большей духовной проблеме тогда, когда он пришел туда, в эту филистимскую страну. И это видно в последующих стихах. Вот мы прочитали с вами. «И донесли Саулу, что Давид убежал в Геф, и не стал он более искать его». Посмотрите. Результат вот этого решения и поступка Давида – это ложное чувство безопасности. Он теперь в Гефе, он теперь убежал в эту страну филистимлян, и он почувствовал себя в безопасности. Саул услышал о том, что Давид убежал, он уже не стал более искать, и Давид успокоился. Он почувствовал безопасность, потому что грех, он всегда дает нам временное наслаждение. Когда мы

обязательно окажемся в рабстве. Грех, он обязательно наложит на нас свои узы и свои оковы. И посмотрите, что мы видим с вами дальше, вот как это произошло у Давида. Он бежит, но он бежит по этой скользкой дороге. И давайте прочитаем с вами несколько текстов, которые показывают, что происходило с ним там. «И сказал Давид Анхусу: если я приобрел благоволение в глазах твоих, то пусть дано будет мне место в одном из малых городов. Я буду жить там, для чего рабу твоему жить в царском городе вместе с тобою. Тогда дал ему Анхус Сикилак, посему Сикилак и остался за царями иудейскими до ныне». Что происходит с Давидом, когда он убежал туда, в страну филистимлян? Несколько моментов. Первое, он подчинился врагу. Посмотрите, как вот Давид, победитель Голиафа, как он разговаривает с Анхусом, как он к нему обращается, он говорит: если я приобрел благоволение в глазах твоих, это скользкая дорога, это подчинение врагу, это добровольная вот такая капитуляция. Он бежит филистимскому царю, он подчиняется ему добровольно. И когда мы убегаем от Бога, этим самым мы добровольно подчиняемся врагу. Мы подчиняемся греху. Мы признаем его господство, и мы начинаем служить. Мы ищем благоволение в глазах дьявола. Мы пытаемся служить ему. И посмотрите, Давид называет себя рабом Анхуса. Он говорит: если раб твой приобрел благоволение... Мы видим, что Анхус принимает это решение. Сикилак был примерно 25 миль от Гефа, и у Давида был в этом свой план. Он не хочет, чтобы Анхус постоянно наблюдал за всеми его действиями, и поэтому он просит жить немножко в стороне от Гефа. И мы видим, Анхус принимает это решение и позволяет ему. Поэтому первый момент – это подчинение врагу. Второй момент – это длительный период. И мы читаем с вами дальше, посмотрите, с 7 стиха. «Всего времени, какое прожил Давид в стране филистимской, было год и 4 месяца». Иногда мы думаем, что, ну, я вот немножко погрешу, а потом вернусь, все нормально, я покаюсь, все это будет по-прежнему. Грех держит очень крепко. Если нам кажется, что это просто один проступок, а потом я восстановлюсь, это длительное время. Из оков и рабства греха не так просто вырваться. И поэтому мы видим, грех не отпускает легко. Год и 4 месяца. Дальше мы читаем с 8 стиха. «И выходил Давид с людьми своими, и нападал на гесурян, и герзиян, и маликитян, которые издавна населяли эту страну до Сура и даже до земли египетской. И опустошал Давид ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины, и забирал волов, забирал и овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и возвращался, и приходил к Анхусу». Посмотрите, когда он встал на эту скользкую дорогу, это ведет его дальше и дальше. В стране филистимской, вот мы смотрим, год и 4 месяца, как проходила жизнь Давида. На самом деле он грабил людей. Он нападал вот на эти южные народности, опустошал их, гесурян, гегезиан, амаликитян. Вот эти все народы, они были врагами Израиля. Они не были врагами филистимлян, хотя они и не особо в союзе в каком-то были филистимлянам. Ну вот они жили рядом и спокойно жили. Но мы видим, что Давид, он грабит, он забирает и он убивает. И мы можем подумать, ну какое-то оправдание хотелось бы Давиду найти. Может быть, он так просто обеспечивал своих воинов, надо же было как-то жить. Кто-то скажет: ну... Может быть, Господь дал ему повеление, это нечестивые народы. На самом деле, Бог не давал ему повеления в этой ситуации. Мы видим, что 9 стих, он как бы показывает, что Давид не просто забирал там пропитание, обеспечивал своих солдат, он убивал, так написано, он убивал всех мужчин и женщин. Это не было судом Божьим, это не было то, что Бог ему повелел, чтобы наказание вот на эти народы, Бог не давал ему такое повеление.

0: Считается, что вот то, что Давид делал в этой ситуации, это и было вот эта пролитая кровь Давидом и стала причиной, что впоследствии Давид не мог храм построить. Помните, мы читаем 1 книга Паралипоменон, 22 главе, сам Давид говорит, «И сказал Давид Соломону, сын мой, у меня было на сердце построить дом во имя Господа Бога моего, но было ко мне слово Господне, и сказано, ты пролил много крови и вел большие войны, ты не должен строить дома имени моему, потому что пролил много крови на землю пред лицом моим». Считается, что вот то, что здесь происходило, это стало причиной того, что Бог ему сказал, что Бог не позволил ему построить храм. И это предупреждение для нас, потому что мы помним, в послании Галатам написано, что посеет человек, то и пожнет. И Давид сеял вот этим действием своим, что он не оставлял ни мужчин, ни женщин, он грабил, забирал, он убивал. И мы видим, плод, он вырос позже, когда Господь осудил его за эти действия. И мы читаем дальше с 10 стиха до конца этой главы. «И сказал Анхус Давиду, на кого нападали ныне? Давид сказал, на полуденную страну Иудеи, и на полуденную страну Иерохамиела, и на полуденную страну Кинеи. И не оставлял Давид в живых ни мужчин, ни женщин, и не приводил в гнев, говоря, они могут донести на нас и сказать, так поступил Давид, и таков образ действия его во все время пребывания в стране филистимской. И доверился Анхус Давиду, говоря, он опротивил народу своему Израилю и будет слугою моим вовек». Мы видим вот здесь вот в 11 стихе нам дается объяснение, почему Давид так поступал. Он делал это для того, чтобы Анхус думал, что Давид нападает на Израиля. И Давид приходил, и когда Анхус задавал вопрос, где ты был, с кем ты воевал, мы видим, что Давид объяснял ему, он говорил, я воевал на полуденной, то есть на южной стороне Иудеи и на южной стороне Иерохимиела, то есть он как бы объяснял Анхусу, я воевал с Израилем, с израильтянами, с евреями. Он отчитывался перед Анхусом за свои дела, но на самом деле он обманывал Анхуса. Он хотел, чтобы у Анхуса сложилось впечатление, что Давид, он надежный, он воюет с народом своим, он воюет с Израилем. И Давид понимал, что если бы он оставил в живых кого-либо из этих народов, они бы донесли Анхусу, они бы сказали, что на самом деле происходит. И это опять урок для нас. Потому что когда мы начинаем грешить, мы всячески пытаемся скрыть эти действия. Мы пытаемся как-то закрыть, чтобы никто этого не знал, никто об этом не слышал. Мы порой идем на обман, на лукавство на какое-то, на искажение каких-то фактов, для того, чтобы наши греховные поступки, они не стали открыты, они не стали известны для всех. И мы видим, что Давид, он по-прежнему еврей. Он и останется евреем, но он действует так, чтобы Анхус подумал, что он на стороне филистимлян, что он воюет с евреями, он теперь полностью посвящен, он предан филистимлянам. Я думаю, что так происходит и с христианами, которые внутри христианин, а снаружи он желает, чтобы мир воспринимал его как своего. Вот эта двойственность, вот это раздвоение, вот это отсутствие полной посвященности Господу, это и есть свидетельство этого падения, которое происходило у Давида, которое происходит и у нас, когда мы стараемся служить двум господам. Внутри еврей, снаружи филистимлянин. Внутри христианин, а снаружи как житель этого мира, как тот, кто подчиняется и служит сатане. И поэтому мы видим, что Давид, убегая от Саула, он прибежал вот в это место, место смерти и место обмана. И здесь он несет смерть, и здесь он несет обман. Он прибежал в землю филистимскую, и он стал смотреть на все, что вокруг, филистимскими глазами. Оправдывая себя, находя какие-то причины, что по-другому я и не могу поступить, вот так другого выхода у меня нету. Так поступает человек, который уходит от Бога. Находит себе оправдание, находит себе объяснение, почему он живет такой жизнью, почему он живет вот в таком грехе. Он начинает совершать один грех за другим, потому что когда мы бежим в землю филистимскую, мы начинаем и рассуждать, и думать, и действовать, как филистимляне, как грешники в этой жизни. И именно наши поступки, они свидетельствуют о том, что происходит в нашем сердце, о том, кто мы есть на самом деле. Когда муж говорит жене, мне нужно побыть одному, на самом деле этим действием он открывает двери самым различным искушениям в своей жизни. Когда муж или жена убегают от необходимости примирения, прощения, когда они сохраняют в сердце горечь, обиду, когда они находятся вот в этом состоянии непрощения, они открывают эти двери для оскорбления, для гнева, когда они видят больше ошибки другого, чем свои. Это филистимские глаза, когда человек смотрит, когда он убежал в землю филистимскую и смотрит на все, что происходит, так, как это видят филистимляне. И апостол Павел дает нам очень серьезное предупреждение. Мы с вами читаем с вами в послании евреям, 3 главе. Павел говорит: «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, чтобы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Павел дает нам это предупреждение. «Смотрите, братья, чтобы с вами этого не произошло. Не бегите землю филистимскую, не ищите этой ложной безопасности, не уходите от ситуации, не отворачивайтесь от Бога. Будьте в этой ситуации, надейтесь на Бога и правильно решайте эту ситуацию и проходите с помощью от Господа». И, наконец, последний момент – это окончание этого бега. Когда мы убегаем от Господа, к чему это приходит? Какой результат? К чему мы придем, если мы начнем убегать от Господа в землю филистимскую? Давайте прочитаем два первых стиха 28 главы. «В то время филистимляне собрали войска свои для войны, чтобы воевать с Израилем. И сказал Анхус Давиду: да будет тебе известно, что ты пойдешь со мною в ополчение, ты и люди твои. И сказал Давид Анхусу: ныне ты узнаешь, что сделает раб твой. И сказал Анхус Давиду: зато я сделаю тебя хранителем головы моей на все время». Когда мы отворачиваемся от Бога и бежим в страну филистимскую, в конечном итоге придет развязка. В конечном итоге мы обязательно окажемся в ловушке. И мы видим, что в этой ситуации вот эти два стиха, они показывают, куда приведет человека эта скользкая дорога, когда он уходит от Бога. Давид начал сомневаться в Божьих обетованиях, он принял решение жить среди врагов, он начал грабить, он начал убивать, и это привело его к ситуации, о которой он никогда не думал. Он не думал, что он окажется вот так вот перед Анхусом, когда нужно принимать решение. Он убежал от своего народа Израиля, и теперь он должен встретиться со своим народом на поле битвы. Теперь он должен воевать, но в другой армии, в армии филистимлян со своим собственным народом. Царь, помазанный Богом, должен убивать и воевать против своего народа. Он оказался вот в этой ловушке, он оказался в этом компромиссе, он оказался вот в этом положении. И мы видим, что Анхус уже поверил, что Давид воевал со своим народом. Каждый раз Давид ему это объяснял, что он уже воевал. И мы видим, что он принимает, Анхус принимает это решение, что теперь Давид и все его воины, они пойдут с ним на поле битвы, они будут воевать в его армии. И, как я сказал, Давид оказался вот в этом состоянии ловушки. И посмотрите, как он отвечает Анхусу, что произносит, какие слова произносит Давид. «Ныне ты узнаешь, что сделает раб твой». Что он может сделать? Что собирался сделать Давид вот в этой ситуации? Когда вы убегаете от Бога, когда человек отворачивается от Бога, он обязательно в какой-то момент окажется перед этим трудным выбором, когда ему конкретно нужно совершить грех отступничества, грех полного подчинения сатане. Сатана поставит человека перед этим выбором. И, как я говорил, Давид никогда не думал, что он окажется вот в этом состоянии. Он никогда не собирался воевать вместе с филистимлянами против своего народа. Поэтому Писание говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. И вот Давид оказался в таком состоянии. Поэтому, когда мы убегаем от Бога, нам важно помнить, что это скользкая дорога, и однажды она приведет нас вот к этой западне. Она однажды приведет нас к этой ловушке. И мы читаем, вот в 12 стихе мы прочитали, «Доверился Анхус Давиду, говоря, он опротивил народу своему Израилю и будет слугою моим вовек». Так произносит слова враг душ человеческих. Эти слова произносит грех, к которому мы обратились, когда мы отвернулись от Бога. Эти слова звучат над нами. Он будет слугой моим вовек. В этом цель сатаны, в этом цель дьявола, чтобы мы стали рабами, слугами вовек и служили ему. И поэтому мы смотрим с вами вот на эту главу. И нам важно принять решение. Нам важно принять решение, нам нужно убегать, или нам нужно бежать в наше аресталище. В какой бы ситуации мы ни находились, в жизни, что бы ни происходило с нами, нам важно увидеть, что Господь открывает свою волю, чтобы мы надеялись на Него и проходили жизненный путь, или то аресталище, которое стоит перед нами. И на самом деле, как я сказал, Давид не был безгрешным царем. Подобно как евреи, они хотели царя, так и мы сегодня, мы хотим царя. Но наш царь – это не Давид. Наш царь – это Иисус Христос. Это совершенный царь. Это безгрешный царь. Это тот царь, которому мы должны служить. Это тот царь, который может нас спасти. Это тот царь, который не пойдет каким-то неверным путем, неправильным путем. И поэтому Господь желает, чтобы мы служили Иисусу Христу, этому царю, надеялись на Него. И Господь желает, чтобы мы проходили это аресталище. Вы помните 12 главу послания евреям, где сказано, «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще». В греческом написано «будем бежать нашу дистанцию». Это наш путь, это наша дистанция. Мы должны не убегать куда-то, мы должны бежать вот именно на той дистанции, на которой Господь нас поставил. Проходить предлежащее нам поприще. И посмотрите, следующий стих говорит, «Взирая на начальника и совершителя веры, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Иисус не свернул со своего пути. Он шел своим путем. Он пошел на крест, он пошел на страдания, он шел тем путем, он не убежал. Он в Гефсимании не принял решение, чтобы уйти от Голгофы. Он смирился с волей Божией, он принял этот путь, он шел этим путем. И поэтому и для нас очень важно, когда мы взираем на Иисуса Христа, идти нашим поприщем, бежать нашу дистанцию, зная, что Господь рядом с нами, что Он поможет, что Он поддержит нас, и мы можем Ему доверять. И поэтому Давид был неправ. Когда он произнес эти слова, в начале этой главы мы прочитали, «Нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую». Есть что-то лучшее. И нам сегодня важно понять, что есть что-то лучшее. Лучшее – это довериться Господу и знать, что Он пойдет с нами, Он проведет нас в любой ситуации, какой бы мы ни проходили. Но нам нельзя принимать это решение – убежать в землю филистимскую. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
1: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.

0: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.
1: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
2: что означает «волна благословения».
1: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
2: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
1: «Аудиокниги», «Детский час»,
2: «Проповеди», «Беседы», «Свидетельства» и многие другие радиопередачи.
1: А также христианские песни и стихи.
2: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-59-88.
1: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
2: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
1: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
2: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
1: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
2: Слушать радио, познавать Бога.
3: Есть один только путь на земле, по нему я стараюсь идти. Он лежит через тернии шипы, я нашел этот путь на горе. На Голгофу

Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай! Склониться перед Богом, спеша летят бесплодные года. Твоя земная тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная глупая гордыня из праха взятая вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай, не опоздай склониться перед Богом, чтоб вечный дом вернуться из гостей.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Саул и его падение. Падение царя Саула началось в тот день, когда он, видя уходящий от него народ, потерял веру в могущество Божье и, не дождавшись прихода пророка Самуила, взялся совершить жертвоприношение, что было нарушением заповеди Божьей, сказанной Моисею: «Аарону же и сынам его поручи, чтобы они наблюдали священническую должность свою, а если приступит кто посторонний, предан будет смерти». Чисел 3 глава 10 стих и с 18 по 6-7 стих. Пророк Самуил тогда сказал Саулу: «Ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа

по сердцу своему. И повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». 1 Царств, 13 глава, с 13 по 14 стих. А Саулу было повелено ожидать Божьих указаний через пророка Самуила. Саул ждал 7 дней, и если бы обождал еще несколько часов, все было бы хорошо. «Терпением вашим спасайте души ваши», — заповедал Господь Иисус Христос своим слугам. От Луки 21, 19. Все же Господь по своей великой милости к Израилю дал тогда Саулу победу над филистимлянами и утвердил ее царствование, так что Саул потом воевал со всеми окрестными врагами своими, с Моавом, и с аммонитянами, и с Едомом, и с царами Совы, с филистимлянами, и везде, против кого не обращался, имел успех. 1 Царство, 14 глава, 47 стих. Возможно, что этот успех наполнял его гордостью. Однажды пророк Самуил приходит к Саулу и напоминает злодеяния амаликитян, которые напали на израильтян, шедших из Египта. Исход 17:8-14. И призывает Саул наполнить Божий приговор, Второзаконие 25:17-19. Истребить амаликитян не только людей, но и принадлежащих им овец, волов, верблюдов и ослов. 1 Царств 15:1-3. Саул собрал большое войско, 210 тысяч человек, и отправился в поход. Хинеянам, потомкам Ховава, Шурина Моисеева, Саул приказал отделиться от амаликитян, чтобы не погибнуть вместе с ними. Большинство амаликитян было истреблено Саулом, но Агага, царя амаликитского, и лучших из овец и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее пощадили. На обратном пути Саул зашел, накормил и там поставил себе памятник. Господь повелел Самуилу выйти навстречу Саулу, который хвастливо заявил пророку: «Благословен ты от Господа, я исполнил слово Господне». Но Самуил спросил Саула: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» Саул нашел оправдание. «Привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу, Богу твоему. Прочие же мы истребили». Пророк напомнил Саулу, кем он был и кем Господь сделал его, и закончил очень важным поручением. «Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господне, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». 1 Царств, 15 глава, с 22 по 23 стих. Саул сознал свою вину, но истинного покаяния не проявил, а лишь упросил Самуила, чтобы возвратился с ним для жертвоприношения и почтил его перед народом. Это была последняя встреча и беседа Самуила с Саулом. После этого, по повелению Господню, Самуил помазал в Вифлееме Давида в царя над Израилем. И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. А от Саула отступил Дух Господень и возмущал его злой дух от Господа. 1 Царств, 16 глава, с 11 по 14 стих. Теперь этот недуг назвали бы приступами черной меланхолии. Хорошая музыка считалась наилучшим успокаивающим средством от этой болезни. Нашли и музыканта, которым оказался пастух Давид из Вифлеема. Его игра на гуслях оказывала благотворное влияние на раздраженного царя Саула. 1 Царств, 16 глава, с 15 по 23 стих. Филистимляне решили, что болезнь Саула дает им возможность победить Израиля. Собрали свои войска и расположились станом между Сокхофом и Азеком. Саул со своим войском расположился в долине Дуба против филистимлян. Давида отослал домой. Из филистимского войска выходил один силач по имени Голиаф
и вызывал израильтян на единоборство с условием, что если израильтянин победит, то филистимляне будут рабами Израиля. А если он, филистимлянин, победит, то израильтяне будут рабами филистимлян. Охотника не находилось. Голиаф выступал 40 дней и насмехался над израильтянами, что нет у них человека, который бы выступил бы против него. Три старших брата Давидовых находились в войске Саула. Отец послал Давида узнать о здоровье своих братьев. Когда Давид пришел к войску, то заметил страх и уныние, а потом услышал и хвастливые слова Голиафа. В юноше закипела ревность. Он пошел к Саулу и объявил о своей готовности сразиться с филистимлянином. Саул отговаривал: «Ты еще юноша, а он воин от юности своей». Давид ответил, что в своей жизни он уже убил льва и медведя, и этот филистимлянин будет убит, потому что так поносит воинство Бога Живаго. Давиду было позволено выступить против Голиафа, который был в полном вооружении, то есть в броне, с щитом, с шлемом на голове, с копьем и мечом. Давид же выступил против него с прощою. Филистимлянин с презрением посмотрел на Давида и проклял Давида своими богами. Метко брошенный Давидом камень вонзился филистимлянину в лоб. Тот упал. Давид подбежал к лежавшему, вынул у него меч из ножен и отсек ему голову. Войско филистимское кинулось бежать. Евреи догоняли и убивали бегущих. Навстречу возвратившимся победителям вышли женщины с музыкой и пением на скоро сложенного припева. «Саул победил тысячи, а Давид — десятки тысяч». Это огорчило Саула. Он начал бояться Давида, который опять возвратился к нему в качестве музыканта. Два раза Саул бросал в Давида копье с намерением убить его, но Давид вовремя отскакивал в сторону. Потом Саул пустил слух, что если Давид убьет 100 филистимлян, то Саул выдаст за него замуж дочь свою Милхолу. Саул рассчитывал, что скорее филистимляне убьют Давида, нежели он убьет 100 человек. Но Давид убил 200 и принес Саулу доказательства. Давид стал зятем Саула, но Саул не переставал его бояться и еще несколько раз пытался его убить. Давид вынужден был бежать от Саула, который не успокаивался, а пытался захватить Давида в городе Кеиле, потом в неприступных местах пустыни Сив, потом в неприступных местах Эн-Гедди, потом на холме Гахила. Сотрудники Давида имели несколько раз возможность убить Саула, но Давид не позволил. Саул имел все доказательства, что Давид не замышляет против него никакого зла, но злой дух не давал Саулу покоя. Но всему бывает конец. Филистимляне опять пришли воевать с Израилем и расположились при горе Гилвуэ. Саул был испуган, потому что Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков. Тогда он решился на последнее, запрещенное законом. Обратился к волшебнице, чтобы та вызвала ему пророка Самуила, который умер несколько лет перед этим. Вызванный волшебницей призрак осудил поведение Саула и закончил приговором: «Предаст Господь Израиля вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною». Был ли это дух Самуила или иной дух, никто точно не знает. Но Саул перепугался и упал на землю. Его подняли и подкрепили пищей. На следующий день произошла битва с филистимлянами. Израильтяне были разбиты и побежали. Янафан, Авинадав и Мелхисуа, сыновья Саулова, были убиты. Сам он был ранен стрелами. Попросил своего оруженосца убить его. Тот не решался. Тогда Саул взял меч и пал на него. Хорошо начавшееся царствование Саула кончилось очень печально,
а его история так заканчивается в Священном Писании. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал перед Господом, за то, что не соблюл слова Господа и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессееву. 1 Паралипоменон, 10 глава, с 13 по 14 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Украинское миссионерское общество «Світло на Сході» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 1 за 2020 год.
2: Наше интервью. Это Бог меня искал. Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию интервью с Натальей Черняковой, сотрудницей Русского христианского радио, ведущей программы «Выбор». Русское христианское радио, основанное ярлом Николаевичем Пейсти, на протяжении десятилетий было оазисом в безводной атеистической пустыне в Советском Союзе. Слово ярла Николаевича для нескольких поколений христиан звучало как наставление учителя, пастыря и друга. Для многих неверующих людей он стал путеводителем к Богу. Беседу с Натальей Черняковой записала по нашей просьбе Наталья Пейсти. Наталья, ты часто говоришь в своих программах о том, что многое в нашей жизни закладывается еще в раннем детстве. Расскажи, пожалуйста, о семье, в которой ты выросла.
3: Мой отец любил вспоминать о том, как он, советский офицер, в далеком 1945 году, возвращаясь с фронта, зашел в аптеку в небольшом украинском городке и увидел прекрасную девушку. Она работала фармацевтом. Так началась история моей семьи. С того времени родители больше никогда не разлучались. После войны отец продолжал нести службу. Я родилась в Читинской области у самой границы с Китаем. Мы много ездили по гарнизонам. Фронтовые ранения отца постепенно стали давать о себе знать. Он часто болел, так что ему пришлось демобилизоваться. Моя мама была полькой. Ее родные когда-то осели в небольшом городке на юге Украины. Туда, к ним, мы и переехали жить. Самые ранние мои воспоминания связаны с мамой и детским садом. Мне было 4 года, когда меня впервые привели в детский сад. Я чувствовала себя немного неловко из-за того, что со мной тогда была мама, а не папа. Держа за одну руку моего старшего брата Витю, за другую меня, она плакала и говорила воспитательнице, что не знает, как будет жить дальше и растить детей в одиночку. Потом помню, как мы втроем стоим в больничном коридоре и ждем, когда папу вывезут из операционной. Мама плачет навзрыд и повторяет: «Живой, живой!» Мы с братом смеемся и радуемся. Папа тогда перенес сложную операцию по удалению значительной части желудка. Он стал инвалидом в 38 лет. Мои родители всецело посвятили себя нам, детям. Сначала в доме была няня, а потом, когда пришло время мне идти в школу, из деревни приехала бабушка, чтобы помогать в нашем воспитании. С раннего детства моими увлечениями были книги, рисование и музыка. Я пошла сразу в две школы – общеобразовательную и музыкальную. Была способной ученицей. Через некоторое время мне уже прочили, что я стану музыкантом. Музыка – отдельная тема, связанная с моим обращением к Богу, но об этом позже.
2: В детстве ты слышала о Боге в своей семье?
3: У нас дома стоял массивный трехдверный платяной шкаф ручной работы. Мне нравилось ставить рядом с ним табуретку, залезать на нее и перебирать на полках вещи, примерять их. Однажды я нашла спрятанную под вещами старую книгу, в которой некоторые страницы едва держались, и не все буквы были понятными. Еще более непонятным для меня оказалось содержание этой книги. С папой отношения у меня были более доверительными, чем с мамой. Хотя сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что все наше воспитание держалось на маме. Папе хотелось баловать нас. Он нас любил и все позволял. Поэтому книгу я принесла папе. Он был немного растерян, что я нашла ее. Сказал, что книга очень ценная, поэтому брать ее нельзя. попросил, чтобы я никому не рассказывала о своей находке. Потом я не раз замечала, как папа читал эту книгу, что-то из нее выписывал. Это было в сталинские годы, во времена воинствующего атеизма. Позднее я узнала, что старая книга, хранившаяся в нашем доме, называлась «Библия». Мои отец и мать, по сути, были неверующими людьми. Отец к тому времени окончил военную академию и машиностроительный институт. Он был очень образованным человеком. Спустя время, когда я стала взрослой и уверовала в Бога, он рассказал мне, что еще в те смутные времена задумывался о том, что кроме материальных ценностей должно быть что-то еще. Удивительно, но его вера начала зарождаться не от Слова Божьего, а от естествознания. Моего отца ставила в тупик гармония этого мира. Он понимал, что она вступает в противоречие с любыми представлениями о мировом хаосе. Отец увлекся химией, поступил в технологический институт и в 50 лет окончил его с отличием. Но настоящей веры он тогда еще не обрел. Размышляя о его пути к Богу, я вспоминаю библейскую рождественскую историю о волхвах и пастухах, пришедших поклониться Христу. Как мы знаем, путь пастухов к Иисусу оказался значительно короче пути ученых-мужей, волхвов. В случае моих родителей произошло что-то подобное. Прошли долгие годы, прежде чем они приняли Христа в свое сердце.
4: Ты говоришь, что твоя семья была атеистическая. Но приходилось ли тебе хотя бы косвенно соприкасаться с какими-то христианскими ценностями?
3: Могу с уверенностью сказать, что все лучшее, что во мне есть, дала мне семья. Мы с братом никогда не были обделены вниманием. Нас любили, с нами разговаривали, нами занимались, отвечали на наши вопросы и интересовались нашими делами. В городе, в котором мы жили, протекает река Южный Буг. Это большая, красивая и порожистая река. Летом нас одних на речку не пускали. Всех водил купаться папа. Я помню, по пути к реке на улице со странным названием Коккинаки стоял не менее странный дом. Это было красивое здание, но необычной постройки, с высоким зеленым забором. Когда мы ходили купаться в выходной день, то слышали из этого дома красивое пение. Впрочем, сказать красиво – это ничего не сказать. К тому времени я была уже продвинутой в музыке и понимала, что слышу какое-то необыкновенное пение. Этот дом не давал мне покоя, и я нашла способ подольше задерживаться возле него. Это происходило следующим образом. Почти от самого дома я бежала, оставляя далеко позади папу и Витю. В заборе таинственного дома я нашла дырочку. И вот я стояла у этого забора, с замиранием сердца заглядывая во двор. Там какие-то нарядные люди радовались встрече друг с другом, передавали узелки с угощениями, обнимались. Потом они все вместе пели. Тогда я думала, вот он момент истины, что когда вырасту, тоже возьму в узелок самое вкусное, что у меня будет, и обязательно приду в этот двор. О том, что я смогу петь так же хорошо, как и эти люди, даже не мечтала. Папа сказал мне, что в этом дворе собираются штундисты и поклоняются своему Богу. Хотя он и не ругал меня за мой интерес к ним, я понимала, что место это запрещенное. Мне было лет 12, когда я стала расспрашивать отца об устройстве космоса. «Папа! А что будет, если лететь в ракете, например, месяц? Куда прилетишь?» – спрашивала я. «Над нами бесконечность, и точки назначения там быть не может», – отвечал папа. Но я не унималась и продолжала. «А если лететь год?» «Все равно никуда не прилетишь», – отвечал он. Меня ужасно пугала эта дыра над головой, и я настаивала на своем. «А если лететь всегда? Тогда можно куда-нибудь прилететь?» «Это Вселенная», — отвечал папа. «Она без начала и без конца. а мы маленькие песчинки в ней. Если лететь даже целые века, то все равно не достигнешь ее края. Помню, я испугалась и заплакала, чувствуя, что есть на свете нечто жизненно важное, чего я не понимаю. В тот момент я решила, что этот вопрос как-то связан с домом на улице Кокинаки, и когда я вырасту, мне там все расскажут.
4: По мере взросления твои взгляды как-то определялись?
3: И да, и нет. Не было ситуации, которая подтолкнула бы меня к поиску, не было слова, которое помогло бы мне определить путь. Все находилось на уровне интуиции и сильной потребности что-то в жизни поменять. Это были 1980-е годы. Мой муж работал в Смешторге, крупной торговой сети в СССР. Мы могли покупать лучшие продукты по невысокой цене. Дом – полная чаша. У нас была машина «Москвич» и мотоцикл с коляской. Я могла позволить себе носить красивую одежду. Муж любил приглашать гостей, накрывать на стол. Включали музыку, танцевали. Муж на подносе разносил закуски, шампанское, апельсины. Казалось бы, чего еще надо? В один из таких вечеров, когда гости разошлись, я села на кухне рядом с горой немытой посуды. Мое сердце и мозг просто пронзала острая мысль. «Нет». Это не может быть смыслом существования. Должно быть что-то еще.
4: В начале нашей беседы ты сказала, что музыка каким-то образом связана с твоим приходом к Богу.
3: К тому времени я окончила учебу в музыкальном колледже, училась в Институте искусств и работала в музыкальной школе. Однажды в перерыве между занятиями к нам зашла очень пожилая женщина и сказала, что в православном храме, единственным в городе, умерла диакониса, и церковь остро нуждается в человеке, который мог бы вести музыкальную часть богослужения. Она, простая прихожанка, по собственной инициативе обходила музыкальные заведения, понимая, что именно там можно найти нужного специалиста. Мои коллеги сразу спросили, как это будет оплачиваться, на что наша гостья ответила, что в приходе денег нет, и работать надо почти за даром, только за небольшие вознаграждения. Никто из преподавателей всерьез не воспринял эту просьбу. Сейчас не помню, чем я руководствовалась, но, догнав у выхода эту женщину, сказала ей, что приду и чем смогу, помогу.
4: Это было уже началом твоего личного пути к Богу?
3: Осознанно нет. Скорее, это Бог начал действовать в моей жизни. Пришло время, когда я смогла услышать его голос.
4: С твоим профессионализмом ты, наверное, с легкостью смогла участвовать в литургии.
3: Конечно, нет. Это дело оказалось нелегким для меня. А церковная музыка далекая от всего, что я до тех пор изучала. Она не была рассчитана на использование каких бы то ни было инструментов, не имела строгого метра. Ритм в ней определяется спецификой речи. Поэтому прежде чем запоминать музыкальные пласты, надо было заучивать тексты. А это совершенно не сообразовывалось с моим складом ума. Византийские распевы, коих великое множество, невозможно даже записать на нотном стане. Теперь я всегда смеюсь, когда говорят, что православная культура близка русскому сердцу. Моему сердцу ближе строгая готическая культура протестантизма. Ее многоголосие ближе к классической полифонии Баха и Генделя. В конце служения батюшка давал хору небольшие деньги, каждому по 5 рублей, но мне почему-то не давал. Когда я спросила, почему мне не дают деньги, получила ответ, что они-то поют, а я только учу. Сейчас без улыбки об этом не вспоминаю. А тогда даже не обиделась, не ушла. Во время богослужения я все время искала место, где должна была совершить ответственный шаг и принять важное решение. Сердцем чувствовала, что так должно быть. Но служение совершалось на церковно-славянском языке, и я не понимала, о чем шла речь. Однажды после заутренни Я шла к остановке со старушкой, которая сказала мне, что скоро на землю грядет Господь. Я была потрясена этой новостью и спросила, зачем он грядет? Она сказала, что первый раз Господь был на земле, чтобы научить людей правде, а второй раз грядет для суда. Старушка была неграмотной и неопрятно одетой, но она сказала мне главное, чтобы без страха встретить Господа на облаках, мы должны примириться с Ним. Я была очень взволнована услышанным и теперь очень хотела примириться с Ним и покаяться, но где и как? И если Бог — Творец Вселенной, то вряд ли Он может быть ограничен стенами храма. После очередной заутренни я вышла на середину церковного двора, подняла голову к небу, которое так пугало меня в детстве, и сказала: «Господь, я знаю, что Ты живой и любишь меня. Прости за все, чего я еще не понимаю. Я обещаю служить Тебе». Вот таким было мое первое покаяние. Сейчас думаю, что иногда мы устраиваем массовые евангелизации, на которых поют профессиональные хоры и говорят проповедники с богословским образованием. Я сравниваю эти праздничные массовые мероприятия и то слово, которое я услышала от простой старой женщины. «Поистине пути Господни неисповедимы. Слово Его, как меч, прошло сквозь мою душу. Я уже не могла оставаться прежней. Прошло немного времени. Я окончила курсы по изучению Библии и пришла в евангельскую церковь, где уже покаялась осознанно. В том же году поступила в Одесский университет на дирижерское отделение. Училась заочно 5 лет и занималась церковными хорами. Потом в течение 9 лет трудилась в миссии «Евреи за Иисуса». Тогда во время уличных евангелизаций мы говорили евреям, что Иисус – это обещанный Мессия, другого ждать не надо. О каждом периоде моей жизни в Господе можно было бы писать отдельные истории. Каждый новый этап был содержательнее и прекраснее предыдущего, и я ни разу не пожалела, что последовала за Иисусом.
5: Наташа, скажи несколько слов о своем сегодняшнем служении.
3: В августе 2019 года исполнилось 15 лет, как я служу в миссии «Евангельский призыв» и веду программу «Выбор» на русском христианском радио. Миссия была организована благодаря служению замечательного проповедника и миссионера Ярла Николаевича Пейсти. Его девиз «Миллионы русских для Христа» до сих пор является заголовком наших печатных изданий. Мои гости – это люди со сложными судьбами, преодолевшие зависимость от греха, перенесшие болезни и потери. Они рассказывают, какой силой им удалось это сделать. Лейтмотивом почти каждой нашей программы являются слова «Я был мертв, но ожил», «Пропадал и нашелся». Утопавшие в грехах и погибавшие до встречи с Христом, сегодня эти люди – благословенные Божьи служители. Они устремляются во все концы земли, идут в тюрьмы с благой вестью, открывают центры реабилитации и так далее.
5: Наташа, а как относится семья к твоему служению?
3: Моя семья – это муж Олег и сын Евгений, который живет далеко от нас. Оба они очень поддерживают меня во всем. Иногда замечаю, как муж пересказывает своим друзьям или близким свидетельство, которое зацепило его самого, отсылает им ссылки на наши программы. Недавно сказал мне в шутку: «Вот выйдешь на пенсию и будешь писать мемуары обо всем, что слышала от своих гостей». И я подумала: возможно, это никакая не шутка. Посмотрим.
5: А кто приводит к тебе на программу гостей?
3: Я сама нахожу интересных людей как в Москве, так и далеко за ее пределами. Почти все наши программы записываются в студии, но последние несколько лет мы периодически проводим и нестудийные эфиры. География наших поездок разнообразна. Казань, Набережные Челны, Владикавказ, Ульяновск. Планов у нас много. Но они сводятся к тому, чтобы сказать всем труждающимся и обремененным: выход есть. Подробнее о нашем служении можно узнать, посетив сайт Русского христианского радио www.rcr.ru. Здесь же можно найти весь архив радиопроповедей основателя миссии Ярла Николаевича Пейсти.
4: Каким будет твое пожелание читателям журнала «Вера и жизнь»?
3: Я бы напомнила всем христианам повеление, которое Господь дал своим последователям: «Идите и научите все народы». Его можно исполнить и так: возвратившись домой, рассказать, что сделал для тебя Господь. Нам не нужен эфир или какая-либо площадка, чтобы возвещать своим неверующим близким или знакомым о спасительной жертве Искупителя. Каждый имеет на это благословение от самого Господа нашего Иисуса Христа.
1: Точка зрения. Генетика. Новейшие исследования. Все человечество произошло от одной пары людей. Таков результат последнего исследования в области генетики. Это исследование опровергает теорию возраста Земли в миллионы лет. Почему же об этом умалчивается? В результате прорывного исследования в области генетики ученые Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке и биоцентра Базельского университета в Швейцарии пришли к заключению, что каждый живущий сегодня на Земле человек и более 90% всех видов животных произошли от одной единственной пары, соответствующей роду. Кроме того, в рамках исследований под руководством профессора Марка Янга Стокли, Рокфеллеровский университет Нью-Йорк, и профессора Дэвида Соломона Таллера, отделение биологических наук, Базельский университет, было установлено, что эти сингулярные пары прародителей жили не сотни миллионов, а всего лишь 100 или 200 тысяч лет назад. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Human Evolution. Результаты данного исследования ставят под вопрос все парадигмы теории эволюции. «Выводы весьма неожиданные», — говорит профессор Марк Стокли. И я, как только мог, сопротивлялся им. Полученные нами результаты ставят под сомнение представление о том, что современные виды животных существуют уже миллионы лет. Профессор Таллер в беседе с каналом Fox News отмечает, что антропогенетические данные представляют однозначную картину. Они согласуются с предельно узким диапазоном одной единственной пары. Два десятилетия назад исследователи установили, что митохондриальная ДНК содержит некий типичный образец. Канадский ученый-генетик Пауль Херберт ввел в связи с этим понятие «штрих-код ДНК». Поскольку этот геном позволяет идентифицировать виды животных подобно считыванию продуктов по штрих-коду на кассе в супермаркете. Они, как ягодичные кольца деревьев, позволяют заглянуть в прошлое и определить возраст вида. С первым кольцом возраст, условно говоря, устанавливается на ноль. Таллер и Стокли изучили штрих-коды 100 тысяч видов. Это одно из самых тщательных исследований, проводившихся до сих пор, утверждает научный журналист Стив Уоррен. Это исследование задает нам большие загадки. Полученные результаты несовместимы с общепринятой в научном мире теорией происхождения человека и видов животных. На посвященных науке страницах Daily Mail можно прочитать о том, что полученные результаты ставят под сомнение парадигму эволюции, признаваемую на данный момент всем научным сообществом. Наука должна теперь объяснить, как такое возможно, что у истоков истории человечества стояла всего лишь одна пара людей, да и к тому же, по историческим меркам, не столь уж давно. Все это совершенно противоречит теории эволюции. Профессор Стокли предполагает, что изначально на Земле имелась лишь одна пара людей, от которой произошло все современное человечество. Это верно и для большинства видов животных. На нашей планете, вероятно, произошла какая-то глобальная катастрофа, резко уменьшившая размеры популяции людей и почти всех животных до одной единственной пары. Но возможно ли такое, чтобы на всей Земле остались в живых лишь одна пара людей, способная к размножению, и по паре почти всех животных? Как такое представить на практике? Представление о том, что все человечество произошло от одной единственной пары людей, соответствует библейскому рассказу о сотворении мира. Об этом говорят новейшие исследования, противоречащие теории эволюции. Ученые установили, что все люди на уровне митохондриальной ДНК невероятно похожи друг на друга. На генетико-митохондриальном уровне каждый человек отличается от другого в среднем только на 0,1%. Традиционная теория, предполагающая бесконечное множество случайных мутаций за невообразимо огромный период времени, неизбежно подразумевает весьма широкий диапазон различий в генах современных живых существ и человека. Подтверждают ли эту теорию результаты новых генетических исследований? «Нет», — отвечает профессор Стокли, — «генетическое разнообразие большинства видов живых существ на планете относительно неизменно. Если оценивать возраст Земли в миллионы лет, генетическое разнообразие должно быть гораздо большим, чем показывают результаты исследований». Штрих-коды выявляют еще один момент, противоречащий теории эволюции. Согласно теории вероятности, происхождение живых существ за длительные периоды времени, а также переходы между разными популяциями должны быть довольно плавными и непрерывными. Однако результаты генетических исследований показывают четко очерченные разграниченные группы живых существ. Библия называет эти группы родом. «Результаты исследования ставят под вопрос все парадигмы теории эволюции», заявил профессор Марк Стокли. Молчание СМИ. Результаты этих исследований невольно поддерживают библейское учение о сотворении мира. В немецких газетах не появилось ни одного сообщения на эту тему. Отдельные заметки можно найти только на научных сайтах или в таких журналах, как

0: Читайте, пожалуйста. Нам очень хотелось бы иметь книги, изданные вашей миссией, в частности, книги Виталия Полозова. Так сложилось, что в Беларуси книги вашего издательства найти сложно. Это касается также журналов «Вера и жизнь» и «Тропинка». Если их привозят, они идут на расхват. Журнал «Вера и жизнь» мне очень нравится. Статьи в нем содержательные и назидательные. К сожалению, некоторые наши друзья остались без него. Журнал «Тропинка» тоже очень нужен, ведь у нас 13 внуков, и еще будут. В нашей церкви есть выездная библиотека. Она работает по воскресным дням. Если можно, пришлите нам, пожалуйста, и детские книги. Чтобы приобрести литературу, нам нужны деньги. Мы люди не денежные. Пенсионеры вообще мало получают. А ведь книги и журналы особенно нужны нашему поколению, не владеющему компьютером. Вот такое наше положение. Дорогая редакция, желаем вам и дальше успехов в вашем ответственном и нужном труде. Мы молимся о вас, чтобы Отец Небесный благословил вас и ваш труд во славу Ему. С любовью, семья Тарасюк. Иван, Ольга, Богдан, Мара, Зарина, Андрей, Вова и Галя.
1: Иван Небесный. Бог дал мне возможность пообщаться с одним благословенным братом, имеющим интересную фамилию. Зовут его Иван Небесный. Его фамилия показалась мне особенно интересной по той причине, что родился он в неверующей семье. Но знал Господь, что в 38 лет Иван станет искать Бога и найдет его, что сделает его поистине сыном небес. У Ивана с женой 8 детей и 8 внуков. Все уже взрослые и самостоятельные, так что в свои 70 лет супруги небесные активно занимаются служением и благодарят Бога за эту привилегию. Было время, когда Иван увлекался искусством и философией, приобрел 3500 книг, чтобы лучше разобраться в человеческой душе, в сущности человека. Родные подшучивали: купил бы лучше юбку жене, а ты все книги покупаешь. Но сердце не находило покоя. И вот однажды верующая соседка, работавшая в ближайшем магазине, пригласила Ивана на богослужение. «В театрах я был, на концертах был, а вот у штунт не был», — подумал он. «Почему бы не пойти?» И пошел Иван впервые в жизни в баптистскую церковь. В тот день участвовал в богослужении Виктор Клименко. Он вдохновенно рассказывал о том, как Бог коснулся его сердца и спас от гибели, а также восторженно исполнял христианские гимны. И тут Иван почувствовал, что в этой церкви он найдет ответы на многие свои вопросы. Услышав призыв к покаянию, он, не задумываясь, вышел вперед. С того дня началась его новая жизнь. Бог открыл ему двери для благовестия во многих учреждениях. Посетив однажды места лишения свободы, Иван с супругой поняли, что Бог призывает их для служения заключенным. На данный момент они совершают духовный труд в 6 тюрьмах Республики Молдова и делают это уже 30 лет. Из них 27 лет Иван регулярно привозит в тюрьмы журналы «Вера и жизнь» и «Тропинка» на 3 заключенных по 1 номеру. Пока Иван раскладывает на столе журналы, он настраивается на проповедь. Затем начинается служение, молитва, размышления над библейским текстом, христианские песни. Только после этого заключенные могут подойти и получить в подарок свежий номер журнала. Эти журналы они всегда ждут и охотно читают. В таких местах свободного времени много, так что прочитывают все от корки до корки. В каждой тюрьме есть библиотека, И даже те, кто не приходит на богослужение, могут почитать журналы, Библию и другую христианскую литературу,

0: которую регулярно привозит Иван. Перед тем, как зайти к заключенным, Иван приходит в административный корпус и дарит журналы сотрудникам и руководству учреждения. Работники тюрьмы всегда благодарят за подарок, тут же просматривают «Веру и жизнь», а тропинку кладут в сумку, вечером ее с радостью почитают их дети. Приятно зайти и увидеть у них в кабинете на видном месте христианский журнал. Пусть все видят, пусть все читают. Особенно много положительных отзывов о содержании журнала «Вера и жизнь» Иван слышал от офицеров, нарушивших закон и отбывающих теперь наказание в Липканах. Многие из них глубоко мыслящие, интеллигентные люди. Они внимательно читают каждый номер, и духовные материалы, предложенные им на страницах журнала, заставляют их пересматривать свою жизнь и убеждения. Помимо мест заключения, Иван распространяет Слово Божье и журналы в службе пробации и в школах. Еженедельно в пробации должны отметиться те, кто условно-досрочно был освобожден из мест заключения. Туда же приходят и административные нарушители, привлеченные к общественным работам или вынужденные оплатить крупный штраф. Это еще одна специфическая категория слушателей и читателей журнала. Бог дает мудрость, как послужить этим людям. Часть журналов Иван регулярно приносит в общеобразовательные школы. Там работает немало верующих педагогов. Нередко учителя не только сами читают журналы, но и используют их для проведения уроков и классных часов. Однажды Иван проводил для целой школы, для учащихся первых 12 классов, урок о соли. А дети и преподаватели ему заявили, что они уже знакомы с этими истинами из журнала «Тропинка». Сердце ликовало. Стало быть, христианские журналы действительно внимательно читают, и их содержание надолго остается в сердцах читателей. Значит, нужно продолжать распространять эти журналы. Господь изменяет мысли и убеждения людей посредством своего слова. В конце нашего общения Иван Небесный выразил желание помолиться. Он искренне и просто попросил Бога благословить миссию «Свет на Востоке», всех жертвователей и сотрудников миссии. Он молил Господа использовать каждое слово, напечатанное в журналах, сказанное и спетое во время служений в тюрьмах для спасения многих людей. Он просил, чтобы каждая статья, каждое свидетельство и стихотворение затронули чье-то сердце и принесли туда Божий свет. Майя Тадосой.
1: Такого еще не было. Благодарю Бога за знакомство с вами. Спасибо большое, что прислали мне информацию о проведении палаточного служения. Я очень рад, что у меня сложились хорошие отношения с ребятами в колонии. Я посещаю молитвенную комнату, которую здесь недавно организовали. Особенно меня впечатлила встреча Нового года. Начальник колонии поздравил нас и разрешил нам собраться вместе. Мы общались друг с другом, вместе пели, молились. А какие были интересные свидетельства, воспоминания. Впервые не только я, но и многие другие встречали Новый год трезвыми. Наше общение длилось до 2 часов ночи. Такого в нашей колонии еще не было. Мы даже не могли себе представить, что такое возможно. Если у вас получится, пришлите, пожалуйста, ручки и тетради. Они нам очень нужны. Будем вам очень благодарны. Вадим Мельник.

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна, глава 8. Иисус же пошел на гору Елеонскую, а утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, и, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. И остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Тогда фарисеи сказали ему: «Ты сам о себе свидетельствуешь. Свидетельство твое неистинно». Иисус сказал им в ответ: «Если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого, а если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. А и в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о мне Отец, пославший меня». Тогда сказали ему: «Где твой Отец?» Иисус отвечал: «Вы не знаете ни меня, ни Отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Сии слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказал им Иисус: «Я отхожу, и будете искать меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти». Тут иудеи говорили: «Неужели он убьет сам себя, что говорит: куда я иду, вы не можете прийти?» Он сказал им: «Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Тогда сказали ему: «Кто же ты?» Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам. Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Не поняли, что он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истина, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он – лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Иисус отвечал: «Во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчестите меня. Впрочем, я не ищу моей славы. Есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю вам, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек». Иудеи сказали ему: «Теперь узнали мы, что бес в тебе. Авраам умер и пророки, а ты говоришь, кто соблюдет слово мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели ты больше отца нашего Авраама, который умер, и пророки умерли? Чем ты себя делаешь?» Иисус отвечал: «Если я сам себя славлю, то слава моя – ничто. Меня прославляет Отец мой, о котором вы говорите, что Он Бог ваш, и вы не познали Его, а я знаю Его, и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но я знаю Его и соблюдаю Слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». На это сказали ему иудеи: «Тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама?» Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есмь». Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее.

Евангелие от Иоанна, глава 9. И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Иные говорили: «Это он», а иные: «Похож на него». Он же говорил: «Это я». Тогда спрашивали у него: «Как открылись у тебя глаза?» Он сказал в ответ: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: „Пойди на купальню Силаам и умойся“. Я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему: «Где он?» Он отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Другие говорили: «Как может человек грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Опять говорят слепому: «Ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи». Он сказал: «Это пророк». Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?» Родители его сказали им в ответ: «Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот – грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Снова спросили его: «Что сделал он с тобою? Как отверз твои очи?» Отвечал им: «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Они же укорили его и сказали: «Ты ученик его, а мы Моисеевы ученики.
«Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он». Человек, прозревший, сказал им в ответ: «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Евангелие от Иоанна, глава 10. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я – дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего».
От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это слова небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему: «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как я сказал вам. Овцы Мои слушаются голоса Моего, и я знаю их, и они идут за Мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, который дал Мне их, больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего. За которое из них хотите побить Меня камнями?» Иудеи сказали Ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: Я сказал, вы боги? Если Он назвал богами тех, к которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь? Потому что Я сказал, Я Сын Божий. Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне, и Я в Нем». Тогда опять искали схватить Его, но Он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан на то место, где прежде крестил Иоанн, и остался там. Многие пришли к Нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии полночь.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейгенсвелле «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы.
2: Дорогая церковь, добрый вечер. Меня зовут Михаил, если с кем-то я не знаком. Тема будет очень такая, может быть, сложная. Может быть, она будет необычная или текст необычный избран для размышления. Но когда-то для меня он стал таким прекрасным, что я находился под впечатлением и вдохновением долгое время. Он и сейчас меня впечатляет и вдохновляет. Этот текст расположен в 11 главе послания к евреям. Вы помните, что эта глава, она рассказывает о героях веры. Некоторые даже называют эту главу «Чертог веры». В этой главе перечислено 16 имен героев веры. Некоторые не называются по именам, как, например, Иисус Навин, верою пали стены Иерихонские, и верою скрываем был Моисей, имена родителей Моисея, то есть некоторые не названы по именам. Но, тем не менее, о вере в 11 главе евреям сказано 26 раз. Я попытался посчитать, сколько достижений веры здесь рассматривается и перечисляется. Я насчитал 43. Ну, пусть будет так примерно 43 достижения веры вот в этой самой главе. И эта вера рассматривается с разных сторон. Вот на примере одного человека одна сторона красивой веры раскрывается. На примере другого героя веры другая сторона красоты веры раскрывается. И вот среди них есть как бы такие, знаете, понятные поступки и достижения веры, но есть и не очень понятные. Ну, например, верою Ной построил ковчег, устроил ковчег спасения. Это как-то понятно. То есть он поверил, что будет какой-то катаклизм, суд, что нужно будет спасаться на вот этой большой лодке. И для того, чтобы ее строить и каждый день идти с настроением на эту стройку, ну, нужна вера, потому что если ты будешь сомневаться, что действительно произойдет этот потоп, то тогда зачем идти на работу? Тут все понятно. И если так просмотреть по героям веры, много понятно вот в этих описаниях веры. Верою Авраам пошел, не зная, куда идет. Ну, действительно, оставить Ур Халдейский, который тогда считался, ну, чуть ли там не самый лучший город и самое лучшее место для жительства, и пойти в какую-то неизвестность, ну, как-то это, конечно, нужна очень большая вера. Пойти, не зная, куда ты пошел, просто предавшись водительству Божьему. То есть тут все понятно, но есть такие описания веры, где не совсем понятно. И вот об одной такой загадочной вере я хотел прочитать. Это вера Иакова. Я так и назвал свое размышление «Загадочная вера Иакова». 11 глава Евреям, 21 текст. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Все ли понятно здесь? Почему именно так написано за веру Иакова? Ведь, наверное, у каждого из вас возникал вопрос, когда вы читали этот текст, почему именно эти два случая здесь, вот в этом тексте, почему именно эти два случая? Почему верою Иаков благословил сыновей Иосифа, в то время как более ярким событием является вроде бы благословение каждого сына? И более известная глава из благословения, это 49-я, где он каждому сыну дает последнее какое-то слово пророческое и благословляет своих сыновей. И причем здесь вообще вот этот поклон на жезл верха, на верх жезла. Почему именно в этом заключается вера Иакова? Ведь в его жизни были более яркие события. Почему бы, например, не написать, что верою Иаков пошел в Месопотамию, в Харан? Почему бы не написать, что верою Иаков вышел от Лавана или, когда находился в Вифиле, дал обетование Богу верою? Вот. Или ходил по ханаанской земле? Или верою Иаков примирился со своим братом Исавом. Ведь там действительно нужна была такая вера, чтобы выйти навстречу, предаваясь Божьей охране. То есть в жизни Иакова были какие-то более яркие события, которые как бы сюда вот просятся написать их. Но при чем здесь верх жезла? И кажется, что это что-то вообще здесь не очень как бы, да, на первый взгляд. Но когда мы начнем изучать биографию Иакова, и когда как-то до меня дошло, что ли, вот какая идея здесь может быть заложена, я, конечно, находился под впечатлением, насколько все тонко подмечается и как Дух Святой руководил писателем, автором послания к евреям, чтобы написать и отметить именно эти две серьезные, значит, вещи в жизни умирающего Иакова. Кстати, вера Иакова, которая здесь вот упоминается, это вера, которая учит, как умирать. Это вера умирающего человека. И вот эти два события он сделал, умирая. Он сделал четыре важных дела. Он поклонился наверх жезла, он благословил сыновей Иосифа, он благословил своих сыновей. Вот, забыл еще одно событие. Значит, он сделал четыре важных дела перед смертью, как сейчас помню. И смотрите, вот почему-то именно эти два здесь упоминаются. Казалось бы, не очень яркие. Ну, давайте начнем размышления. Как Иаков подошел вот к этому моменту для того, чтобы поклониться наверх жезла? Я думаю, что эта вера уходит корнями в давнюю-давнюю историю, когда нам рассказывает Библия о жизни отрока Иосифа, которому было 17 лет. Странная ситуация возникла в семье патриарха. Его предпоследний сын Иосиф стал видеть странные сны. И он стал этими снами делиться. И, конечно, не все были согласны. И даже более того, они ожесточились на эти сны. И вот когда Иосиф пошел в Дофан к братьям, то почему братья встретили его так жестко и готовы были убить? Почему у братьев Иосифа было такое отношение к своему меньшему? Может быть, за то, что он был любимчиком, как-то за это не убивают. Может быть, за разноцветные одежды, тоже за это не убивают. Может быть, за то, что он доводил худые слухи до братьев, может быть, тогда они сильно обиделись и готовы были его убрать или ликвидировать, избавиться от него. Но, друзья, во-первых, хотя бы потому, что он не на всех братьев доводил худые слухи. Я предполагаю, что там, о чем могли рассуждать эти братья, вот, это были сыновья служанок. И Иосиф доводил разговоры сыновей-служанок именно до уха своего отца. По всей видимости, шли разговоры, я просто предполагаю, шли разговоры о том, какое они имеют место, какую роль они занимают, значение имеют в семье патриарха, в этом клане, ведь они все-таки дети служанок. И когда отец умрет, что им по праву принадлежит, то есть, возможно, вот эти все вопросы наследственные, своей роли, своей значимости, дети служанок обсуждали между собою. Иосиф, будучи отроком, даже в 17 лет, понимал, что такие разговоры нельзя вести. Они служат к расстройству удела Иакова. И поэтому, видимо, он с отцом своим советовался и как-то вот рассказывал, что папа, вот такие вот разговоры. Это из области предположений. Я так думаю, о чем могли быть эти разговоры. По крайней мере, это были слухи о детях служанок, о сыновьях служанок. Все-таки вопрос остается неотвеченным. Почему братья настолько ожесточились, что даже не дети служанок тоже были готовы поднять руку на своего брата? Почему? И в этой главе есть косвенный ответ, намек. Вот сновидец идет. Вот где находилась эта точка напряжения, из-за которой братья возненавидели окончательно и основательно своего меньшого. Сновидец идет. Всем не понравились сны. Причем он эти сны не постеснялся рассказать в своем доме, в своей семье. И даже за эти сны папа, который его любил больше всех, он тоже его побронил за это. То есть никому не понравились эти сны. Но Иосиф и как бы и не прилагал там никаких толкований. Он просто по своей простоте, открытости, прозрачности характера он взял и рассказал. Ну и, конечно, произошло ожесточение. Ты еще нам тут будешь такие сны рассказывать? Ты что, намекаешь на то, что мы тебе будем там поклоняться? И вот здесь произошло ожесточение в семействе Иакова. Дальше вы помните, что произошло? Это долгий путь к возвышению, от унижения к возвышению Иосифа. Проходит долгое время, 22 года, и Иосиф открывается своим братьям в лице египетского владыки. Они сами того не сознавая, совершили или исполнили сон Иосифа. Они не знали, когда пришли на поклон к этому египетскому начальнику, что они исполняют сны Иосифа. Причем, друзья, даже вот в снах Иосифа содержится намек, на какой почве произойдет поклон. Там снопы поклонились. То есть на почве хлебного вопроса. Был голод, была нужда, они пришли за хлебом. И эти снопы братские кланяются ему. То есть уже даже содержится намек, на каком фоне произойдет это поклонение. То есть не случайно Бог именно вот такие сны посылает с таким сюжетом. Все очень осмысленно и глубоко, то, что дает Господь. Но вот в чем еще была беда. Иаков побронил своего сына за такие сны, как я и матерь твоя тебе поклонится. Что ты такое вообще? И побронил. Но однако он все-таки это слово взял на заметку. Он заметил это слово. То есть он не выкинул из головы своей эти сны, рассказанные Иосифом. И когда братья принесли плохую новость для отца, что узнавай, чьи это одежды, вот окровавленные, не Иосифа ли, сына твоего, и отец вошел в такой ужасный траур многолетний, вошел в какую-то депрессию, то, наверное, он и вспоминал и про эти сны, и думал про них: ах, мальчик мой, Иосиф, какие грезы тебе детские снились, вот и все твои сны, ничего не исполнилось. Он заметил же это слово и не забыл. Но вот проходит время, и новую весть братья приносят, сыновья Иакова: Иосиф, твой сын жив. И вместе с этой вестью о том, что Иосиф жив, ожил дух Иакова. Посмотрел на эти колесницы присланные, поверил, и ожил его дух. И вот смотрите, друзья, и снова эти сны, так все-таки он жив. И он же не забыл этих снов, он же заметил это слово. И когда он ехал навстречу с Иосифом, было много времени все передумать, переосмыслить, проанализировать свою жизнь. И, наверное, он снова вспомнил про эти сны. И, наверное, он же понимал, что его сыновья, эти братья, приходили и поклонились ему как начальнику египетскому, что сны-то частично исполнились, а теперь вторая часть сна-то еще не исполнилась, а ты? Там же в этих снах указывалось не только поклон братьев, но еще и твой. Как я поклонюсь? Я патриарх, я князь этого клана. Ну, в наших традициях это не заведено, чтобы отец кланялся сыну. Даже когда Иаков предстал перед фараоном, он не кланялся. Иаков – это величина. Иаков – это патриарх. И мы не видим, чтобы он даже фараону отдал поклон. Ну вот, встреча происходит долгожданная. Ну, может быть, сейчас Иаков поклонится. Нет, мы видим другую картину. Они обнялись, отец с сыном, и несмотря на то, что это мужчины, они плакали. Может быть, они полчаса простояли в объятиях друг друга, и это стоило того, потому что они 22 года не виделись друг с другом. Может быть, они час простояли в объятиях друг друга и плакали. Это была очень трогательная картина. Но мы не видим, чтобы Иаков поклонился. Друзья, и Иаков прожил еще в Египте 17 лет. И вот, наконец, настало время умирать. Уже и поклониться-то не может. А он же помнит. Он же помнит и переосмысливает, что, оказывается, Бог не просто вот эти сны послал для того, чтобы нас ожесточить и сделать нас противниками. А он уже тогда, как бы через сонную артерию Иосифа, так сказать, проводил линию своих божественных откровений для того, чтобы спасти наш клан, нашу семью. Бог тогда уже давным-давно, он предвидел это трудное время голода, и уже тогда начал работать через Иосифа для будущего спасения всей нашей семьи. И вот представляете, как глубоко или как сверху он смотрит на все вот эти события, начинает их между собою сопоставлять. А он в очень здравом рассудке находился перед смертью. Когда он благословил своих сыновей, написано, положил ноги на постель и умер. Это удивительная старость. Это удивительная смерть. Человек говорит такие слова, что сегодня проповедники вникают в пророческое видение и в проницательность Иакова. И просто они удивлены, насколько все сказано глубоко по каждому сыну. Насколько все проанализировано. Человек смотрит в будущее, анализирует прошлое. И он говорит такие разумные слова, такие мудрые, исполненные проницательности. Положил ноги на постель и умер. То есть человек умер в здравом уме, в очень здравом уме. То есть Иаков, когда умирал, он находился в состоянии глубочайшего размышления. И вот представляете, находясь в Египте, он же все вот эти события сопоставляет. Он понимает, и что натворили его дети, продав Иосифа в рабство. Это потом все вскрылось. И в 50 главе мы увидим указание косвенное на то, что Иаков знал о том, что натворили его сыновья и как они продали его в рабство. То есть все это Иаков переосмысливает. Он переосмысливает и анализирует свою жизнь, свой жизненный путь, свое странствие на этой земле. И вот все-таки этот вопрос остается еще незавершенным, незакрытым. Ведь Иосиф, когда получал эти спасительные для нашей семьи сны, в этих снах я там поклонился. Ведь поклониться перед Иосифом, это означает признать божественную программу по спасению и как бы это признание выразить в уничижении. Отец поклоняется сыну, патриарх сыну поклоняется. Это, в общем-то, унижение. Особенно для той древности, для их традиций, для их понятий. Но ведь все-таки это было божественным откровением. Ну как вот? И это борьба, это очень трудно. Вот представление о жизни, и тут вдруг божественное откровение. Вошли в конфликт. И вот смотрите, когда уже не было сил для того, чтобы такой полноценный поклон совершить, а мы нигде больше о поклоне Иакова и Иосифа не читаем и нигде его не видим. Вот здесь происходит как раз удивительный шаг. Он из последних сил, облокачиваясь на свой там жезл, наверх его, совершает что-то вот в виде такого поклона, как может. Свое умирающее тело он занял такую позицию поклона, положение поклона, как мог, умирая. Он понимал, что он не может и не должен умирать, пока не сделал еще очень важного дела, которое является частью божественного откровения. И он последние силы собирает, чтобы это сделать. Когда Иосиф пришел к нему со своими сыновьями, вот, он понимал, что это очень важный момент, и его нельзя пропустить. Сейчас у меня встреча с сыном, с этим моим дорогим мальчиком Иосифом, но я еще чего-то не сделал, и очень важного. Поэтому, друзья, это не просто знак уважения к Иосифу. Некоторые думают, что Иаков поклонился Богу на жезл, наверх жезла. Но я не думаю, что тогда бы автор послания евреям это отметил как поступок веры. Для того, чтобы Богу поклониться, даже не нужно большой веры иметь. Это может сделать даже и не герой веры, поклониться Богу. Но вот поклониться Иосифу, для этого нужна очень большая вера. А это значит согласиться со всем тем жизненным путем, со всем тем поприщем, которое предназначил Бог пройти Иакову. И то, что Иаков сделал, на последнем, так сказать, вздохе или выдохе своей жизни, это было очень таким, это поступок веры, это героизм. Он подавил в себе что-то такое, что сопротивлялось, и выразил таким образом роспись веры или согласия с тем божественным планом, который он предначертал Бог для Иакова и для его семьи. Друзья, для меня это красивый поступок. Ну, некоторые спрашивают, а что же, почему на жезл? Имеет ли жезл какую-то символичность? Я не знаю. Может быть, это просто так было ему удобно выразить. Хотя есть такая историческая справка, я не знаю, насколько она подтверждается, но я слышал такое, что когда рождался мальчик вот в этой древней семье, то отец для него заготавливал вот какой-то шест, посох или жезл. И когда в жизни мальчика происходили какие-то важные события, например, когда он там или был отнят от груди, когда пошел, вот какие-то дневниковые такие хронологические заметки, насечки на этом шесте производил отец. А когда сын приходил в возраст в определенный или становился каким-то самостоятельным мужчиной и молодым человеком, то отец дарил, ну, так скажем, по-нашему на совершеннолетие, вот этот посох, что ли, посох жизни, который был и опорой, и дневником в жизни молодого человека, опирался на него, и эти насечки продолжались, там, женился или еще что-то, какие-то события. Ну, вот такая есть. Я не знаю, насколько она подтверждена, эта справка документально, тем не менее, есть вот такая версия. И, друзья, здесь тоже, ну, как бы интересная, ну, как ирония, что ли. Иаков последней своей, как бы, насечкой, а снизу вверх насечки производились, снизу вверх, последним делом или последней насечкой, что ли, на этом жезле было последнее дело Иакова. Это поклон. Как бы завершение его жизни. Как бы вот его вера увенчала его жизнь. Он умер с верою, согласившись с божественным планом. Вот так мне представляется вера Иакова. И это действительно красиво. Это очень красиво. Мы иногда, друзья, сопротивляемся по жизни с Богом. Нам трудно согласиться с нашими обстоятельствами. Почему я вот живу именно здесь, в этих условиях, где не очень выгодно жить? Почему вот у меня, я родился не в семье верующих родителей? У нас очень много разных вопросов, почему, почему, почему. Но Богу виднее, в какие условия меня поместить для того, чтобы меня эффективнее благословить и эффективнее меня использовать, употреблять для своей славы. У каждого из нас свой путь. И тот человек, который бесконечно сопротивляется с Богом и ищет своих путей, трудно сказать, что это человек веры. Но вот наступает такой момент в жизни, когда человек говорит: «Господи, все, я готов сделать то, что я, чему я сопротивлялся много лет в своей жизни. И я хочу поставить свою роспись, что я все-таки согласен. Ты видишь лучше, чем я. Ты для меня знаешь лучше мой путь, чем я его знаю для себя». Кто-то сказал, по-моему, Джон Ньютон, что если бы я захотел изменить свою жизнь хотя бы даже на какой-то там маленький градус, я изменил бы ее только к худшему. То есть Бог знает, как нашу жизнь устроить, и для каждого из нас предначертал свой путь. Поэтому, друзья, в ковчеге спасения не было штурвала. Бог сам знал, где ковчегу остановиться. И он именно такого был устройства, штурвала там не было. Поэтому тот человек, который переосмыслил свою жизнь, хорошо ее проанализировал, он красиво умирает. Люди веры, они красиво умирают. Мой дед, когда умирал, он, дедушка, он призвал каждого по отдельности из нас и просил прощения у всех, кого там чем обидел. Это было умирание веры. И глядя на умирающих, на старшее поколение, ты, конечно, вдохновляешься их примером и видишь, как Божьи люди переходят в вечность, красиво переходят. Поэтому, друзья, я хотел вот коротко поделиться этими размышлениями. Как я понимаю, что значит верою Иаков поклонился наверх жезла? Да благословит Бог нашу веру и в жизни, и в смерти.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение интересного рассказа. «Хижина дяди Тома», читает Светлана Гончарова.
2: Адольф и Роза убирали комнату. Несмотря на их обычное легкомыслие и ребячество, у них были нежные и чувствительные сердца. В то время как мисс Офелия заботилась о порядке, они придавали мягкий и поэтический оттенок убранству комнаты, лишавшей ее мрачного и унылого вида, каким обыкновенно отличаются комнаты умерших в Новой Англии. Повсюду были цветы, белые, нежные и ароматные, с изящно проникшими лепестками. На столике Евы, покрытом скатертью, в ее любимой вазе, стояла белая полураспустившаяся махровая роза. Складки занавесей и драпировок были расположены Адольфом и Розой с тем особенным вкусом, какой свойственен неграм. Пока Сен-Клер находился возле постели дочери, погруженный в размышления, Роза проскользнула в комнату с корзиной белых цветов. Заметив своего господина, она отступила и остановилась на почтительном расстоянии. Но, видя, что он безучастен ко всему окружающему, она приблизилась, чтобы украсить цветами смертное ложе. Сен-Клер видел, как во сне, что она положила ветку жасмина между пальчиками ребенка и разместила на постели цветы с замечательным вкусом. Дверь отворилась снова, и появилась Топси с глазами, распухшими от слез, что-то пряча под передником. Роза сердито погрозила ей рукой, но та уже вошла в комнату.
3: «Уйди!» — резко прошептала Роза. «Тебе здесь нечего делать!»
4: «Позвольте мне войти. Я принесла цветок, такой красивый цветок!» — сказала умоляющим голосом Топси, показывая едва распустившуюся чайную розу. — Позвольте мне только положить возле нее.
3: — Уходи прочь! — повторила Роза еще более решительно.
5: — Оставьте ее! — прервал Сен-Клер, топнув ногой. — Пусть она войдет.
2: Роза притихла, и Топси положила свое приношение к ногам тела маленькой госпожи. Но вдруг, пронзительно крикнув, она бросилась на пол около постели с громким плачем. Мисс Офелия поспешно вошла в комнату и пыталась поднять и успокоить ее, но все было напрасно.
4: — О, Ева, отчего ты умерла? Я хотела бы умереть!
2: Услышав этот крик дикого отчаяния, Сен-Клер почувствовал, что к его бледному, как мрамор, лицу прилила кровь, и из глаз брызнули первые слезы со смерти Евы.
4: «Встань, дитя мое!» — сказала Офелия мягким голосом. «Не плачь так. Ева на небе, как ангел теперь». «Но я не могу видеть ее!» — вскричала Топси. «Я никогда, никогда ее больше не увижу!»
2: И она зарыдала вновь. Наступила минута молчания.
4: «Она говорила, что любит меня. Она говорила это. О, милая, милая, теперь уже больше у меня не осталось никого».
3: «Это правда»,
2: — сказал Сен-Клер. «Постарайтесь, сестра, утешить это бедное создание». Обратился он к мисс Офелии.
4: «Лучше бы мне не родиться на свет. Зачем я родилась? Я не знаю, зачем я живу»,
2: причитала Топси. Мисс Офелия ласково, но твердо велела ей подняться и вывела ее из комнаты. На глазах ее были слезы.
4: «Топси, бедное дитя мое!» — сказала она, отведя ее в свою комнату. «Не отчаивайся. Я также могу любить тебя, хоть я и не похожа на нашу дорогую малютку. Я научилась у нее любить так, как велел Христос,
2: Я могу любить тебя и люблю. Поверь мне, я постараюсь воспитать тебя доброй христианской девочкой». Голос мисс Офелии выражал больше, чем ее слова, а искренние слезы, катившиеся по ее лицу, были еще более убедительными. С этой минуты она овладела сердцем этого одинокого ребенка, сохранив свое влияние навсегда. «О, моя Ева!» — думал между тем Сен-Клер. «Твое краткое пребывание на земле принесло столько добра, а я... Какой я дам отчет за долгие годы моей жизни!» В комнате по-прежнему слышался легкий шум шагов и тихий шепот приходивших бросить последний взгляд на умершую. Потом внесли гробик, начались похороны. Перед крыльцом останавливались кареты, и посторонние являлись в зал. Виднелись белые ленты и шарфы, развевался креп и траурные платья. Читали Библию, произносили молитвы. Сен-Клер ходил взад и вперед и двигался, как человек, выплакавший все свои слезы. До последней минуты он видел только одно — золотистую головку в гробу. Но вскоре крышка опустилась, и он последовал за другими в глубину сада, к той дерновой скамейке, куда Том часто носил девочку, укачивая ее своими песнями. Там была вырыта маленькая могилка. Сен-Клер стоял на краю и рассеянно смотрел вниз. Он видел, как опустили гробик. Смутно слышал, как произносили торжественные слова. «Я — воскресение и жизнь. Верующий в меня, хотя и умрет, будет жить». И когда гробик покрылся землей и могила была засыпана, он не мог поверить, что его маленькую Еву скрыли от его глаз. И действительно, это была не Ева, но лишь хрупкая оболочка светлой, бессмертной души ее, которая восстанет в день пришествия Христа. Затем удрученные горем все вернулись в этот дом, который никогда более ее не увидит. В комнате Мари шторы были спущены. Лежа в постели, она рыдала и стонала в неудержимом горе, поминутно требуя всех домашних слуг. Что касается последних, то им, конечно, некогда, да и незачем было плакать. Это было ее горе, и она была вполне убеждена, что никто не хотел и не мог чувствовать так, как она. «Сен-Клер не уронил ни одной слезы», — говорила она. «Он не выказал никакого сочувствия, и его бессердечие и равнодушие изумительны». Люди настолько рабы своих внешних впечатлений, что многие в доме действительно думали, что больше всех горюет их госпожа, особенно когда с ней начались истерические припадки, когда послали за доктором, и она объявила, что умирает. Все бегали взад и вперед, носили горячие бутылки, грели фланель, и вся эта суета отвлекала мысль от тяжкой утраты. Что касается Тома, то наполнявшее его сердце скорбное чувство неудержимо влекло его к господину. Он следовал за ним повсюду, провожая его грустным взглядом. Когда же бледный и молчаливый Сен-Клер сидел в комнате Евы перед открытой маленькой Библией, хотя блуждающий взгляд его не мог различить ни одного слова, в его остановившихся сухих глазах Том видел больше горя, чем во всех криках и жалобах Мари. Через несколько дней семейство Сен-Клеров возвратилось в город. Огюстен, совершенно измучившийся за это время, жаждал перемены обстановки, чтобы дать мыслям другое направление. Они покинули ради этого дом, сад, маленькую могилку и вернулись в Новый Орлеан. Сен-Клер бродил по городу с озабоченным видом, стараясь суетой заполнить пустоту сердца. Знакомые, встречавшие его на улице или кафе, узнавали о его потере только по черной ленточке на шляпе. Там он по-прежнему разговаривал, улыбался, читал газеты, рассуждал о политике и делах. Кто мог знать, что под этой спокойной и улыбающейся внешностью скрывается сердце мрачное и безмолвное, как могила?
6: «Странный человек, Сен-Клер», — жаловалась Мари мисс Офелии. «Я думала прежде, что если он вообще способен любить кого-нибудь, так это нашу дорогую маленькую Еву. Но он, по-видимому, очень легко забыл ее. Я не могу заставить его говорить о ней. Право, я думала, что в нем больше чувства».
5: «Спокойные воды самые глубокие, говорят», — возразила мисс Офелия многозначительным тоном.
6: «О, я не верю этому, когда чувство есть, его всегда высказывают, но иметь его — большое несчастье. Я предпочитала бы походить на Сен-Клера, потому что моя чувствительность убивает меня». «Как вам угодно, сударыня, а Сен-Клер ходит точно тень. Говорят, он и не кушает вовсе»,
2: — вмешалась в разговор маме.
6: «И я не думаю, что он забывает Еву. Да и кто мог бы позабыть этого ангела Божьего?» — прибавила она, утирая слезы. «Во всяком случае, он вовсе не заботится обо мне, и я не слышала от него ни одного слова сочувствия. А он должен бы знать, что в подобном случае мать страдает гораздо более, чем отец. Каждому известна лишь горесть собственного сердца», — серьезно произнесла мисс Офелия. «Вот именно, вот именно. Я одна только знаю, что я испытываю. Никто не имеет об этом понятия. Ева меня понимала, но ее нет более».
2: И, откинувшись на спинку кресла, Мари принялась безутешно рыдать. Мари принадлежала к числу тех злополучных натур, для которых безвозвратно потерянный предмет приобретал значение, какого ранее он никогда не имел. Во всем, что ей принадлежало, она замечала только одни недостатки. Но, лишившись чего-либо навсегда, она не переставала сожалеть об этом. Пока в гостиной шли такие разговоры, совершенно иная беседа происходила в библиотеке Сен-Клера. Том, заботливо следивший за каждым движением своего господина, видел, как он вошел в библиотеку. Прождав напрасно несколько часов его выхода, он решил войти туда под каким-нибудь предлогом. Тихо отворив дверь, он увидел Сен-Клера, лежащим ничком на софе в дальнем конце комнаты. Возле него лежала раскрытая Библия Евы. Том подошел и в нерешительности остановился около софы. В это время Сен-Клер поднял голову. Искренняя грусть честного лица Тома, умоляющее выражение которого проявляло столько преданности и сочувствия, тронуло сердце господина. Он положил свою руку на руку Тома и склонил к нему голову.
7: «Ах, мой Том, добрый Том! Мир пуст, как яичная скорлупа!» «Я знаю это, хозяин, давно знаю», — проговорил Том. «О, если бы только хозяин смог смотреть в небеса, туда, где находится наша дорогая Ева, возле Господа Иисуса! Ах, Том, я смотрю и ничего не вижу! Все темно, когда я поднимаю глаза!»
2: Том глубоко вздохнул.
7: «Видеть дано, кажется, только детям и чистым и простым душам, как твоя! Почему так бывает, Том?» «Ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам. Такова была воля твоя, отче», — прошептал Том. «Том, я не верю, я не могу верить. Я привык сомневаться во всем. Я хотел бы поверить Библии, но не могу. Дорогой хозяин, молитесь Спасителю, говорите: «Я верю, Господи, но помоги моему неверию». Да, Том, все эти глубоко трогательные выражения веры и любви у моей Евы, быть может, были лишь одним из проявлений столь же изменчивых человеческих чувств. Быть может, они не были реальными и исчезли вместе с ее последним вздохом. И нет более ни Евы, ни неба, ничего. Дорогой хозяин, все это есть, я знаю, я уверен в этом. Верьте и вы, верьте этому. Да как ты можешь знать, что есть Христос, Том? Ведь ты никогда не видел Его. Я чувствую Его в моей душе, хозяин. И сейчас я Его чувствую. Когда меня продали, когда разлучили меня с моей женой и детьми, я совсем упал духом. Мне казалось, что у меня ничего не осталось более. Но Спаситель наш был возле меня и сказал мне: «Не бойся, Том». Он дал радость и свет бедной душе несчастного раба и водворил в ней мир. Я так счастлив, я люблю всех, предаю себя Спасителю и рад исполнить Его волю, как Ему угодно и где Ему угодно. Я знаю, что это не от меня, так как я слабое, ничтожное создание. Это исходит от Господа, и я знаю, что Он готов утешить и хозяина.
4: Сен-Клер положил голову на плечо невольника и пожал его грубую, верную руку.
7: «Ты любишь меня, Том?»
8: «Я сегодня же отдал бы жизнь, чтобы увидеть вас христианином!»
7: «Бедный безумец! Я не достоин любви такого честного и доброго сердца, как твое!»
8: «О, хозяин, не только я люблю вас! Иисус Христос также вас любит!»
7: «Откуда ты знаешь это, Том?»
8: «Чувствую в душе, хозяин. Любовь Господа превосходит понимание человека».
7: «Странная вещь», — сказал Сен-Клер, отвернувшись. «История человека, умершего 18 веков тому назад, может так действовать на людей. Но это был не человек. Человек никогда не имел бы такой сильной и продолжительной власти. Отчего я не могу верить, чему учила меня мать? Отчего я не могу молиться, как в детстве?»
8: «О, если бы хозяин захотел только! Как хорошо было слушать, когда мисс Ева читала эту главу! Если бы хозяин был добр прочесть мне ее! Никто больше не читал мне с тех пор, как ее не стало».
4: Это была глава 11 в Евангелии Иоанна, заключавшая трогательный рассказ о воскрешении Лазаря. Сен-Клер прочел ее громко, останавливаясь несколько раз, охваченный волнением. Спокойная фигура Тома на коленях со сложенными руками была проникнута выражением глубокого благоговения, доверчивости и любви.
7: «Том! — спросил его господин. — Значит, все это для тебя существует в действительности?
8: — Я как будто вижу все это, хозяин.
7: — Ах, Том, Том, хотел бы я смотреть твоими глазами.
8: — Дай, Господи, чтобы это так и было.
7: — Но ты ведь знаешь, Том, что я гораздо образованнее тебя. Что, если я скажу тебе, что я не верю тому, что написано в Библии?
8: «О, хозяин!» —
4: произнес Том, поднимая руки с умоляющим жестом.
7: «Это не поколеблет твоей веры?»
8: «Ни на одну минуту, хозяин!»
7: «Но разве я не лучше знаю обо всем, чем ты?»
8: «Хозяин, разве вы не слышали, что он открывает младенцам то, что скрывает от мудрых и разумных? Но ведь хозяин говорил несерьезно, не правда ли?»
4: С тревогой спросил Том.
7: «Нет, Том, не серьезно. Я не отрицаю Библию. Верить ей есть основания, я знаю. Но, тем не менее, я еще не верю. Это действие плохой и тяжелой привычки».
8: «Ах, если бы только хозяин стал молиться!
7: «Том, почему ты думаешь, что я этого не делаю?»
8: «Так хозяин молится?»
7: «Я молился бы, если бы чувствовал, что там есть кто-то, когда я молюсь. Том, помолись ты и покажи мне, как надо это делать».
2: Сердце Тома было переполнено, оно изливалось в молитве, как долго сдерживаемые воды. Ясно было одно — Том верил, что тут был кто-то, чтобы услышать его. Огюстен чувствовал себя почти перенесенным к вратам неба этим потоком любви и веры. Он как будто приблизился к Еве.
7: «Благодарю тебя, мой добрый Том. Мне приятно тебя слушать. Но теперь оставь меня одного. В другой раз мы поговорим еще».
2: Том тихо удалился.

0: Недели за неделей проходили в доме Сен-Клера. Волны жизни сомкнулись и катились обычным потоком над местом, где погрузился утлый челнок маленькой жизни. Как холодна и неумолима жестокая действительность, движущая нами и попирающая без милосердия наши самые дорогие чувства. Надо есть, спать, просыпаться, покупать, продавать, спрашивать, отвечать на вопросы. Одним словом, надо делать тысячи вещей, которым потерян всякий интерес. Механическая привычка жить остается и после того, как жизнь утратила смысл. Вся жизнь и надежды Сен-Клера были бессознательно сосредоточены вокруг его ребенка. Для Евы он заботился о своем состоянии. В зависимости от Евы он распределял свое время. Покупки, перемены, украшения – все рассчитывалось для нее. И желание удовлетворить ее вкусы в течение целого ряда лет стали его привычной заботой. Когда она исчезла, ничто более не казалось ему достойным внимания. Между тем, существует другая жизнь, сосредоточенная в сердце человека и придающая бессмысленному чередованию дней и ночей, из которых состоит наше земное существование, таинственную и невыразимую прелесть. И Сен-Клер знал это. Часто в часы одиночества ему слышался нежный детский голосок, звавший его с неба. Он видел маленькую ручку, указывавшую ему путь туда. Но горе тяжелым кошмаром давило его, парализовало его волю. Это была одна из тех избранных натур, которые инстинктом понимают смысл религии яснее и лучше, чем многие набожные христиане. Сен-Клер никогда не руководился в своих поступках религиозными правилами, но его чуткая душа инстинктивно внушала ему ясный взгляд на требования христианства. Он так хорошо понимал, чего требовала от него совесть, если бы он наложил на себя узы христианина, что одна уже эта мысль заставляла его отступать от них. Такова уж непоследовательность человеческого ума, особенно в области идеала, что он предпочитает вовсе не касаться известных вещей, чем, взявшись за них, испытать неудачу. Между тем, Сен-Клер во многих отношениях значительно изменился. Он искренно и внимательно читал Библию своей маленькой Евы, смотрел более трезво и разумно на свое отношение к невольникам, испытывая крайнее неудовлетворение своим прошлым и настоящим образом действий. Вскоре по его возвращении в Новый Орлеан он приступил к необходимым приготовлениям для освобождения Тома, которому хотел дать вольную, как только окончатся все нужные формальности. С каждым днем он все более привязывался к верному слуге. Никто на свете так живо не напоминал ему Еву. Он желал постоянно видеть его возле себя. Замкнутый и сдержанный со всеми, он высказывал Тому свои заветные мысли. Никто не удивился бы этому, видя выражение нежности и преданности, с каким Том повсюду следил за своим господином.
1: «Ну вот, Том», — сказал Сен-Клер на другой день после того, как начал свои хлопоты. «Я сделаю тебя свободным человеком. Готовь свой чемодан и собирайся ехать в Кентукки».
0: Луч радости, осветивший лицо Тома, и его восторженное восклицание с поднятыми к небу руками «Благословенно имя Господне!» глубоко огорчили Сен-Клера. Ему не понравилась эта готовность Тома оставить его.
1: «Тебе вовсе не так уже плохо у меня, чтобы так уж радоваться», — сухо заметил он.
2: «Нет-нет, хозяин, не то. Быть свободным человеком — вот что меня радует».
1: «А ты не думаешь, Том, что здесь тебе было лучше, чем если бы ты был свободен?»
2: «Конечно, нет. Сен-Клер, «Конечно, нет!»
1: С неожиданной энергией воскликнул Том.
2: «Но ведь ты не мог бы зарабатывать своим трудом ни такой одежды, ни такой пищи, ни всех этих удобств, какими пользовался у меня».
3: «Я знаю все это, хозяин. Хозяин был слишком добр ко мне. Но я предпочел бы иметь свою собственную одежду, простую хижину и все остальное самое простое, чем иметь лучшее, принадлежащее другим. Я думаю, что это естественно, хозяин».
2: «И я думаю так же, Том. И так через месяц или около того ты уйдешь и покинешь меня. Впрочем, кто бы мог упрекнуть тебя за это?»
3: «Хозяин не должен беспокоиться. Я не покину хозяина в горе и останусь, пока я нужен ему, и пока смогу принести ему какую-нибудь пользу».
2: «Пока я в горе, Том, когда же кончится мое горе?» — сказал Сенклер, грустно глядя в окно.
3: «Когда хозяин сделается христианином».
2: «И ты в самом деле хочешь остаться до того времени?» — спросил Сенклер, обернувшись с улыбкой. «Ах, Том!» — прибавил он, кладя ему руку на плечо. «Как ты простодушен и кроток! Я не хочу тебя задерживать так долго. Возвращайся к своей жене и детям и кланяйся им от меня».
3: «Хозяин, я верю, что этот день придет. Господь готовит для хозяина особое дело».
1: Торжественно ответил бедный Том со слезами на глазах.
2: «Дело? Скажи, какого рода дело? Я слушаю».
3: «Если такой невежественный бедняк, как я, может трудиться для Господа, то Сен-Клер такой образованный, у которого столько друзей и богатств, сколько он сможет сделать для Господа».
2: «Том, ты, кажется, думаешь, что Бог нуждается в том, чтобы для него много сделали?»
1: Улыбаясь, спросил Сен-Клер.
3: «Мы трудимся для Господа, когда делаем добро Его созданиям», — пояснил Том.
2: «Вот это хорошо, Том! Это получше проповедей нашего епископа», — сказал Сен-Клер.
1: Разговор был прерван приездом гостей.

0: Гуря утратила свою обычную проворность и ловкость в уходе за госпожою, навлекая на свою беззащитную голову целый поток упреков и брани. Мисс Офелия также глубоко чувствовала эту потерю, но в ее благородном и добром сердце Гуре приносило семена для лучшей и вечной жизни. Более кроткая и снисходительная, чем прежде, она стала менее требовательна, хотя и не менее усердна в исполнении всех своих обязанностей, как будто недаром заглянула в глубину своего сердца. Воспитание Топси, основанное на изучении Библии, интересовало ее больше всего. Она не избегала более ее прикосновений и не испытывала прежнего плохого скрытого отвращения. Теперь она смотрела на нее сквозь призму милосердия Евы и в маленькой негритянке видела только бессмертную душу, которую ей поручено Богом вести к добродетели и славе небесной. Топси не сразу сделалась святой, но жизнь и смерть Евы произвели в ней заметную перемену. Вместо ее упрямого равнодушия появились чувствительность, надежда, добрые намерения, а ее стремления к добру, хотя порывистые и неопределенные, возобновлялись постоянно. Однажды, когда мисс Офелия велела позвать Топси, Роза увидела, что она что-то спрятала на груди.
1: «Что ты делаешь, негодная? Ты что-нибудь украла уж, наверное!»
0: повелительно сказала Роза, хватая ее за руку.
1: «Оставьте меня, мисс Роза!» — ответила Топси, вырываясь от нее. «Это вас не касается!» «Без разговоров, пожалуйста! Я видела, что ты спрятала что-то! Я знаю твои шутки!»
0: И Роза возобновила попытки завладеть предметом, который Топси только что засунула за пазуху. Девочка отбивалась как могла, мужественно защищая то, что считала своим правом. Их крики и шум скоро привлекли Сен-Клера и мисс Офелию.
1: «Она что-то украла!» — объяснила Роза. «Неправда! Это неправда!» — кричала Топси, громко рыдая.
2: «Топси, дай мне то, что ты прячешь, что бы это ни было!» — твердо сказала мисс Офелия.
0: Топси колебалась, но после вторичного приказания она вытащила из-за пазухи маленький сверток, засунутый в старый чулок. Мисс Офелия вынула оттуда книжечку, содержащую стих из Священного Писания на каждый день в году, которую Ева подарила Топси. Затем в бумажке оказался локон, подаренный в памятный день последнего прощания Евы с прислугой. Сен-Клер был очень растроган при виде этой книжечки, обернутой в длинную креповую ленту, взятую из погребальных покровов.
2: «Зачем ты обернула эту книжечку?»
0: — спросил Сен-Клер, не выпуская из рук ленту.
1: «Потому что это была лента мисс Евы. О, прошу вас, не отнимайте ее у меня!»
0: И, опустившись на пол, Топси накрыла голову передником и снова начала рыдать. Все это вместе — старый кончик чулка, черная лента, книжечка и отчаяние Топси — было странным смешением трогательного и комического. Сен-Клер улыбнулся, но на глазах у него стояли слезы, когда он сказал девочке:
2: «Ну, полно, полно, не плачь, у тебя ничего не отнимут».
0: Собрав наскоро сокровища Топси, он положил их ей на колени и вместе с мисс Офелией ушел в гостиную.
2: «Право, я думаю, из нее можно что-нибудь сделать»,
0: сказал он, жестом указывая на Топси, оставшуюся позади.
2: «Сердце, способное испытывать глубокое горе, доступно и для добра. Попробуйте, постарайтесь сделать из нее что-нибудь».
0: «Этот ребенок уже во многом изменился к лучшему», — ответила мисс Офелия, — «и подает хорошие надежды». «Но, Огюстен», — прибавила она, кладя руку на руку Сен-Клера, — «позвольте задать вам один вопрос. Кому она принадлежит, вам или мне?»
2: «Ведь я подарил ее вам».
0: «Да, но только на словах. Я желала бы, чтобы она принадлежала

0: мне формально. Но, сестра, что подумают окружающие? Им придется назначить пост для искупления вашего греха, если вы сделаетесь рабовладелицей. Все равно, Огюстен, я желаю владеть ею по закону, отвезти ее в свободные штаты и там дать ей вольную. Иначе все, что я для нее делаю, пропадет даром. Сестра, ужасно делать зло с тем, чтобы из него вышло добро. Невозможно поощрять это. Хорошо, Огюстен, давайте потолкуем хорошенько. Бесполезно вкладывать семена добродетели в сердце ребенка, если в то же время я не могу избавить его от случайностей и превратностей судьбы, какие влечет за собой рабство. Если вы в самом деле хотите, чтобы я оставила ее при себе, передайте мне ее актом, составьте дарственную запись.
1: «Хорошо, хорошо», — подтвердил Сенклер. «Я это сделаю».
0: И, усевшись, он развернул газету. «Но я желаю, чтобы вы это сделали немедленно».
1: «Сестра, почему вы так спешите?»
0: «Да потому что не следует откладывать исполнение хороших намерений. Вот бумага, перо и чернила. Пишите». Сенклер, подобно большинству людей его характера, искренне ненавидел настоящее время глаголов, выражающих действие. Настойчивость мисс Офелии немного раздражала его.
1: «Офелия, что с вами, наконец? Разве вам недостаточно моего слова? Вы пристаете ко мне? Можно подумать, что вы научились у евреев такой настойчивости».
0: «Огюстен, я хочу обеспечить свои права. Если бы вы умерли или разорились, то пси продадут с молотка, несмотря на мои уверения».
1: «Удивительная предусмотрительность. Хорошо. Больше нечего делать, как покориться».
0: И Сенклер, хорошо зная формы деловых бумаг, быстро написал дарственную, скрепив ее своей подписью огромными буквами с великолепным росчерком.
1: «Ну вот, надеюсь, это ясно, госпожа Офелия», — сказал он, передавая ей бумагу.
0: «Вы очень любезный человек, Огюстен. Но разве не нужна еще подпись свидетеля?»
1: «Ах, да, Мари!» — сказал он, открывая дверь в комнату жены. «Сестра желает иметь ваш автограф. Напишите ваше имя на этой бумаге».
0: «Что это такое?» — спросила Мари, пробегая ее глазами. «Какая странная мысль! Я считала мисс Офелию слишком благочестивой, чтобы делать такие ужасные приобретения», — прибавила она, равнодушно подписываясь. «Но если пришла такая фантазия, пусть будет, как она хочет».
1: «Ну, теперь, наконец, она ваша телом и душой», — сказал Сенклер, подавая ей бумагу.
0: «Не более, чем прежде», — возразила мисс Офелия. «Один Бог имеет право отдать мне ее, но отныне я могу, по крайней мере, заботиться о ней».
1: «В таком случае, сестра, она ваша на основании закона».
0: Сказав это, он вернулся в гостиную, чтобы снова приняться за чтение. Мисс Офелия, не особенно любившая общество Мари, последовала за ним, спрятав в надежное место драгоценную бумагу. «Огюстен!» — внезапно проговорила она, отрываясь от своего вязания. «Сделали ли вы какие-нибудь распоряжения относительно невольников на случай вашей смерти?»
1: «Нет»,
0: — ответил Сенклер, продолжая читать. «В таком случае крайняя снисходительность вашего обращения с ними может быть для них пагубной». Сенклер часто сам думал об этом. Тем не менее он ответил небрежно.
1: «Я намерен скоро позаботиться о них».
0: «Когда же?» — снова спросила мисс Офелия.
1: «Ах, да, на этих днях».
0: «А если вы умрете раньше, чем успеете это сделать?»
1: «Что за мысли приходят вам в голову, сестра?» — сказал Сенклер, положив газету и глядя на нее. «Разве вы замечаете во мне какие-нибудь признаки желтой лихорадки или холеры? Почему вы так усердно заботитесь о том, что будет после моей смерти?
2: Ах, Огюстен, смерть может явиться совершенно внезапно, ответила мисс Офелия. Желая положить конец неприятному разговору, Сен-Клер встал, положил газету и вышел на веранду. Он механически повторял слово «смерть» и, опершись на перила, смотрел на поднимавшуюся и падавшую в воду фонтана. Цветы и деревья во дворе представлялись ему точно сквозь колеблющуюся дымку тумана, а столь обычное на устах у всех, но всегда грозное слово «смерть» постоянно повторялось в его уме.
1: «Странное дело», — говорил он себе. «Существует такое слово, и мы можем забывать об этом. Сегодня мы полны жизни и красоты, волны надежд, желаний, потребностей, а завтра можем исчезнуть, вполне исчезнуть навсегда».
2: Был теплый, золотистый вечер. Перейдя на другой конец веранды, Сен-Клер увидел Тома, поглощенного чтением Библии. Водя пальцем от слова к слову, он читал шепотом с глубокой серьезностью.
1: «Хочешь, я почитаю тебе, Том?»
2: — спросил Сен-Клер, садясь возле него.
1: «Если угодно хозяину»,
2: — ответил Том с благодарным видом.
1: «Когда хозяин читает, я понимаю гораздо лучше».
2: Сен-Клер взял книгу и, взглянув на открытую страницу, стал читать один из отрывков, отмеченных тяжелой рукой Тома.
1: «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов».
2: Сен-Клер читал оживленным тоном до тех пор, пока дошел до следующих стихов.
1: «Тогда скажет он им, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был нах, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне».
2: Последний стих, казалось, поразил Сен-Клера. Он перечел его два раза. Во второй раз он читал медленно, как бы взвешивая каждое слово.
1: «Том, — сказал он, — эти люди, которых Христос осуждает так строго, кажутся совершенно такие же, как я. Они пользовались спокойной, легкой и почетной жизнью, но, не заботясь о том, страдали ли их братья от голода и жажды, были они в больнице или в темнице».
2: Том молчал. Сен-Клер встал и задумчиво ходил взад и вперед по веранде, поглощенный размышлением. Его сосредоточенность была так велика, что Том два раза должен был ему напомнить, что колокол прозвонил к чаю.

0: Синклер был рассеян и задумчив все время, пока сидели за столом. После чая он, Мари и мисс Офелия молча перешли в гостиную. Мари прилегла на диване, окруженная от москитов шелковым пологом, и вскоре крепко уснула. Мисс Офелия молча вязала, а Синклер, сидя за фортепиано, импровизировал в нежном и грустном тоне. По-видимому, он был погружен в глубокую мечтательность, и музыка как будто передавала его внутренний монолог. Через минуту он открыл ящик, вынул старую, пожелтевшую от времени нотную тетрадь и стал ее перелистывать. «Посмотрите», — сказал он мисс Офелии, — «это одна из книг моей матери. И вот ее почерк, посмотрите». Она сама переписала и сделала аранжировку. Это произведение для фортепиано из «Реквиема» Моцарта. Мисс Офелия подошла. Она часто пела эту вещь. Мне кажется, что я и теперь еще слышу ее голос. И, взяв несколько торжественных аккордов, он запел старинный латинский гимн «День гнева». Том, сидевший на веранде, подошел к двери, привлеченный этой величественной мелодией. Он весь превратился в слух, и хотя слова были ему непонятны, музыка, которой Сен-Клер умел придать выражение, в особенности в трогательных местах, по-видимому, сильно действовала на него. Он был бы растроган еще более, если бы знал смысл прекрасных слов. Сен-Клер вкладывал в слова глубокое и трогательное выражение. Тень, окутывавшая протекшие годы, как будто рассеялась, и ему казалось, что он вторит пению своей матери. Закончив петь, Сен-Клер сидел несколько минут, склонив голову на руки. Потом он быстро заходил по комнате.
1: «Какая это удивительная идея! Страшного суда!» — воскликнул он. «Исправление несправедливости всех веков, решение всех нравственных задач высшей мудростью. Какая чудная и величественная картина!»
0: «И страшная в то же время», — прибавила мисс Офелия.
1: «Для меня, по крайней мере», — проговорил Синклер, останавливаясь в задумчивости. «Сегодня после обеда я читал Тому главу Евангелиста Матфея, где говорится об этом». И был поражен. Обыкновенно думает, что люди будут лишены небес за совершение великих преступлений. Нет, их осудят за то, что они не делают положительного добра. И в этом-то и заключается великое зло.
0: «Конечно, Огюстен, не делать добра значит делать зло.
1: Офелия, но что же скажут о тех, которых сердце, воспитание и общественные нужды тщетно призывали к служению возвышенным целям, и которые в силу привычки остались безучастными зрителями борьбы, страданий и несправедливостей, тогда как могли бы трудиться и облегчать их?
0: Я посоветовала бы им раскаяться и немедленно приняться за дело», — ответила мисс Офелия.
1: «О, сестра, вы всегда идете прямо к цели», — — воскликнул Сен-Клер, не скрывая улыбки. — «Вы никогда не дадите мне минуты для общих соображений, постоянно останавливая меня перед настоящим моментом. У вас всегда наготове это вечное «теперь».
0: — «Да, брат мой, теперь это единственный момент, с которым я имею дело».
1: — «Ах, милая маленькая Ева! Бедное дитя! Ее чистая детская душа мечтала, чтобы я взялся за доброе дело».
0: Со времени смерти Евы он первый заговорил о ней и произнес эти слова с заметным, хотя и сдержанным волнением.
1: «Мое понимание христианства таково», — продолжал он. «Я не могу представить себе, как человек может последовательно исповедовать его, не сопротивляясь всеми силами чудовищной системе несправедливостей, лежащей в основе нашего общества. Если нужно, он должен жертвовать собою, погибнуть в борьбе. Я не мог бы поступить иначе, хотя знаю многих весьма просвещенных и искренних христиан, которые смотрят на вещи совершенно иначе. Признаюсь вам, что без участия религиозных людей, их равнодушное отношение к беззакониям, приводившим меня в ужас, всего более действовало моему неверию.
0: «Огюстен, но если вы все это знаете, почему же сами не исполняете?»
1: «Потому что моя доброта не идет дальше того, чтобы, растянувшись на диване, осуждать всех за то, что они не праведники и не мученики. Вы знаете, очень легко обрекать других на мученичество».
0: «Итак, брат, теперь вы будете действовать иначе?»
1: «Одному Богу известно будущее», — ответил Сен-Клер. «У меня больше мужества, чем прежде, потому что я все потерял, а когда нечего терять, то можно подвергаться всякому риску».
0: «Ну и что же вы будете делать?»
1: «Я хотел бы исполнить мой долг по отношению к бедным и униженным. Прежде всего, я займусь своими собственными слугами, которыми я пренебрегал до сих пор. А быть может, со временем мне удастся что-нибудь сделать для целого сословия рабов, чтобы вывести мою страну из позорного и ложного положения, в каком она находится перед лицом цивилизованных наций».
0: «О, брат мой, вы считаете возможным, чтобы нация когда-нибудь добровольно освободила рабов?»
1: «Не знаю. В нашем веке происходят великие вещи. На свете встречаются иногда примеры героизма и бескорыстия. Венгерские дворяне освобождают миллионы рабов ценой величайших жертв. Быть может, и среди нас найдутся великодушные умы, способные сделать то же самое».
0: «Ах, мой брат, трудно этому поверить».
1: «О да, но если предположить, что их освободили бы завтра, кто будет воспитывать эти миллионы людей и учить их пользоваться своей свободой? У нас они немногому достигнут. Мы сами слишком ленивы и непрактичны, чтобы привить им трудолюбие, которое одни только могут сделать из них настоящих людей. Им придется отправиться на север, где труд в почести и составляет общую для всех привычку. Но скажите мне, достаточно ли в ваших северных штатах христианского умения, чтобы взять на себя все дело их воспитания? Вы отправляете тысячи долларов иностранным миссионерам. Но захотите ли вы принять наших язычников, когда они явятся в ваши города и деревни? Захотите ли вы отдать свое время, мысли и деньги, чтобы поднять их до уровня христианской цивилизации? Вот что я желал бы знать. Согласитесь ли вы приспособить их к новой жизни, если мы дадим им свободу? Сколько семейств найдется в вашем городе, которые захотели бы принять к себе негра или негритянку, чтобы обучить и постараться сделать их христианами? Много ли найдется коммерсантов или промышленников, которые приняли бы к себе Адольфа в приказчики? Или если бы я пожелал поместить Джейн и Розу в школу, много ли найдется таких школ в Северных Штатах, которые согласились бы взять их? Во многих ли семьях дали им квартиру и стол? А между тем, они так же белы, как и большинство американок. Видите ли, сестра, я желаю только справедливости. Мы находимся в тяжелом положении. Мы более наглядно притесняем негров. Но антихристианские предрассудки северян гнетут их, пожалуй, не менее жестоко».
0: «Да, это верно, брат. Признаюсь, я сама разделяла те же преступные предрассудки, пока не поняла, что мой долг – преодолеть их. Но, кажется, я этого достигла, и я знаю, что на севере есть много прекрасных людей, которым стоит только указать, что это их долг, и они сделают то же самое. Несомненно, гораздо самоотверженнее принимать язычников к себе, чем отправлять к ним миссионеров. Однако я думаю, что мы были бы способны на это».
1: «Вы, Офелия, вы сделали бы, я знаю, я хотел бы видеть, чего бы вы ни сделали из любви к долгу».
0: «О нет, Агюстин, я вовсе не так добродетельна. Другие поступали бы так же, если бы смотрели на вещи, как я. Я намерена взять с собой Топси, когда поеду в Новую Англию. Сначала у нас очень удивятся этому, но затем согласятся со мною. Впрочем, на севере немало людей поступают именно так, как вы говорите».
1: «Но это ничтожное меньшинство. И вы заговорите иначе, когда мы начнем освобождать наших невольников».
0: Мисс Офелия ничего не ответила, и на минуту воцарилось молчание. Грустное и мечтательное выражение появилось на лице Сен-Клера.
1: «Ах, не знаю, почему сегодня вечером я все думаю о моей матери. Я испытываю нечто странное. Мне кажется, что я ее чувствую возле себя. Я припоминаю все, что она обыкновенно говорила. Что заставляет нас иногда так живо переноситься в прошлое?»
0: Пройдясь несколько раз по комнате, он прибавил.
1: «Сестра, выйду немного погулять, узнаю вечерние новости».
0: И, взяв шляпу, он вышел. Том следовал за ним до ворот двора и спросил, не должен ли он проводить его.
1: «О, нет, друг мой, я вернусь через час», — сказал Сен-Клер.
0: Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает...

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 136. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песни. И притеснители наши веселья, пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прильпни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Эдомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих –